0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

звонок. Очень важен для нас. Цели улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. К сожалению, все операторы заняты. Мы сможем ответить вам только через один куплет.

0: зреть смертная госфера. А что дальше, не знаю, как дети играем у самого края, гуляем по грани. Свои поймут, о чем я. Добра им у приюта поют. Дорога к краю прямая, там точно ждут. Знаю.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня —

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

Ты тот, что рядом счастливый и пьяный, на зависть всем прочим псам. Ты не льстишь себе мыслью, что это слепая удача. Очевидно, что ты был придуман за тем, чтобы греть ее по ночам и пытаться поймать ее взгляд, будто ты что-то значишь. По ночам и пытаться поймать ее взгляд, будто ты что-то знаешь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно иголка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх —

Кто-то с рваной душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифл. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Spey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить «Mighty Man». Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали «In the Summertime». И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри — единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатная радио.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

мои слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

Ну вот, наконец-то, друзья. Вот не поверите, дебил же, дебил. Я же говорил, без косяков не обойдется. Ладно, итак, начинаем, сука, ебать.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, приготовился заранее к эфиру. Микрофоны вроде как отстроил. Кстати, слушайте звук, рассказывайте, что там у вас слышно. Ну, сегодня в наушниках пощупал, вроде ничего, вроде все хорошо. Вот, все, приготовил, микрофон отстроил и себе, и Коляна в ней порядок тут навел и подмел, и приложил желтую тетрадку с пингвином, чтобы брать на карандаш, а, сука, настроить подключение к серверу-то я и забыл. Вот, оттуда, собственно, и задержка. А итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте всем, здравствуйте всем. Мне никто ничего не пишет по поводу, как меня слышно или меня не слышно. Вообще, может быть, я сейчас сам с собой разговариваю. Ну-ка, напишите мне кто-нибудь вообще, слышно меня или нет. Так, что там у нас? Привет, Олежек, привет, Витос, Дениска, здравствуй, Стрела Морфея, обеим ипостасям, приветище. Антоха, здорово. Вот, все требуют от меня новую студию, все хотят обмывать. Ребята, обмывать будем завтра. Я вам сниму завтра видосик коротенький про эту студию. Похожу тут по ней. Ну, сегодня просто некогда было заниматься, поэтому просто кинул вам фоточку в Discord. Давайте сразу новеньким расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но ВКонтакт, сука, тупит. Поэтому все-таки принуждаю всех, переходите по ссылочке в теме на наш Discord. Все сидят там, все общение происходит там, без задержек, без тупизма, потому что во ВКонтакте надо постоянно обновлять страничку. Вот, ну все, слышно хорошо, слышно нормально, голос звучит прекрасно, нормально, все, вроде норма. Ну и отлично, отлично, значит не зря я сегодня, понимаете, тут старался. Вадимка, здравствуй, дорогой. Не кидай еду сегодня, еду не кидай, пожалуйста, завтра. Завтра будем. У меня замаринована 3-литровая банка апельсинов. Замаринована, сами понимаете, в водясе. Вот, и завтра мы это дело все будем пробовать, потому что повод есть, и опять же завтра похвастаюсь, ну, коротенькую видоску сделаю, кину вам, если получится, в Discord или в YouTube, ну, куда-нибудь ее зашвырну, чтобы похвастаться. Вот, ну и давайте уже все-таки вернемся к теме программы, а сегодня у нас неформатная бомбардировка, потому как вторник, прошлую неделю бомба Питер была не готова, мы ее пропустили, поэтому задержка получилась не две недели, а аж на целых три. Итак, по итогам прошлой программы победили у нас Мидель со своими зирками, я не знаю, как правильно читать. Вот, ну и, конечно же, Мэри Гоураунд, Дашка, молодец, прям вот за живое меня взяла, забираю в ништяки. Два трека нон-стопом, кто там собрался сегодня бухать, можете наливать, я бухать буду завтра. И через две песенки вернусь, поехали!

Итак, друзья, приветище всем, кто к нам присоединился только что. Дашка, привет, ты прям вовремя. И Коляновна как раз зашла, мне принесла пиука. Пиука принесла. Что ты такая зябкая? Что ты такая? Давайте микрофон включу. Нет, не хочет она разговаривать в микрофон. Сегодня не ее день, вот, ну да ладно. А итак, друзья, звучали только что победители и ништяки прошлого эфира. А чем бы подцепить? У меня ногти... Стали какие-то банки пивные, они прям вот не этот. О, вот слышно прям. Вот она. Она с хрустом открылась. Вот. Лечебно-трудовой профилакторий Айкумена. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Геннадий, здравствуй. Вижу, Жанна к нам присоединилась. Сегодня у нас... Походу весело будет. Итак, друзья, ну что, начнем? Начнем это беспредельное действо под названием «Неформатная бомбардировка». Коляновна сверлит меня взглядом. Теперь, понимаешь, я от нее ушел на чердак. Теперь она ко мне ходит в гости. Вот, ну что, друзья, давайте начнем. Итак, первыми у нас сегодня группа «Плаквейн». Хрен выговоришь. Плаквейн с темой заскорузлой. Кто еще только не писал про эту херню песен, да? Ну вот, COVID-19 называется песня. Написано у них следующее. Всегда интересно наблюдать за проектом на стадии его зарождения. Успейте поймать Плаквейн, пока он еще не стал мегазвездой. Вот, не написала Дашка откуда. Не написала Дашка, откуда это у нас группа. О, Зухеровна, привет! Привет, привет! Привет, ребенок! Вот, ты там еще у нас... А, это вот Дашка пишет, не группа, это парнишка. Парнишка Плаквейн. Неизвестно из какого города. Ставим, слушаем. Зухеровна, привет тебе! Давай там открывай тоже что-нибудь горячительное. У нас, кстати, апельсины настоялись. Если успеешь до завтра вернуться в отчий дом... В очи, в рот. Коляновна говорит, карантин, дочь, иди в жопу. Вот, ну, значит, будем апельсины маринованные пить без дочери. Итак, Плаквейн, COVID-19, город мы не знаем. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, как всегда, комментируйте, не стесняйтесь. Группы, которые слышат себя в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои ближайшие мероприятия, на свои какие-то там, что-то там, чего-то там. Вот, Илюха пишет, что он из Питера. Итак, Питер, Плаквейн, COVID-19, поехали.

А итак, друзья, питерский парнишка Плаквейн только что отыграл у нас COVID-19. Могу сказать четко, теперь у меня низа есть. Теперь у меня прям четко прет басуха, это круто. Так, ладно, что там нам пишут? Звучит двусмысленно. Дениска написал, так ему, сука, этому ковиту. Так, Антохи хер. Не знаю, что хер это, понравилось или не понравилось, или хер его знает. Олежек пишет, знаю хорошего человека, который в данном стиле делает шедевры. Но в этом произведении я воздержусь от критики, не понравилось, хотя к рэпу отношусь хорошо. Так, Дениска пишет, нихера слова непонятны, но плюс я тебе отдам. Плюс я тебе отдам. Так, Витос пишет, как-то так, не слухаем такое. Дашка пишет, как пели некие сегодня ночью молодые и злые. Так, что там еще у нас? Давайте ВКонтакте обновим. Как хорошо на трех мониторах-то теперь. Мишаня пишет, группа «Живая рыба». Мишань, ну вот надо было дождаться, пока «Живая рыба» заиграет. Ну ладно, пускай уже там висит. И советую все-таки, ребят, пишите в Дискорд, а во ВКонтакт дублируйте, потому что у нас во ВКонтакте народ не сидит во время эфира, ибо там неудобно, там постоянно приходится обновлять страничку. Так, Стрела Морфея пишет, мы ничего не поняли из слов, манерность и сведение, если хотели хайпануть, то свести надо было лучше. Но за попытку личного творчества плюс, но не наше вообще. Ребят, вот, ну, как бы мне тоже оно как-то, я не люблю песни вот эти актуальные, вот начинается какая-то параша в мире и начинают все про нее песни петь, не люблю я вот именно этого не люблю, но честно скажу, я кайфанул от низа. Прям вот басы меня хорошо. Теперь как в самолете, Захар, все мониторы на виду. Да, все пять. Нет, вот когда я сижу за пультом, за радийным, я вижу два монитора на столе и третий далеко на стене, но он большой, поэтому он визуально выглядит так же, как те, которые на столе. Вот, а еще у меня два там монитора, которые у меня промышленные. Они у меня для... как это называется, для всякого рода экспериментов с электроникой, я имею в виду со схемотехникой. Ну и так, в HP я, наверное, на них запущу еще все-таки видеопоток я сделаю. Наверное, даже, может быть, на этой неделе и запущу, попробую, по крайней мере. Вот, завтра видюху сниму, завтра все посмотрите. Так, Генка пишет, только басы в плюсе. Да, для меня лично в этой песне... В плюсе только басы, потому что они были шикарны. Так, пишет, чую, как буду в гостях, снова дом не узнаю. Ты, главное, без вируса приезжай. Заразила дочка папу, привезли они мне. У меня же зятек в Европе практически постоянно находится. Вот они приехали к нам, заразили меня втихомолочку и уехали. И я тут переболел, а потом только оказалось, что это коронавирус. Я-то думал, что я так гриппую тяжело. Так, Женек, привет, дружище, просто Евгений нарисовался. Пишет, не факт, что рэпер сам этот бит делал, может тупо в аренде быть. А значит, на этот бит вполне могут быть и другие телеги. Ну, как бы мы их пока не слышали. Поэтому чё сейчас зря парнишку обижать? Парнишку из Питера. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Круто вокруг». «Гоу-гоу» называется песня. Тоже не написано, откуда они. Читаю их сопроводиловку. Песня об актуальных событиях этого мира и каждого из нас в частности. Ведь даже когда все происходит не так, как мы бы хотели, нужно помнить, что круто вокруг и жизнь прекрасна. Трек носит одноименное название с альбомом, поэтому если вам придется по вкусу, можно продолжить смаковать в формате лонгплея. Итак, ставим, слушаем. Круто вокруг, гоу-гоу, не знаю откуда, откуда-то. Поехали.

А итак, другие подруги, 21-28 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже ушло. Пишет вот Олежек, пробиваются песни иностранные в эфире. Ну, ребята, это значит, что у меня просто этот провайдер тупит с интернетом. То есть, когда я теряю, когда сервер меня теряет, он включает автодидж. Значит, у меня плохой коннект. Вот, будем над этим работать. Пока не знаю, в чем дело. Вот, но будем надеяться, что это разовая беда. Так, ладно, вернемся к песне. Гоу-гоу. Круто вокруг у нас. Вот Дашка пишет, все-таки ребята из Питера. Кинул ссылочку на них, кому интересно, заходите. Так, вижу, во ВКонтакте народ начал кидать на себя ссылки. Опять же, не дождавшись. Ну ладно. Ну и что? Ну и хрен с ним. Так, Олег пишет, мне название уже нравится. Это же наш добрый, не стареющий панк-рок. Заходит бодро, понравилось. Кстати, большой плюс песни, она всего 2.40. Так, Дениска пишет, нормуль, сегодня Питер Бомба прям радует началом, не похоже на себя. Так, про пиво очень патриотичный, про Краснодар тоже молодцы. Антоха пишет, типичный панк, но лучше предыдущего. Так, лето-то впереди, но дальше дачи не уедешь после этого вируса, а нехрен по дачам кататься, тут делов полно, домой надо ехать. Так, что там, Стрела Морфея пишут, задорно, бодро, гитара как-то бубняще звучит, весь трек это ухо задевает, позитивно. Вот, должны же быть уже антитела. Так они не переболели, знаешь, что самое смешное? Они-то у нас и не переболели, ни один, ни другой, а папа чуть не сдох. Вот, за мой уютненький сердечек, чердачок ты, наверное, хотел написать. Вот, ну, нет, за чердачок будем завтра бухать будем, сегодня по пивку. Ладно, едем дальше. Далее у нас лечебно-трудовой профилакторий Айкумена. Не о романтике называется трек. Насколько помню, из Питера, да? Или я опять что-то забыл. Про себя написано следующее. Серым быть проще простого, ибо каждый из нас таков по определению. Серым быть довольно легко, достаточно одеться во все серое, нацепить соответствующий значок и слушать соответствующую музыку. Серым быть невероятно трудно, ибо жизнь каждый день осознавать свою серость и с честью нести ее по жизни тяжкий труд. Предлагаем послушать одну из песен Триптиха «Серые на сером». «Серые на сером». Итак, ЛТП... А, Тверь, извините, ребят. ЛТП Айкумена, Тверь, не о романтике, поехали.

А итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте все, кто к нам только что подключился. И мое вам с кисточкой тем, кто уже с нами давно. Так, сейчас обновлю сразу ВКонтакте, чтобы если вдруг, то время не терять. Вот, и возвращаюсь в Дискорд наш. Итак, мы выяснили, что лечебно-трудовой профилакторий у нас находится в Твери. Вот. Яков Николаевич, здравствуйте, дорогой. Пишет, Тверь, это под Питером, 3 часа езды на электричке. Нет, Яшка, это дальше. Это немножечко дальше, но под Питером, да. Ленинградская область. Так, еще одну задачу решите, будет пуля. Живая студия. Слушай, Олег, я как бы постараюсь эту задачу решить в этом году, но не факт, что потяну финансово, потому что благодаря этому веселому карантину я пока сижу без работы абсолютно, вот, и есть шансов, что я не накоплю просто денег, там еще вложений хороших, потому что как бы студию-то я так и не закончил, это я сделал вот себе звукорежиссерскую, скажем так, а студия, она стоит под крышей. Три стены утеплены, вот, стены сделаны, вот, осталось утеплить еще две стены, потолки, и как бы можно въезжать, но, не знаю, наверное, не потяну пока. Так, что там у нас еще? Калининская, а не ленинградская? Да ладно, какая калининская? Ленинградская. Так, ладно, вернемся все-таки мы к Эйкумене. Антоха пишет, неплохо. Олег написал зачетно, качает, беру себе. Зацени, как бас идет, слэп, моя любимая. Парням респект, забрал себе. Так, агрессивные нынче неоромантики, пишет Стрела Морфея. Светлый хты. Светлый хты. Кинул три вот этих антифак. Во, я знаю теперь, как их называть. Это антифаки. Антифаки. Так, Катюха пишет, мотивчик чуть веселее можно было сделать, раз и так все серо вокруг, как зачитал перед песней, но норм. Так, что там у нас еще? Калининская, она лет 30 назад была, когда город был Калинин. Ну подождите, сейчас вы находитесь в Ленинградской области. Я, по-моему, ну как бы я Тверскую область... А, подождите, нет. Тверь у нас сама по себе же, точно. Что я туплю? Что я туплю? Ладно, тульцы-географы, да, точно, точно, Яков Николаевич, я с тобой согласен, каюсь без толков. Так, ладно, это я уже просто все, уже давно никуда не выбирался в люди, давно не катаюсь по фестивалям, совсем забыл, как родина-мать выглядит из окна автомобиля. Ой, ой, какой кошмар. Да, да, в Тверской все, я уже понял свою глупость. Я это признал на весь мир. Вот, и извинился. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас в ОН. Как это правильно читать? ОН я знаю, как читается, а в ОН не знаю. Dancing in the Rain называется песня. Опять же, не знаю откуда, ребята. Сопроводиловка, значит, звучит так. Лидер группы Sound Religion Владимир Столяров в своем гитарно-инструментальном проекте в One с авторской музыкой. Как насчет небольшого танца под дождем? Итак, танцуем под дождем с Владимиром Столяровым. Поехали.

Ну что могу сказать? Когда я купил себе Fender, мне очень нравилось, как он звучит. Он был классный. Акустика, я имею в виду. Вот, но спустя полгода он досох. Гриф его искривился, и теперь его надо нести мастеру, и просят с меня за это $150. Так вот, мой кривой гриф звучит сейчас примерно так же. Вот это вот прям грым-гздрым, когда струна по ладам херачит, как бы ухо режет, ну... Просто сейчас я могу слушать очень громко. У меня есть возможность слушать очень громко. Не знаю, я, конечно, против. Сыграно классно, сыграно здорово. Я сперва вообще подумал, что это даже дедюля. Потом посмотрел. Нет, это V1. И вот когда пальцем по струне бжик, это хорошо слушается, но когда дребезжит облад струна, это, конечно, вот вызывает, или гитарист не дожимает, значит, не хватает техники, или гитара, понимаешь, не настроена физически. Вот, по поводу «будут ли петь», спрашивают ребята. Это было вступление. Вот, вокал идет отдельной дорожкой. Меня попросили его включить в конце программы. Там отдельно будет только голос. Нет, это инструментал. Вокал идет отдельной дорожкой. Меня попросили его включить в конце программы. Там отдельно будет только голос. Нет, это инструментал, ребят. Это был...

Он, по-моему... А может, он даже из Литвы, да. Наверное, из Литвы он все-таки. Так, круто забрал зачет, близко к исполнению дедюли, который мне нравится. Молодцы, зашло. Да, видите, не один я решил, что это дедюля. Так, что, какой классный текст народ пишет. Очень-очень хорошие слова. Так, приятно слушать, красиво. Тверь пишет, красота. Генка написал, язык забыли. Язык не забыли, его не было. Его не было. Так, что там еще у нас? Евгений пишет, самое лучшее в этой песне именно слова. Именно слова. Так, Генка пишет, в Риге была такая группа Зодиак, под Space косили. Я не Space, не Зодиак, не знаю, поэтому мне проще. Мне легче жить, я знаю мало песен. Когда меня просят что-нибудь спеть, я пою свои. Это очень здорово. Так, дочь моя пишет, настроение это танца под дождем передали. Человек поделился эмоциями, это главное. Ну, может быть, наверное. Так, вот Дашка возмущается, как это не было языка. Как же язык музыки? Как же язык музыки? Так. Согласен, согласен я с тобой. Так, группа называется 4V1. V римская 5 минус 1. 1. А, группа называется 4, 5 минус 1. Все, дошло до меня. Я, Яков Николаевич, ты блещешь своим... своей интуицией, со своим, своим умением разгадывать ребусы. А ты знаешь, что маленький Вова Ленин? Он составлял замечательные ребусы. Вот, тебя учили этому в школе? Нас учили. Он составлял замечательные ребусы. И маленький Вова Ленин, он их прям составлял. Так, ладно. Я все понял. Я все понял, едем дальше. Далее у нас Беретта Рок. Наш рок называется «Песня». Читаю сопроводиловку. Нас часто спрашивают, что означает слово «рок» в названии нашего музыкального проекта. Почему выбрали именно этот жанр? И что такое рок в нашей жизни? Мы решили ответить на все эти вопросы в песне. И пока мы все еще вместе, наши песни в наших сердцах. Наш рок – это наша свобода, и ее никому не отнять. Блять, все в рифму. Все, все в рифму. Итак, Беретта Рок, наш рок, видимо, тоже Питер. Я так подозреваю, но хотя не факт. Итак, поехали. Ставим, слушаем, вы комментируете, ничего не поменялось.

Итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, из меня пиво прет. Вот я за это не люблю пиво пить. С него, сука, рыгается. Так. Где вы тут Цой услышали? Кричит просто Евгений, прям кричит капсом. Это же рок. Но, вот, Яшка пишет, на такую песню надо было клип заебашить. Зомби, поющие, наш рок не умрет никогда. Нет, ну, вы прям зря накинулись. Кстати, мы вот, Дашка мне подсказала, Берета Рок у нас из города Киров. Город Киров. Так, Женек пишет, вообще-то играем рок, всегда по жизни рок. Рок — это сила, рок — это наша жизнь. Вообще все по року, ибо если не рок, то лучше быть по року. Иначе не рок, наш рок. Что это было, Женька? Перестань курить эту траву. Так, Антоха пишет, мне зашло. Олежек пишет, по вокалу повеяло Виктором Робертовичем прям сразу. Саунд хороший, оттеночек бы свой, было бы еще круче. А тут закос по вокалу на кино. А вот музыка отличная. Ты знаешь, нету там закоса под кино. Нету. Просто... Как тебе сказать? Ну, человек так поет, он так видит музыку, и поэтому у него так... А вам, людям, которые привыкли слушать Цоя, кажется, что похоже на Цоя. А вы знаете, что скоро будет ездить по стране проект Цой? Проект будет Цой и будет петь голимую попсу. Это будет пиздец. Я так подозреваю, парня побьют. Хотя у него фамилия Цой. Так... Геннадий пишет, вот точно скажу одно лишь слово «верь». Ну, если только очень медленно. «Верь». Так, немного остыли к творчеству кино, хотя группа «Легенда», но напомнила. Ощущение, что песню уже слышали. Дениска пишет, музыка хорошая, немного драйва не хватило, а так зачет. Дашка пишет, немного знакомых мелодий в гитарной партии из трека «Fucking in the bushes». Bushes, твою мать. Дашка, я вот сейчас пока помню, и ты сейчас слышишь меня. Знаешь, это так здорово, когда ты меня слышишь, я могу к тебе напрямую обратиться, а ты меня даже нахер послать не можешь, потому что я тебя не услышу. Дашка, пожалуйста, не пользуйся файлообменником от Майла. Хочешь, я тебе дам красивый собачий адрес dashka@neformatnaya.ru, и у тебя будет Яндекс.Диск, и будешь им пользоваться как хочешь. И они, по-моему, сейчас у них там какая-то акция, они по 200 гигов раздают на халяву. Вот, я к чему? Я сегодня скачивал архив раз 15, пытался скачать, а потом мне пришлось установить оперу, заблокировать всю рекламу, потому что Майл, пока ты не протыкаешь всю его рекламу, он, сука, не дает скачивать. Вот не дает. Я как-нибудь тебе видео запишу, как я скачиваю архивы от Бомбы Питер. Вот, это просьба номер раз и просьба номер два. Мне пришлось устанавливать WinRAR. В Windows есть такая штука, выделяешь эти все файлы, которые тебе надо, и вместо того, чтобы отправить в архив, выбираешь отправить в сжатую папку, и он тебе делает зиповский такой же архивчик, и он открывается любой семеркой, восьмеркой, десяткой. Вот, я сейчас просто наехал на Дашку, пользуясь положением. Вот, Дашка, так что вот большая просьба, я постоянно мучаюсь и все время забываю тебе сказать. Так, ладно, вернемся к песне. Вернемся к Берете Року. Катюха пишет, вот звучит как патриотический хит, голос, за которым хочется встать в шеренгу и пойти нести флаг. Но пойти нести флаг куда? Ты не написала, куда нести этот флаг. Потому что иной раз хочется его прям отнести далеко. Так... Что там у нас еще? По вокалу прям содрал стилистику, эмоций бы побольше. А кировский рок, он такой забористый. Так, что там еще у нас? Ебля в кустах. Имелась в виду песня в переводе «Ебля в кустах». Просто я не знаю эту песню. Так, что там еще? Хотя весь русский рок друг на друга похож, это круто по-любому. Ну, не скажи, не весь русский рок друг на друга похож.
Так, Зухер спалился, читает по-американски. Шпион, ёпти. Шпион, я читаю замечательно по-американски. Ну, слова, которые знаю, понимаешь? Ты как тебе сказать? Я изучаю очень много технической литературы на английском языке. Это очень сложно для меня, потому что я вообще языки не могу учить. Ну, как-то, видимо, я не предрасположен. Будем надеяться, что у дочери появится. Кстати, дочь, ты мое задание выполнила? Ну-ка, напиши мне. Я же тебя озадачил. Вот, а слова, которые я знаю, как читаются, я их читаю, а что мне не читать? Я же умею, я же учил. Так, что же ты сегодня жук скачивал? Я тебе все еще вчера скинул. Потому что, ты не представляешь, что у меня тут происходит? У меня тут, ну, уберите детей от колонок. У меня тут ебаный пиздец. Вот, просто вот на самом деле. И мне пришлось переустанавливать все системы. Я же сегодня заново все настраивал перед эфиром. Все дряни эти. Вот. И вот. Вот. Так, ладно. Highway to hell, батенька. Именно туда нести этот флаг. Зачем в hell? Лучше в ас. Воткнуть его и, понимаешь, размахивать им. Так, что там еще? У нас это слово вызывает антагонизм с тем, что оно подразумевает не творчество, а чисто коммерцию. Вот вы сейчас... Я потерял нить ваших рассуждений, но зачитал. Буш читается как буш. Это баш читается. Так, что там еще у нас? Ревер, дилей, гейн, ты знаешь. Это, конечно, дилей, гейн, это... Знаешь, я... трудовую книжку получил в 12 лет. Вот. И уже в 17 лет я числился как... не было тогда такой профессии, как звукорежиссер. Я был руководитель музыкального центра районного дома культуры. Вот так вот. Так что гейн, дилей и ревер, это у меня вообще с ногтями выросло. Так, ладно. Что там еще у нас? Проект, слово, проект. Проект, слово, проект. А, проект. Проект. Ну почему? А как назвать? Ну, когда человек один, грубо говоря, да? Ну, мы сейчас вот вернемся вот в эти, в полемику. Если человек играет один, поет один, самбля, без ансамбля, а как это назвать? Проект. Ну, это проект. Иногда с ним еще кто-то играет, но это не группа. Вот. То есть у меня вот была раньше группа, Зухер и компания. А сейчас как я могу сказать группа? Я могу сказать проект, Зухер и компания. Потому что вроде как название осталось, человек остался, песни остались. Может еще когда-то и группа соберется, в чем я сомневаюсь. Они мне уже нахер все не нужны. Надоели, потому что бегать за ними. Вот. И... А как? Проект он и есть проект. Никакой коммерции. Вот, что там еще? Что там еще? Ну и все! Все, проект Юрий Арцизов. Нет, вот Юрий Арцизов, он как раз не проект. Он самбля без ансамбля, то есть он себя позиционирует как автор-исполнитель. А если бы он изначально, допустим, пел в группе, какой там, группа «Волосатые ноги», да, вокалист и автор текстов Юрий Арцизов. И потом бабах, у него группа распалась, остался один Юра Арцизов. А уже название раскручено, уже как бы люди знают. Ну и тогда был бы проект. Тогда был бы проект «Волосатые ноги». Вот, так что тут все понятно, все логично. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Алексей Проскурнин. Город. Жду от Дашки город. Вот, читаю пока сопроводиловку. Сейчас, когда так многое нельзя, находятся люди, которые дают зеленый свет, и делают они это совершенно безопасным образом, даря свою музыку. Единственное, чем от нее можно заразиться, вдохновением и новые мысли, а это не смертельно. Алексей Проскурин дарит вам свой альбом «Лизя» и песню «Самолет». Вот, не знаю, как правильно читать, Проскурнин, как у меня вверху написано, или Проскурин, как написано в сопроводиловке.
Вот, разъясните мне, пожалуйста, пожалуйста. А, Проскурнин, вот, в ссылочке Проскурнин. Итак, город Харьков. Вот, мы выяснили. Итак, Проскурнин, Алексей, самолет, альбом «Лизя», город Харьков. Ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте.

сильно пьющим с пленом. Не в обиду Алексею. Алексей, сейчас просто я скажу слова, за которые ты меня возненавидишь, если ты нас сейчас слушаешь, конечно. Ну, или запись послушаешь. Ты знаешь, вот я человек, который не слушает тексты никогда. Ну, у меня мозг как-то сам их фильтрует. Я слушать тексты песен начинаю только, когда мне песня понравилась. А тут я просто стоял сейчас, наблюдал, как через три участка от меня ночью в темноте какое-то чмо ходит с фонариком по огороду. Вот, и услышал вот это сочетание: соловьи орут до хрипоты свои рулады и понты. И вот я прям себе четко представил, что это не чмо с фонариком, а такой распальцованный весь в татуировках соловей ходит и ищет свое гнездо. Вот, как-то прям вот резануло ухо это сочетание. И прям как-то вот шансоном, а не с пленом, бабахнуло. Так, ладно, начинаю читать комментарии. Неплохо, однако, Антоха написал. Крис Ри, Марк Нопфлер. Не, вообще не там. Вообще не Крис Ри, не Марк Нопфлер. И даже... И даже не Джо Кокер. Так, что там? Что там еще у нас? Олежек пишет, отметил прям сразу красиво пульсирующий бас и аранжировки хороши, отличная песня. Вот же, друзья, человек бомбанул так, что это его лицо, никого не копирует, взял себе. Взял себе. Так, Яков Николаевич написал очень хорошо, не понял только наличие тусклых унисонных бэков. Или поярче, или нахуй их все. Но, не знаю, я как бы даже и не заметил бэков. Я как представил соловья в татуировках, который до хрипоты, до хрипоты соловей, понимаете? Ай, ладно. Так, соглашусь, сплена чуток есть, Катюха пишет. Так, что там, от сплена бы нос заткнул бы. Так, Олег пишет, замечательно, теплые семейные диалоги, сам отец двоих детей, ты-тын-ты-тын. Подожди, сейчас твои дети вырастут, начнут трахаться, а потом уедут куда-нибудь и привезут тебе, блядь, коронавирус из Европы. Подожди. Так, что там у нас? Витос пишет, типичный русский рок, вроде свел неплохо, а не цепляет. А, все, вроде все неплохо, а не цепляет. Вот у меня как-то тоже так. Так, Стрела Морфея пишет, меланхолично, спокойно, но мы, наверное, сегодня на подъеме. Нам бы драйва грамм 200 для начала. Завтра, друзья, будем драйв принимать. У меня 3-литровая банка драйва стоит. В апельсинах все желтое. Вот, буду с утра фильтровать. А, нет, с утра я буду воровать кирпичи. Ну, короче, я к вечеру подготовлюсь. У нас есть что обмыть. Так, что там еще у нас? Начало гитарное. У Джо Кокера таких гитарных ритмических нет. Ты текст слушал? Да не слушал я вот этот кусок мне просто как-то впал. Как-то впал мне в это. В ухо. Так, ладно, все, едем дальше. Дальше у нас живая рыба. Живая, блять, рыба. Живая. А написано следующее у них про себя. Бочком блестит, хвостом бьет. Живая рыба напрашивается к вам в гости с веселым треком «Пальцы». Блять, живая рыба с треком «Пальцы». И они вот кинули на себя даже ссылку. Сейчас пойду вступлю к ним в группу. Все, ребята, я ваш. Так, не написано, откуда они. Последнее известие. Тыдын. Где информация? Откуда группа? Группа «Живая рыба». Мы живем там-то и там-то. Курим то-то и то-то. Жрем шашлык из картошки. Ну почему ничего про себя не написано? Ладно. Итак, ставим, слушаем. Так, Уринушкой стал баловаться с апельсиновыми коркой. Да, Уринушкой. Вот будешь завтра мне завидовать, а я буду. А сейчас слушайте живую рыбу, у нее есть пальцы. Поехали.

как-то неожиданно кончилась песня. Стрела Морфея. Слушайте неформатку медиа-проигрывателем. Что вы с сайта слухаете? У вас, видимо, оперативы мало. И она у вас забивается, и плеер зависает. Слушайте обычным медиа-проигрывателем по ссылке, и все будет хорошо. А если с телефона, то каким-нибудь вон, или радиоцентом, или... У нас, кстати, в группе недавно я кидал ссылку, новый проигрыватель, куда нас... И там все наши каналы есть. Не только основной, а все наши каналы. И я его тестировал, он тоже не глючит. Вот, надо, кстати, я забыл, надо кинуть нам на сайт этот проигрыватель. Так, добавился к Мишане, к Андрюхе. Мишаня вот кричит в голос, дурниной кричит, из Питера мы. Живая рыба из Питера, где еще может быть живая рыба? Вот. Мишаня, все, я торжественно объявляю, что группа «Живая рыба», блять, из Питера. И только оттуда, только там есть живая рыба. Вот, молодцы. Так, что там нам народ пишет? Так. Вот Витос пишет: сижу параллельно в нашем пермском чате, обсуждаем мое пособие по безработице. Дали мне 632 рубля 50 копеек. Не знаю, что с этим счастьем делать. Вить, сука, купи медиаторов. Купи на 632 рубля медиаторов, а 50 копеек на доставку. И вот они хоть в дело пойдут. Так, что там у нас еще? Так, вот бас прям сегодня на высоте. Слэп мое беру, заверните. Олежек пишет. Так, Яшка пишет: нахуй этот аквариум, джазмены фанканутые. Да ну, нормально, мне понравилось. Ну, как бы текст не слушал, а как спето сыграно, мне понравилось. Вот это живьем, вот такие вещи, я понимаю, вот они живьем прям, они рубят. Кстати, я теперь тащусь, я могу кайфануть, я когда делаю громко, я прям сижу в звуке весь. Я вот раньше, если я только в мониторчике слушал, то теперь я сижу просто в звуке. У меня низы, они меня снизу подбивают, и я все время сжимаю сфинктер, чтобы не обосраться, когда хороший бас, прям здорово. Так, что там у нас? Веселенький Степ, пишет Антоха. Вот бодрая песня, неплохо. Пермяки пишут. Боксер или хоккеист на вокале, спрашивают. Рыбак на вокале. Так, Стрела Морфея пишет: драйвовая песня с юмором, текст улыбнул, про загибание пальцев ног, всю песню пробовали распальцовку изобразить пальцами ног. А чё? Вы что, первый раз этим занимаетесь? Да ладно! Вы, значит, мало пили. Мало еще пили. Я пытался фигуры пальцами ног еще в первом своем запое, когда в 16 лет запил, я пытался что-то изображать пальцами ног, потому что руки были заняты стаканами. Так, что там? Олег пишет: крутой трек, лучший на сегодня, молодцы ребята, весело и драйвово, так что рыбки бомбанули, оперативы 16 гигов, а Radio Send перестал работать нормально. Radio Send, он, сука, пытается впихать все время рекламу в наш поток. Может, еще из-за этого быть. Слушай обычным, вон, медиа-проигрывателем, который есть в каждом, сука, компьютере. Тыкаешь в ссылку, и он открывается там и играет. Я вообще аимпом пользуюсь, хорошая штука. Так, корюшки на нересте, обрывалк. Что там, папки, все, простите. Да знает она, что у нее папа придурок. Ты что ты думаешь, она меня знает 20 лет. Она меня дольше всех вас знает, поэтому она не обижается. Это она вам так по ушам, она изобразила вам фи, чтобы вы начали ее все жалеть. Вот, ладно, все, едем дальше, далее у нас Маша Тереп, «При полной луне» называется песня. Вот, пока Дашка мне не написала, откуда у нас Машка. Пока Дашка не написала, откуда Машка, я читаю сопроводиловку. Когда тебя слушаю, сердце начинает так потихоньку просыпаться, как будто после долгой болезни или спячки понемногу приходишь в себя, начиная вспоминать, кто ты на самом деле. Вот, Питер. Дашка написала «Питер», Маша Тереп у нас из Питера. Итак, «При полной луне», ставим, слушаем, поехали. Вы, как всегда, комментируете, поперли.

Итак, здравствуйте, друзья, все, кто к нам только что подключились. 22-22-42. Вот такое красивое время на моих зеленых системных. Вадим, здравствуй. Здравствуй тебе, мой друг Вадим. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Открою для тебя страшную священную тайну. На неформатном радио есть основной канал, который сильно распиарен, который еще и в ФМе звучит в некоторых регионах. Вот. А есть еще три канала. Есть еще три канала, и на страничке с плеером они выглядят как канал Лирика, канал Клубняк и канал Хип-Хоп. Собственно, все же там понятно. Вот, так что вот я вам кинул ссылочку на новый плеер. С парнишкой познакомился, с создателем этого плеера. У себя его опробовал, на андроидах работает хорошо, не глючит. И в фоновом режиме тоже хорошо работает. И когда звонок входящий приходит, он ставится на паузу, а когда заканчиваешь разговаривать, он включается. Короче, удобная хреновина. В Discord ссылочку кинул. Так, что у нас отзвучало? Сейчас Маша Тереп. При полной луне Питер. Питер ли, нет ли? Что-то я уже засомневался. Что-то я... Да, Питер, слава. Фу, могу выдохнуть. Так, что там, пока в кайф. Геннадий пишет, Мила Антоха написал, ничего так зацепило Витоса. Русская Гуана Эйпс. Круто, Гуану уважаю, эти ребята напомнили мне этих немцев. Подпишу, с вашего позволения, этот трек себе. Вот, еще бы знать, кто такая Гуана Эйпс. Ну, я понимаю, что обезьяна, гуану обезьяна, гуана обезьяны, мартышки, короче. Вот, так, что там еще? Начало было очень тихое, пишет Стрела Морфея. На грани пустоты, хороший вокал, игра голосом впечатлила, интересная композиция, весьма. Так, Яха пишет, чисто в питерском раздолбайстве сделано, так и вспомнил Пепс и Калибр. Пепс, а, Пепси. Пепси Калибр. Так, что там? Лечебно-трудовой пишет, у нас ничего себе ассоциация, мне больше Инну Желанную напомнила. Что там еще у нас? Вадим, мартышка Манки. Манки — это обезьяна вообще глобально. Глобально. Обезьяна — это Манки, да. А Эйпс, вот как раз Эйпс — это мартышка. Так, что там у нас еще? Ну-ка, дочь, рассуди нас. Ты у нас на иньязи учишься. Кто у нас Гуано, а кто у нас Гуано? Кто у нас... Ну, какой я... Смотрите, какой я сегодня юморист. Кто у нас Гуано, а кто у нас Гуано? Вот, Маш, мне понравилось. Мне понравилось. Не могу сейчас ничего сказать про сведение, потому что у меня сейчас звук очень, как сказать, неправильный, да? То есть раньше я мог слушать в правильном звуке, сейчас у меня звук неправильный. У меня тут скачет еще не заглушено помещение. Вот, поэтому пока про сведение ничего говорить не буду. Но, в принципе, в основном ничего так хорошо прозвучало. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас SD. Группа SD. Вадим говорит, я так понял, мы весь месяц слушаем основной канал из четырех. Разве только месяц? Мне кажется, ты уже с нами лет 100. Почему месяц? Мне кажется, ты уже с нами лет 300. И я 300 лет всегда говорю, сука, когда ты выкладываешь креветки или еще какую-нибудь вкусную дрянь. Так, ладно, вернемся к группе СД. Питер. Питер. Дарья, спасибо. Дарья, спасибо. Вовремя. Питер. Группа СД родилась в 94 году. Недавно на цифровых площадках появился альбом «Невидимая». Одноименный трек предлагаем послушать прямо сейчас. Собственно, ставим, слушаем. А, месяц карантина. Это ты нас только на карантине, что ли, слушаешь? Вот гад. Вот гад. Я-то думал, ты наш постоянный, а ты только на карантине. Вот, хоть... Знаете, от царя хоть какая-то польза, смотрите,
я себе забабахал берлогу. В один целый месяц слушать неформатку. Вот все-таки царь, он... Не... Вы сегодня смотрели, кстати, как выступал царь? Вот честно, честно, кто смотрел? Его пообещали в 3 часа, потом в 4, потом в 5. Потом в итоге я плюнул, ушел готовиться к эфиру. А Коляновна говорит, сходи посмотри в Ютубе. Я сходил, включил. Вот я честно думал, он сейчас споет нам. Вот я был уверен, что он сейчас затянет «Темная ночь». И так это, Беломоринку в зубы ставит. Какую-то он нам литературу нес. Как что-то он нам Джека Лондона вспомнил. Походу что-то курнул. Почему вместо 3 часов вышел в эфир только в 6? Видимо, ждал, пока отпустит. Но отпустило не до конца. Отпустило человека не до конца, что было заметно. Вот. Итак, все-таки. Что в итоге-то? Ребята, что в итоге? Темная ночь. Только пули свистят по степи. Вот и все. Все, что в итоге. СД невидимая, Питер, поехали.

Ух! Ух, прооралась, молодец, слушай. Есть небольшие прям вот, ну, это как сказать, прям пожелания, да, там в некоторых местах спета немножечко грубовато, вот, вот в самом начале, там прям вот эти вот входы в «я», вот я бы, конечно, вот если еще в пластике, кроме бомбы еще не отпечатали, вот готовите альбом, да, и вот... Он у вас на цифровых площадках уже появился. Уже ничего не изменишь. Но, тем не менее, красота. Мне понравилось. У меня тут сейчас орало, понимаешь, во всю дурь колонок. Во всех колонках, каких только можно. Орало здорово. Молодец, красотища. Так, Евгений добавился в друзья. Здорово, добавляю. Так, ладно, что там нам народ пишет? Будет ли карантин до 12-го, а дальше темная ночь, только пули свистят. Так, что там у нас? Вокал зашел, пишет Олег. Красиво, музыкальное сопровождение мне показалось немножко тускловатым, а оно там и не нужно. Это вот, знаете, я часто рассказываю вот эту байку, да, когда музыкант садится там в наушниках и перед комбиком и находит какой-то удачный ход, и вот начинает медитировать, начинает вот этим постоянно дынь-дынь-дынь, вот этим звуком играется, плавает. И вот здесь было то же самое. То есть найден удачный ход, вот этот «Я невидимая», и пошла распевочка, и здорово получилось, красиво, очень атмосферно. Мне понравилось. Так, Яков Николаевич пишет, сводившему руки из жопы повыдергивать. Возможно, я, ну, честно говорю, у меня сейчас звук здесь, скажем так, далек от идеала. Он громкий, он сочный, но он... Я сейчас про сведение вообще говорить ничего не буду. Так, попугайха разоралась от этой песни. Ну, значит, понравилось, видишь, даже попугайхе понравилось. Так, Антоха пишет, вокал чуть выдвинуть в начале, а так норм. По сведению вопросы есть. ЛСД может звучать лучше. А что там еще у нас? Олег пишет, Вову Пу не смотрел, ничего нового он там не сказал бы. Мы без него знаем, что карантин будет продлен до 11. А знаете, что интересно? Парад отменили, но салюты будут, блять, везде. Парады отменили, а салюты будут везде, в каждом городе. И народ пойдет смотреть. И какой вообще смысл? Я не понимаю. Ладно. Вернемся все-таки к песне. Стрела Морфея пишет, очень необычная, весьма эмоциональная песня, особенно взрыв вокала, но не хватило объема. Так, Витос пишет, понравилось поправить немножко со сведением, самую чуточку поправить со сведением. Что... А как уж кокс... А кокс звучит, он звучит немножечко по-другому. Он звучит резко, отрывисто и потеешь сильно. Вот, ладно. Мне понравилось, ребят. Если что-то у вас есть еще, грузите на неформатку. Ставлю вас на карандаш. Вот, буду изучать дальше. Едем далее. Далее у нас Михаил Лихачев. Ух, прям вот... От этого словосочетания Михаил Лихачев прям аж мурашки по спине. Так, читаю сопроводиловку. Михаил Юрьевич Лихачев сам играет на баяне, сам пишет музыку, сам сочиняет слова, сам поет. Вам остается только слушать. Вот, я думал, сейчас напишут, сам слушает. Сам играет, сам пишет, сам сочиняет, сам поет, сам слушает. Вот, нам остается только слушать. И опять... Дашка вовремя написала «Питер». «Питер» все-таки будет «Питер». Итак, Михаил Лихачев, «Питер», трек называется «Жизнь». Поехали. Поехали.

0: Вот после слова «мозг устал», мозг что-то там то ли устал, то ли не устает. Вот я просто очень захотел поставить эту песню.
1: А терапевт обычно весь на стетоскопах.

Ну и так далее. Вот. Когда мозг устал... Нет, я услышал, у меня... Сегодня мой мозг, он выцепляет какие-то интересные фразы из песен, и когда вот... Ну, оно как-то вообще вот это не легло, но все же было хорошо, и потом бабах, что-то там с мозгом. Вот, ладно, давайте буду читать. Давайте буду читать. Так, прям что-то про наш завод ЗИЛ пишет Олежек. Евгений пишет: один бля сам бля без ансамбля. На припеве прям группа «Браво». Вадим пишет: не «Браво», а «Большая медведица» Боярск. Я вообще ожидал, что сейчас на баяне будет кто-то играть. Оказалось, все не так страшно оказалось. Так, «Стрела Морфея» пишет: мы слышали эту песню, она была уже в эфире, позитивно. Напомнила, как и в прошлый раз, саундтреки советских фильмов, в хорошем смысле. Да, мне тоже кажется, что она у нас была уже в какой-то из бомбардировок. Повторяйтесь, Дарья, вы повторяйтесь. Так, Олежек пишет: с приветом из 80-х, дискотек тех лет. Я под стол пешком... Нет, вот в 80-х таких уже не было на дискотеках песен. Гораздо раньше. Так, похоже на эту песню «Красиво зашло». Яхов Николаевич пишет: бездрайвовый речитативный вокал, христианский рок, короче. Вот. Так, что там еще? В Советском Союзе так бездрайвового можно было петь только когда много голосов, самоцветы и прочие многоголосики. Так, что там еще? Как бы фит Иосифа Кобзона с землянами. Ну, как вариант. Так, что там еще у нас? Песня уже была, Антоха пишет, вот тоже, хотя и неплохо. Ну вот, собственно, и все, что написали. Я, наверное, оставлю без комментариев. Не, ну неплохо, ну работа проведена, оно понятно. Но как бы для кого она? Для чего она подразумевается? Куда? Что с этой? Ну, как бы для кого она? Для чего она подразумевается? Куда? Что с этой песней делать? Ну, понятно, что...

0: сделано, записано. Ну, как бы и за это спасибо, да? Вот. Что? Что дальше? Что дальше? Включи про проктолога, дай дослушать. Ну, давайте вы дослушайте про проктолога, и я вернусь через две минуточки.
1: А терапевт обычно весь на стетоскопах.

А итак, друзья, 22.47, такое было небольшое лирическое отступление. Что за хлобыстищина? Вот. Просит ссылочку. Олежек, ты знаешь, это трек из моей большой коллекции всякого бреда, да, это вот из разряда интернационала, что там у нас, и Ленин такой молодой на узбекском, и вот у меня в этой коллекции есть такая песня, я не знаю, куда тебе скинуть ссылочку, она есть у меня на винчестере, ей уже, ну, лет, наверное, 20 этой песняги. Так, ладно. Что там у нас? Вадимка пишет, вчера падлы зуб вырывали в госбольнице. Просил вылечить, там пломба просто выпала. Нет, на удаление. Сижу и грущу по зубу. Ты знаешь, я тут как-то собрался с духом и пошел весь рот делать. Всю роту свою делать. И 5 заходов я делал. Я делал 5 заходов к стоматологу, 5 дней подряд. Вот, и... Один зуб она мне все пыталась выдрать, я говорил, иди ты нахер. Он говорит, у тебя черный уже, он у тебя, наверное, там, у тебя все, у тебя череп от него сгниет. Ты знаешь, вот он у меня стоит, и мне хоть есть чем жевать. И он не болит, и череп у меня не гниет. Ну, хотя, может, по моему воспаленному общению, может, все дело-то в зубе, да, а не потому, что я совсем дурак. Вот, я к чему? Нефиг трогать. Торчит и пусть торчит. Он сам у меня крошится, потихоньку выпадает. И за 15 лет он уменьшился всего лишь на 1/3. Вот, и стоит. И ничего с ним не делается. Так, ладно. Все. Все, друзья. Все. На сегодня у нас, как бы это называется, список. Список номинантов закончен. Что будет дальше? В четверг вечером. Повторяю еще.

Раз. Для новеньких в четверг вечером появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалочка, где можно будет поставить галочки за все понравившиеся треки. Вот, или тупо протыкать все. Умоляю, вам будут после того, как появится голосовалка во ВКонтакте, начинают активно навязывать вам не задорого победить. Ребят, если охота вложить деньги, лучше вкладывать их в неформатку официально. Вот, все это вычисляется, накрутки эти выметаются, и мы будем чморить и позорить на весь мир. Честное слово, сразу же снимаю с дистанции группу. Вот, поэтому не пользуйтесь грубыми методами, рассылки приветствуются, телефонные звонки радуются. Вот, можно голосовать сразу через Сбербанк Онлайн. Это самое действенное голосование. Завтра. Завтра всех жду, будем обмывать новую звукорежиссерскую Зухера. Вот, у меня, как Яшка написал, есть 3 литра урины. Уриной. Вот, завтра есть что отметить. Вот, и сейчас я усядусь, буду выбирать новеньких с сайта на завтрашних, на завтрашние посиделки. Вот, потому как буду выбирать. Потому как буду выбирать. Вот, так что завтра в 21.00 услышимся в рамках программы «Миксер». Будем бухать обязательно. Коляновна будет... Завтра ее день. Завтра она будет тоже вас ругать в микрофон. Вот. Собственно, все будет хорошо. Все, всем пока, не болейте. Че, если что забыл, кому сказать, у вас есть еще минутки две напомнить, что я забыл сказать. Я вам пока включу еще одну околомедицинскую песенку, после которой уйду из эфира красиво. Ну, а если что-то надо будет сказать, то скажу. Все, поехали.

0: маленький мозг я дам на съедение собачье.
1: На него и вонай да хуши.
0: Ты знаешь, что денег на корм для нее вечно нет.
1: Сайгуни эгао кейдэ кутамэ.
0: Из глаз твоих вкусная выйдет глазная жвачка.
1: Она танга ютэру кучигусэо.
0: Из печени я приготовлю отличный паштет.
1: Манэштэцкау, ватащиво.

0: кому вассуре раренай.
1: Поставлю в коллекцию, будет что вспоминать.
0: На нему кому стекеренай.
1: И колбу твою юбилейную нежно протру я.
0: Ну, кай ты кунай.
1: Твой номер в коллекции будет как раз 25.
0: Соре демо, матайшино, дай

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулканы, мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа — Томас, Рот и Тобиас — решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blues Science.

0: «Золотая коллекция информатного радио».
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
3: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

год за годом, из себя выжимая сок, переменчивый, как погода, та, которая бьет висок, перелистывая альбомы, возвращаясь на 10 лет, я опять задаю вопросы и хочу получить ответ, что сейчас означает дружба.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие мои. Я тут параллельно, у меня тут, короче, полная жопа, и я тут пытаюсь одновременно, как это называется, да, и за сиську, и за письку. Так, сейчас, ребятушки. Непонятно, что у нас со стримом происходит. Января, пусть у нас будет января 2021-го. У меня тут прямо перед эфиром компьютер решил обновиться. Так это было здорово. Вот, и вот так вот. Так, что нам надо? Сейчас я, ребятушки, давайте чатик обновим, чтобы его на стриме было видно. Так, ну, судя по тому, что начали писать, во ВКонтакте стрим работает. Это хорошо. Вот, Натаха, привет. Ленка просит улыбочку, зайчик, на тебе улыбочка. Вот, что там у нас еще? Дениска, привет. Костик, здравствуй, дорогой. Вот, и, собственно, Дискорд тоже весь полный. Слайк, привет. Валентинка, здорово. Антоха, здравствуй. Вера, Ника, которая, приветище. Вадим, Геннадий, Стрела Морфея, здравствуйте. Ребят, вроде со всеми поздоровался, с сегодняшне написавшими. Вот, все остальные подтянутся. Так, кто мне скажет, в Ютубе идет трансляция или нет? Непонятно. Так, давайте я попробую что-нибудь написать. Ку напишем. Вот, гипотетически, как только она пойдет... Качество соединения отличное, пишет. Но саму трансляцию я не вижу. Ладно, хрен с ней. Будем надеяться, что она там идет. А итак, друзья, как вы видите, Костик у нас опять бухой. У меня тоже есть что выпить. Поэтому сегодня у нас продолжение. Вы смотрите, как хорошо в этом году я успел, да? Мы 30 декабря сделали миксер, встретились, прибухнули. И на старый Новый год, вот же он, опять же он, сука, миксер. И опять мы сегодня прибухнем. Вот, давайте начнем сегодня программу с победителя альтернативного голосования группы М17. Вот видите, на стриме я еще голосовалку не убрал старую, чтобы все видели. Вот, я включу сейчас нон-стопом целый один трек. Вот, а пока я попытаюсь тут разобраться все-таки, что вообще происходит. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, радиослушатели, приветствую вас всех. Мы уже давно общаемся с теми, кто смотрит видеострим. Вот, ну а те, кто слушают радио, как бы вам мерси, привет. Мы тут чистим мандарины. И я Коляновну расстроил. Она увидела, что я спер два мандарина. Коляновна, один мандарин я тебе оставил. Там есть. Так, вот, ну что? Что, друзья, с Новым годом вас! Я надеюсь, что с новым счастьем. Вот, у кого старое счастье сохранилось, тоже берегите его. Вот, ну, может, кому-то и нового подвалило. Вот, хочу поздравить вас теперь еще и со старым Новым годом. И, собственно, за это мы сейчас и дерябнем. Вот, сегодня, ребятушки, набрал я, вот насколько мне кажется, насколько сегодня робот не работал, вчера вернее, сегодня ночью. Робот не работал, выбирал собственноручно треки, ребятушек набрал новеньких. Они у нас еще ни в миксерах, ни в чем не участвовали. Вот, соответственно, сегодня все-все-все прям новенькие. Все-все-все прям у нас свеженькие, да? Хочу сразу рассказать, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp. Кстати, надо эту суку запустить. 902-75-00-59. Кому удобно писать в WhatsApp, пишите туда. У нас есть, кому удобно общаться, во ВКонтакте. Находите группу «Неформатное радио». Вот, там в видеозаписях находите стрим. Находите стрим и пишите в комментариях к стриму. Вот, я эти комменты вижу, они у меня здесь вот на мониторе появляются. Вот, ну и, конечно же, наш Дискорд. Удобнее всего и сподручнее, и правильнее всего общаться в Дискорде, потому что он не тупит, не глючит, и я все там вижу сразу, и вы тоже все видите сразу. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется, но только делайте это тогда, когда звучит ваша песня в эфире, чтобы нам просто не спамить чат. Вот, если вы кому-то из слушателей понравитесь, они, конечно же, сразу же смогут перебраться по ссылочке к вам в группу и добавиться. Вот, ссылка на наш Дискорд-чат находится в эфирной теме во ВКонтакте, а также есть большая жирная кнопка «Эфирный чат», так она и называется, тыкайте туда, там все инструкции есть. Вот, собственно, все озвучил, давайте начинать, и сегодня самые первые у нас, вот я не знаю, как правильно назвать, группа или проект, кто вы, это у нас ребята из Калуги. Вот, прям рядышком они. Наверное, все-таки это проект Нора. Называется он Нора или Нора, я уж не знаю, как правильно. Вот, про себя написали следующее. Российская вокалистка Анна Малолетнева, известная слушателям по музыкальному проекту Нора, представила новый синг, получивший название «Выше». Вот, релиз записан там-то. «Выше» — это просто песня о лете, о легкости, свободе и счастье. Вот, ставим, слушаем, вы комментируете, я бухну и закушу Коляновными мандаринами. Ссылочку на трек сейчас брошу в Дискорд. Поехали!
3: Я знаю, ты слышишь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, приветствую всех на неформатном радио. Сегодня среда, сегодня программа «Миксер». Я смотрю, у меня ОБСК опять рвет стрим. Вот, видимо, на видосе мы пропали, но на радио-то мы есть. Ничего страшного. Вот, видос это так, подспудно. Основное вещание у нас идет в радиоканал, в ухи. А в глаза это так, чтобы вы знали, когда поднимать стопочку, когда бухать. Вот, чтобы вы видели, кто вступил к нам в группу и как движется альтернативное голосование. Вот, только что у нас отзвучала Нора. Вот, Аня нам написала ударение на «о», так что я все правильно прочитал. Вот, Анька, у вас плюс один, я вступил. Валентина пишет: мелодичная песня. Слайк написал: наш минский друг, вроде все добротно сделано, но лично мне песня никак не заходит. Наверное, это женский вокал мной не воспринимается. Ну, ты знаешь, в последнее время женские вокалы тобой начали восприниматься. Что это у тебя последнее? Как-то прям Новый год с новым неприятием женского вокала. Ну, ладно, это нормально. Так, Натаха пишет: красиво, приятно. Антоха написал: такое ощущение, что вокалистка Айова научилась петь. Голос уж очень похож, но мне зашло. Вот, Вадим пишет: хороший голосок, хорошая песня. Так, что там у нас? Пишет Костик: скоро взорву твое радио, в хорошем смысле слова. Давай, взрывай, это же хорошо. Так, что там еще? Песня ничего так зашла. Митяй пишет: нормас. Так, я вижу, что тут звука у нас нету. А, вот он, есть, есть, это мне так кажется. Вот, ну, собственно, всем понравилось. Где народ? Где? Куда все делись? Куда все делись? Почему? Я не вижу никого. Вы что еще? Не вернулись с Нового года? Пора уже, пора, друзья. Вот, ну мне понравилось. У девочки хороший голос. Прям вот зачет, зачет. Я вступил. Анька, так держать. Мне, знаете, что прям вот вкурил вот этот минимализм. Очень хорошо, что не наворотили ничего туда. Потому что она... как бы и не, вот, вот сейчас бы туда напихали бы всякое дрянь, и получилась бы очередная попсятина, да? А так вот прям минимально, и вот эта вот хрипотца такая хорошая. Здорово, мне понравилось. Вот, так держать, вступил в группу, грузи еще треков, хочу послушать, что у вас там еще есть. Ну и, конечно же, обязательно куда-нибудь возьмем еще. Вот, ну, теперь как бы всю неделю голосуйте. Всю неделю голосуйте за песню. Голосовалка покажет. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас, вот я сперва думал, что не выговорю, а потом пригляделся, я понял, что тут написано. Hacked Face. Hacked Face. Так, где эти чуваки? Вот же они. Это у нас Ужгород. На самом деле не знаю, где это находится, потому что как-то я не сталкивался даже с таким местоположением. Ну вот написано: дислокация Ужгород, Hacked Face, Oxygen, трек называется. Вот, собственно, насколько я понял, петь будут они по-британски. Про себя написано следующее: «Привет, мы молодая группа из Ужгорода. Наша деятельность длится уже более года, и за это время у нас уже было несколько живых выступлений. 1 августа у нас вышел первый трек «Оксиген», кислород, короче, который отправили вам. В данный момент группа работает над своим первым EP». Вот, ну, собственно, ставим, слушаем. Ужгород, Hacked Face, кислород. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем. 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот, только что у нас отработали ребята Hacked Face, Ужгород. Вот Генка нам подсказал, Ужгород — это Украина. Вот, молодцы, красавцы, а чё, хорошо? Так, вот смотрите, что пишут. Ну, тут я, во-первых, за кадром задал вопрос. Вот, ребят, как, насколько вы получили гастрономический шок? Просто я вот за эти праздники настолько устал жрать, вот прям реально хочется уже посидеть голодом. Вот, если бы я жил один, то, наверное, так бы оно и было. Собакам бы я дал губную гармошку, шляпку, они бы себе на пожрать вышли бы, понавыли бы на проходной, а сам бы поголодал бы. Вот. Кстати, на Ютубе пошла трансляция наконец-то. Это не может не радовать. Так, и как бы вот прям вот мандаринки и вискарь. Все, больше ничего не могу, и не хочу даже больше ничего. Так, что нам пишут народ? Вот пропустил, что за группа хорошая, что-то европейское круто. Ну, я уже обозвался, уже сказал, что это Hacked Face. Ребята, прям копия Линкина. Игорек пишет. Так, качество хорошее. Митяй написал. Костик пишет: вообще четко, мне зашло, люблю такую музыку. Продолжатели альтернативы пишут. Вот так. В Дискорд пишут: неплохо звучат, неплохо звучат. И Геннадий хлестается пирогами. Вот, молодец, Геннадий. У тебя, я вижу, ты продолжаешь жрать. Так. Что там у нас еще? Что там у нас еще? Спрашивают. Антоха спрашивает: чего с тем мясом, которое ты пережарил в Новый год? В смысле, чего с ним? Сожрали, а что с ним? Мы его прям тогда и сожрали, что с ним может быть? Так, Вадим пишет: ребята, девчонки, 31 декабря собирается большая рок-туса в клубе Высоцкий. Кто будет в Москве, добро пожаловать. Всех встречу. Список выступающих чуть позже. Наверное, 31 января, Вадим, да? В января, наверное, а не декабря. 31 декабря мы уже все, уже отгуляли. Вот. Леха Козарезов, здорово, здравствуй, друг. Ну и, собственно, все, комментариев больше нема. Коляновна заглядывает, хочет у меня отобрать, видимо, мандаринку. Нет, конечно, ну как, я же работаю. Я тут как бы работаю. Вот, итак, далее. Чувак, которому ни Коляновна, ни я не смогли написать, потому что у него, блин, закрытый профиль. Вот, добавился я к нему в друзья. Хотел ему сказать, что, чувак, давай сегодня мы послушаем тебя по радио. Но как бы, не, если получил письмо, то дай боже. На самом деле я, когда увидел, ну уже было поздно, поздняк метаться. Все, кто получили оповещение от робота, там стояла нулевая дата и нулевое время. Такая вот, сука, шутка. Такая, сука, шутка от нашего робота. Вот, поэтому кинулся во ВКонтакте всех оповестить, но не все смогли получить. Вот. Сашка, Светка, привет. Пишут: мы больше есть не можем, но очень хочется. Ты знаешь, мне даже не хочется уже. Вот даже вплоть до того. И уже знаешь, как смотришь, опять это мясо, опять это черный экран, не могу я ее жрать поганую, дай мне хлебушка, что ли. Вот что-то из этой, как это, песни. Итак, ладно, следующий участник у нас из города Магнитогорска, Атачи или Атачи, я не знаю, куда правильно ставить ударение, про себя не написали ничего, написали вот группу Атачи из Магнитогорска, песни про любовь и про жизнь. Вот, собственно, ставим, слушаем. Трек называется «Дым». Поехали, сейчас ссылочку брошу, ну а вы комментируйте. Юрка, привет, привет. Коляновна, нет, она заглянула и ушла. Я еще не истерику закатил, я говорю, ты собираешься ли ты, сволочь, работать? Она говорит, нет, у меня еще пока праздники. Вот, так что, ну, ждем, ну, что сделаешь? Итак, поехали, Атачи. Магнитогорск, дым ставим, слушаем, ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:34 на моих зеленых системных. Я тут в видос задал вопрос, говорю, что напоминает. Вот, и почему-то все начали писать, вот смотрите, Валюха написал, напоминает песню Захара. Так, что тут у нас? Костик, по-моему, да, написал? Сейчас найду. Где? Вот, твое, Захар, что-то есть, похоже на твой стиль. Слушай, ну вот я не ожидал. Я думал, что сейчас посыпется там старый сектор газа, там постаревший чиш, а тут со мной начали срать. Вот, а Генка написал как-то однообразно. Так... вот, а человек Анатолик, привет, Свердловск к нам подключился. Как там в вашем солнечном Екатеринбурге? Вот, поздравляют они нас еще раз всех с Новым годом. Вот, это замечательно. Я все-таки удивляюсь, насколько интересно жизнь построена. Да, вот смотрите, в этом году я вам все успел. И перед Новым годом прям миксер забабахали. И вот на старый Новый год тоже миксерок. Так, музыкально особо начало песни напоминает какую-то песню. Какая-то песня напоминает какую-то песню, потому что это все-таки песня. И больше всего напоминает тем, что там играет музыка. Так, Генке больше автоматически удовлетворитель напомнил. Ну вот это же, наверное, ну прям совсем далеко. Так, Стрела Морфея пишут душевно. Славик написал, музыка частушечная, текст не впечатляет, больше похоже на набор фраз. Вокал ничего так, но кого-то напоминает. И тоже со смайликами. На любителя песни я в этот список не попадаю. Так, Свердловский, холодно, и это хорошо, потому что у нас тоже... Я сегодня весь день... утеплял, доделал второй, ой, собака пришла, у меня диджейская псина мокрая, ты ходила на снег, что ли? Собака у меня сходила на снег и пришла мне рассказать. Вот, что я говорил-то, и дует у нас прям сегодня весь день вьюга, ветер, и очень хорошо, что сегодня я прям дырочки, которые не допенены, прям щечкой так вдоль стены ведешь, чувствуешь, дует туда пены. Хорошо, потеплело. Вот, завтра, наверное, закончу стенки. Будет вообще красота. Вот, ладно. Послушали мы Атачи, Магнитогорск, едем дальше. Далее у нас Вероника. Вот, сейчас я открою, где она у меня. Вот же она. Город Москва. Трек называется «Музыку громче». Сегодня, кстати, девочек у нас порядочно. Порядочно у нас сегодня девочек, и такие девочки все приятные. Вот, и написала она про себя следующее. Вера Ника – честный молодой поп-рок проект. Это искренние песни для тех, кто ценит и текст, и музыкальную составляющую. Сформировалась группа в 2019 году. Автор музыки и слов – вокалистка Вера Сергиенко. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте, а я сейчас ссылочку брошу. Поехали. Наливаем, кстати, наливаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Ну я прям кайфанул. И сделал погромче себе. И бахнул под это дело с удовольствием. Верунчик, молодец, умничка. Прям вот умничка. Если бы я был тёлкой, я бы потёк бы, наверное. Вот, всё, я вступил к вам. Плюс один у вас в группе. Вот, давайте буду читать комментарии. Генка пишет, вот когда бухнёшь, всё в кайф. Тут, конечно, неплохо, но женский вокал Малёха напрягает уже. Прям эмансипация какая-то в роке. Ген, ты знаешь, я наоборот очень радуюсь, когда нахожу вот таких девчонок, которые, во-первых, в роке, во-вторых, поют, а в-третьих, классно поют. Согласись, шикарно же. Потому что, всё, что сейчас у нас осталось из женского так называемого рока, который уже, они уже пережили роковый свой возраст, они уже все уходят в попсу потихонечку, вот, и их-то можно по пальцам пересчитать, и вот здорово же, что появляются новые девчонки, дай боже, чтобы вы прям пробились на большую сцену, и все у вас было хорошо, вот, так, Костик пишет, по мне так вокал женщины норм. Так, у меня бродяга Арсенал крепко. Я не понял, Лёха, про что ты это написал. Так, Гарик пишет, раскачала-таки, клёвая девушка, да и саунд класс. Антоха пишет, вах, какой песня, какой песня. Ой, извините, пожалуйста. Так, Валентинка пишет, супер, мне нравится, голос классный. Славик, наш минский друг, который очень не любит женский вокал и написал по музыке и женскому вокалу, песня понравилась. То есть вот это прям вот высший пилотаж. Текст так себе девчачий, но Вера Ника молодец. Ребят, я тексты не слушаю. Я честно говорю, я не слушаю тексты, потому что мой мозг их автоматически просто фильтрует. Вот когда мне песня понравилась, я ее там слушаю второй, третий, пятый, десятый раз, тогда, конечно же, я уже начинаю вслушиваться в текст. Вот, пока я слушаю вот общую картину, общий саунд, и пока вот мне все нравится. Верончик, грузите еще ваших треков, хочу еще чего-нибудь послушать. Так, что там у нас еще? Верка пишет, вот текст девчачий, потому что девочка писала. Спасибо за отзывы. Да нормально, ты не слушай ты никого, господи. Надо писать, что думаешь. Ты знаешь, я вот сейчас вот, ну, уже как бы взрослый дядька, да, 42 года, и я вспоминаю по молодости, да, то есть это вот какие-то там периоды с 16 до 18 лет, было много классных текстов, но я стеснялся их показывать, стеснялся петь, фу, там сопли, а я же мужик, а я же такой весь брутальный. Блин, сейчас так жалею, а у меня все же это сгорело, у меня был пожар, у меня очень много погорело тетрадок, записей, и тогда не было интернета, тогда не было возможности сохранить это все в цифре, как-то все это было на кассетах, на бобинах, все, я приехал, когда там просто вот лужа пластика, куча пепла, и, собственно, ничего не осталось, и я вот сейчас-то я понимаю, что я тогда был дурак, что стеснялся. Вот, и сейчас вот я всегда всем молодым говорю, не стесняйтесь вы ничего, потому что надо, вот если это пришло в голову, если душа об этом поет, то и пусть она поет, это надо петь, это надо публиковать, и не надо ни на кого оглядываться и никого слушать. Вот, делайте то, что вы делаете, и именно это ваша ценность, это ваша индивидуальность.

именно этим вы наберете людей, которым вы именно этим интересны. Не надо быть ни на кого похожими. Так, Вадим пишет, сегодня прям новенький супервокалистки, хороший голос. Вот, ну я старался, собирал. Вот, ладно, Верончик, еще раз тебе гран мерси, молодец, умничка, двигайся так же, никуда ни на кого не оглядывайся, все здорово, мне все понравилось, едем дальше. Далее у нас Оля Земляника. Оля Земляника со своей земляничной поляной, сейчас у нас будет немножечко фолка, вот, и что это у нас? Это у нас город Москва, настырная достаточно девица, достаточно она прям настырная, вот, читаю, что написали они про себя, так, сейчас, Малеха, мотнем бэкграунд, московская группа «Земляничная поляна» или «Земляника Project» играет две концертных программы, электронную IDM «Этно Чайл» и живую полуакустическую программу в стиле «Этно Гранж», состоящую из авторских произведений Оли Земляники, бонусом которым являются флейтные композиции. Также есть йога-программа с мантрами и песнями-медитациями. О, Господи! Вот так ничего себе! Это звуковой коктейль из острого вокала, нежной флейты, гитары, укулеле, а порой виолончели и кахона, обрамляющий оригинальные мелодии и текст Ольги. Вот, там много написано, ребят, я сейчас ссылку кину. Кому интересно, послушайте дальше. Вот, а сейчас мы будем слушать уже трек. Итак, Ольга Земляника, «Земляничная поляна». Трек называется «Грустная красота», город Москва, поехали, ставим, слушаем. С вас комментарии, с меня ссылочка на трек. Ну и давайте уже, конечно же, бахнем, потому что Новый год.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, приветствую вас всех. 21.53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», находите там видеострим, пишите в комментариях к стриму. Вот, у меня эти сообщения на мониторчик выскакивают. Вот, лучше всего общаться, конечно же, в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме, а также в группе «Неформатное радио». Большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте в нее, там все инструкции есть. Не забывайте нажимать колокольчик, подписывайтесь на оповещения группы. Мы котиков не постим, вот, но, тем не менее, вы не пропустите, когда выйдет запись эфира и когда появится нормальное голосование, кроме альтернативного. Альтернативное голосование работает уже вовсю. Собственно, все голоса, которые туда упадут, умножатся надвое и лягут на баланс исполнителям. Вот, собственно, все рассказал. А давайте теперь буду читать комментарии. Только что мы отслушали Олю Землянику. А, кстати, она наша землячка, Натах. Ты знала об этом? Я вот об этом услышал год назад. Она так у нас год назад нарисовалась. Говорит, давайте хотим позвучать. Я говорю, ну так грузите же, грузите же. Вот, не загрузили. Прошел год. Прошел год. Яков, наш старик Яков, отправил ее опять к нам. Она опять, это что-то вот, а можно ли бесплатно? И вот никак люди не поймут, что у нас все бесплатно. Вот, заплатно — это отдельные опции, которые касаются конкретно продвижения. Вот, а все остальное у нас бесплатно. Вот, и не появилась она. Вот понимаете, в чем весь... Весь ужас пафоса, она даже в чате не появилась. Оля, ты где? Ты где? Хотели обсудить твою песню с тобой, а тебя здесь нету. Вот, Леха Казарезов ржет, пишет, хорошо, но не хватает трэша. Ну да, туда бы хороший бы карданчик, да, на кахон, и было бы хорошо, чтобы кахон разорвало к концу этого трека. Так, что там еще у нас? Гарик пишет, у меня с юности то же самое, слушал группу типа Назарет, Флойдов и не вникал в текста, и сейчас привычка, слушаю саунд и кач вокала. Ты знаешь, у меня не из-за того, что я вредный какой-то, да, я текста не слушаю, это у меня мозг уже на автомате, потому что, ну, представляешь, сколько треков грузится ежедневно на сайт неформатки, это все отслушивается, и... То есть ты в день там можешь послушать от 100 до 200 треков. И, конечно же, уже мозг он на автомате просто уже не слушаешь даже, чего там и как там. Слушаешь общую картину. Если понравилось, берешь в программу. Не понравилось, ну, как бы пролетаешь мимо. Или ставишь галочку себе взять там в какой-нибудь тяжелый эфир, да. То есть, ну, вот. И я уже на самом деле до такой степени, я уже лет 10 не слышал, что вообще в мире происходит, какие музыканты новые появились, кто-то помер, кто, кстати, Селя помер, кто не знает, земля пухом, вот, скажу вам, и чего, как-то вот так вот, поэтому я текста не слушаю не потому, что вредно, это, ну, это уже автоматизм. Так, ладно, читаю комментарии дальше. Костик пишет, вот по мне музыка кайф, но не на английском языке. По мне так по русскому языку лучше, зная, о чем вообще поют, не мое это. Слушай, так она вроде по-русски пела. На хаевису, похоже, вот пишут. Далее, что так еще у нас? Почему вас так мало? Да я сам в шоке. Где люди-то все? Где вы, что там все бухаете? Алька пришла, смотрите, пришла Алька. Сейчас у нас кончится сигнал. Привет, Алька. Сейчас у нас эфир рухнет. Так, Натаха пишет, ух ты ж меня вырубила. Второй раз свет моргает за вечер по всему Чикаго. А я слышала такое название. Ну вот, она землячка же наша. Она же наша землячка. Так. Что там еще у нас? Антоха написал, очень даже. Валька пишет, странная песня. Слайк написал, мантры не по мне, пойду покурю. И, собственно, все. Все, где люди? Где люди? Куда все делись? Вы что, потравились шампанским на Новый год? Вы разучились писать и общаться? Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... так, сейчас давайте мы закроем все лишние окошечки. Вот же он, Павел Козлов, город Москва. Трек называется «Нет, слышишь, нет». Про себя ничего не написал. Вот написано «Памяти Жана Сагадеева». Трек номер 13 с альбома «Попса и музыка». 2020, часть 2. Автор музыки и слов Жан Сагадеев. Вот, собственно, поехали, ставим, слушаем, ссылочку брошу, вы комментируете. Ну, а я сейчас еще прибухну. А кто мне...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер, 22.04 на моих зеленых системных. Я не знаю, вернулся я или нет на стрим. У меня опять... Это говнолинк, друзья, ну что тут с этим делать, я не знаю. Просто этот провайдер у меня стоит 440 рублей, а есть провайдер другой, но там скорость маленькая. И они берут 650 рублей. У меня уже вот есть мысль опять поменять провайдер. Это какая-то жопа. Постоянно отваливаются стримы. Причем вот когда перешел на говнолинк, на Ростелеком, вот такая херь началась стабильно. Так, Дашка пишет: здрав будь, боярин. Мне сейчас пришлось пить под сигаретку, потому что я, оказывается, сожрал все мандарины. Вот, и закусить абсолютно. Я сейчас занимаюсь тем, что чищу мандаринку. Ну, те, кто видос смотрят, те видят. Те видят, как я мучаюсь. И эта мандаринка, она такая приросшая. Как вот, знаете, это очень старые носки в очень мокрых валенках. Их там забыли, и они привалялись к валенкам. Вот так же эта шкурка, она вот прям вот вообще не отрывается. Я тут уже все в мандариновом соке. Так, Вадим передает Пашке привет, пишет: Паша, привет, с праздниками. Пашки тут, к сожалению, нет. Почему-то его здесь нету совсем. Витос нарисовался: здравствуй, дорогой, пишет: вот я под конец пришел, привет, привет, привет. Что-то ты прям редко стал захаживать к нам. Вот, все ли у тебя нормально, расскажи. Так, что тут? Вот, Гарик пишет: конкретно Сагадеев. Классно, вокал почти один в один. Так, Костику нравится. Родик написал: сурово звучат. Так, что там у нас еще? Славик пишет: что-то песня у меня глючит, обрывается. Ну, не знаю, как бы радиоэфир, он не должен обрываться, там хватает канала. А вот видос, да, он рвется. Так, кто-то тут у нас, Верунчик, что-то написал. Сейчас я пролистаю вверх. У меня просто все руки в мандаринах. Сейчас у меня мышка будет прилипать к руке. Так, вот, пишет у нас Верунчик: люблю такие брутальные мужские голоса. Так, Валентинка пишет: согласна, неплохо звучит. Молодцы, Антохе зашло. Алька пишет: вроде неплохо. Вот, пишет мне Геннадий: ты пораньше объявление вешай, а то народ уже сомневается. Да нет же, я же в начале эфира рассказал, почему так получилось. У меня, во-первых, комп решил обновиться, он же, сука, самостоятельный, да, он решил, что ему пора обновиться, и прямо в тот момент, когда я начал готовиться к эфиру. Соответственно, у меня минут 20 это все это происходило, он поставил 15 обновлений, 80 раз перезагрузился, потом у меня отвалилась веб-камера, пока я ее настроил. И, короче, я объявлялку уже о том, что будет эфир, выкинул минут за 15 до эфира, но как минимум, вы же знаете, что среда, вы же знаете, и музыканты-то все были оповещены по почте, да, они все получили письма, то есть вот я удивляюсь, куда народ делся, куда алкаши все пропали, нижегородские алкаши, смотрите, нарисовались и слились опять. И мне выпить-то, в принципе, нас тут пьющих трое осталось. Вот, со мной Леха бухает, и Костик, и все. И я один. Вот, Витос приболел. Чего ты приболел? Давай выздоравливай. Не это. Хорош. Чего вы все болеете? Ну, хватит. Ну уже все. Уже в стране столько горя. Прекращайте болеть. Вот, давайте вернемся все-таки уже к Павлу Козлову. На самом деле, периодически он грузит треков. А Гарик, ты тоже бухаешь? Я просто в этот момент как-то упустил, что ты тоже бухаешь. Вот, и понимаете, вот у него много треков, они достаточно неплохо все записаны. Я их слушаю, ну вот... Не мое и все, мне вот очень сложно. Вот в этот раз он нагрузил прям там целая пачка. Я их посидел, послушал, я выбрал один трек. И опять же, я менжевался, да. Мне постоянно хотелось. И вот я выбрал вот этот трек, он прям хорошо звучит. Потому что у него звучание, конечно, ближе такое вот, ну, наверное, ближе к шансону и к какой-то эстраде, чем вот, ну, к тому, что мне нравится. Я не знаю, как назвать этот стиль, да, который мне нравится. Я люблю более, как это сказать, отвязно-развязную музыку, что ли, я не знаю. Вот, а у Павла у него как-то больше все, конечно, ближе к шансону и ближе к эстраде. И вот я прям вот выбрал, ну, все-таки я выбрал трек и взял. Вот, молодец. Так, что там у нас еще написали? У нас минус 32, если не бухать, замерзнешь нафиг. Вот, это здорово. Но, Ген, у вас минус 32, это не так страшно. Я просто, ну, практически в таком же климате 15 лет жил. Там в 32 нормально. Я тебе могу сказать, что когда у нас минус 18, это гораздо страшнее, чем минус 32 там на севере. Так, что там? У нас от силы минус 2. Алька пишет, Windows 10. Да, Windows 10 это такая мразь. И вот, понимаете, что? Я хочу семерку поставить. И у меня есть лицензионных семерок штук 5, наверное, 6. И десятки лицензионные, восьмерки. Но эти твари сговорились, да? Вот этот Билл Гейтс, который тварь гребаная, очкастая. И производители процессоров. И у меня Рязань последняя сейчас. Она не хочет на семерку вставать вообще никак. Вообще никак. И я вот периодически штудирую, что там можно с этим сделать. Без костылей пока никак. А мне все-таки хочется семерочку поставить. Кто меня научит? Кто меня научит? Так, ладно. Что там? У нашего молдаванского друга минус один, снега нет, все лысое, серое, грязное. А, кстати, Пашка сегодня... Ой, Пашка, Петруха. Петруха сегодня хлестался. Мне прям понравилась эта фраза. Вот эту перхоть мы пафосно называем в Одессе снегом. В Одессе только сегодня выпал снег. Кстати, чтобы вы знали. Так, что там еще у нас? Хватит пить. Рубль слабеет. Не потому, что там... Кто по трекам что-нибудь напишет? Никто не пишет. Все обсуждают погоду и чай. Ладно. Белое море в окно стучится. Влажность охрененная. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас сейчас прям совсем далеко от драйва. Но песенка душевная. Я послушал, мне понравилось. Слава Каминский, город Москва. Про себя написал следующее. Режиссер... Снимаю документальное кино и изредка сериалы. Вот так вот. Ну, и забыл написать. Изредка пишу песни, выкладываю их на неформатку. Итак, Слава Каминский, город Москва, песня от «Други». Поехали, ставим, слушаем. Я себе почистил и нарвал мандаринку. Собственно, мне есть чем закусить. Я наливаю, ссылочку сейчас брошу. Вы комментируйте, ну, вы знаете, да, что делать. Поехали.
3: Смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно.

я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно

общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня —

0: видится жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, добрый вечер, 22:17 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто сидит у приемников, те, кто сидят у видосов, мы с ними и общаемся. Как бы у нас общение не останавливается, ну, за исключением, когда мой говнолинк рвет коннект. Вот, только что у нас отзвучал Слава Каминский. И я вот, ну, на видос сказал, сейчас, наверное, повторю я это все на радио, чтобы... Ну, потому что, действительно, вот мало таких треков, которые вот в таком минимализме можно взять в любую программу. И прям вот смотрите, как вот, несмотря, да, на, вот сегодня какой у нас интересный миксер. Сегодня, во-первых, все у нас новички, все у нас новенькие, все абсолютно разные. И вот эта песня даже вот в этот миксер легла, потому даже вот несмотря на то и как, и все. Вот, мне понравилось. Славик молодец, грузи еще, как бы мне лично зашло. Смотри, давайте читать комментарии. Давайте читать комментарии. Так, что там у нас еще? Обалденно звучит, Генка написал. Родик пишет, красиво придумали, текстовка, музыка, песня, люблю такое. Вот, Славик написал, а мне нравится, действительно душевно. Антоха пишет, неплохо, однако. Вот, Алька с Родиком забрали песенку к себе на радио. Валюха пишет, душевненько, отлично звучит, прям с удовольствием слушаю. Генка пишет, у меня знакомый в таком стиле работает, но не скидывает никуда. Но, видимо, как бы он для себя. Он это делает для себя. Вот, для внуков. Так, что там еще у нас? Дамы приглашают кавалеров. Давайте, дамы, приглашайте. Щеточки, красиво. Витос, здравствуй, дорогой. Здравствуй, пишет, вот только с работы пришел, работали концерт. Ну, молодец, успел хоть на финалочку. Так, что там у нас еще? Вадим пишет, документалка это для меня. Надо знакомиться с Вячеславом. 31 января буду ждать в клубе Высоцкий, метро Таганка, под песню «Тоже бухнули, хорошо, еще лучше стало». Еще лучше стало. Так, что там? Витос, наш боевой хомяк, пишет «Отличная песня». Гарик написал «Практически такие песни в сериалах только и слушаются». Да нет, ну почему только в сериалах? Как бы, ну вот сейчас же мы послушали, я кайфанул реально, потому что, ну, тыц-тыц-тыц, оно же тоже надоедает. Да и мы все старимся потихонечку, да? Тут вот, я видеть плохо стал, друзья, представляете? Я уже, ну прям все, уже разваливаюсь на глазах. Так, что там у нас? Леха пишет, оно не то по мне, я же студент. Но душевно. Оно не то по мне, я же студент, но душевно. Вот, отлично. Ну и, собственно, снег пошел у вас. Снег пошел, а у вас? А у нас он идет с утра. У нас он идет с утра. С учетом того, что Испанию уже давно засыпало просто с кадаврами. И они не знают, что с этим снегом делать. У них 20 сантиметров вывалилось за один день. Вот, и страдают испанцы. А для нас это как бы в порядке вещей. Техника, видимо, будет ходить, ну, числа так это, сегодня у нас 13, ну, числа 15, наверное, техника по городу пойдет разгребать то, что насыпало. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа из Питера. Группа из Питера. Группа называется «Электропартизаны». Про себя они написали следующее. «Электропартизаны» – музыкальный андеграунд Санкт-Петербурга. Новый андеграунд. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и жестко социальными текстами. Для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза. Мы считаем себя партизанами, потому что занимаемся андеграундной музыкой. Хотим показать, что на территории, захваченной темными силами шоу-бизнеса, существует отряд некоммерческого искусства. Вот, можно сказать, партизаны культуры. Вот, ну давайте, давайте послушаем. Итак, «Электропартизаны», «Колесо сансары» называется трек. Поехали, слушаем, я ссылочку сейчас брошу. У кого есть что налить, наливаем. У меня еще тут 6 долек мандарина есть, как раз мы их сейчас и приговорим. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучали электропартизаны у нас со своим колесом сансары. И я все ждал, когда же вы начнете писать. И прям все пишут, ой, что-то до боли знакомое. Ой, что... И пришлось подсказать. Я в Дискорд написал «Капитан Колесников». И все прям тут же, о, да, точно. «Капитан Колесников» пишет вам письмо, собственно, Юрий Юлианович. Так, ну и за эфиром я сказал, что девчонки сегодня классные у нас были в эфире, и все прямо интересуются, что за девочки-то были-то. Вот, пропустили. А теперь как бы ждите, когда запись появится. А запись эфира появится завтра. Поздно вечером, прям поздно вечером появится голосовалочка, там ставьте галочки за всех, кто понравится. Та будет голосовалка абсолютно бесплатная, но альтернативная, она как бы тоже присутствует. За альтернативную голосовалку будут отдельные призы, ништяки, ну и, соответственно, на альтернативной голосилке все баллы удвоятся и лягут потом на баланс музыкантам у нас на сайте. Они там эти бабосы смогут потратить. Вот, собственно, что там нам народ пишет. Хорошая песня, Вадим написал. Так, Алька пишет, это веселее песня, чем ДДТ. Вот, зайчик ко мне, второй пес пришел. Второй мой коммерческий неформатный пес пришел. Да, мой зайчик Лаврентий Павлович. Так, капитан Колесников пишет вам письмо. Витос пишет, хорошо. Русский народный рок. Наш молдаванский друг пишет, офигенное произведение, приятно слушать. Так, и вот пошло ДДТ, я тоже сразу ДДТ, что-то напоминает, но неплохая песня. Славик, наш минский друг, пишет, отличная песня, мне все в ней нравится, и совсем это не андеграунд. Да, согласен. На самом деле, друзья мои, ну, уже как бы... Не, ну хотя мы возвращаемся уже к 37-му году, мы уже, и вполне возможно, что скоро у нас опять появится андеграунд. Вполне возможно. Но сейчас, в 21-м году, 21-го века, уже как-то про андеграунд говорить, ну, как минимум, ну, с улыбкой, если только, да, вот мы андеграунд. Там 80-е, 70-е, 90-е, там начало, еще как-то можно было называть себя андеграундом, потому что кого-то действительно запрещали, кого-то прям реально чморили, не давали работать и выступать. Вот, сейчас-то это все прям общедоступно, поэтому скорее не андеграунд, а как это назвать? Не для всех, вот так вот, не для думы, музыка для думающих, вот так вот, наверное, будет правильнее сказать. Так. Беларусь уже вернулась к 37-му году. Ну, Славик, у нас уже тоже все рядышком. Да, Лаврентий Павлович пришел. Пришел мой дружбан, мой поедатель мандаринов. Но я ему не даю сейчас в последнее время мандаринки, потому что он начал, сука, чесаться и покрываться болячками. Цитрусовые ему не пошли. Так, вас расстреляли на обед, а вечером в шахту отправили. Родик пишет, а, вот, вас спрашивают, вас расстреляли на обед, а вечером в шахту отправили. Ну, там у них, Родик, как бы не весело, и у нас тоже уже становится достаточно грустно. Вот, но будем надеяться, что здравый смысл все-таки победит, и все будет хорошо и у нас, и у белорусов. Потому что, ну, хочется жить спокойно. Ладно, что, все, друзья, все, сегодняшний миксер отгремел. Те, кто пропустили, обязательно переслушайте запись эфира, потому что были прям у нас девчонки, прям вот вкусненькие, прям классные. Все сегодня новенькие абсолютно, ни одного старика не было, все прям у нас первый раз. Вот, поэтому переслушать советую. Итак, еще раз повторю, друзья, завтра поздно вечером, в четверг, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира и появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Не жлобитесь, не ставьте за одну группу. Ставьте прям реально за всех, кто понравился. Это правильно. Вот. И как бы через неделю выберем победителя в вполне, вот в этой программе есть шансы, что и ништяки будут обязательно. Заберем в ротацию, добавим денег на сайте. Альтернативное голосование точно так же всю неделю работает. Голосите туда, там будут отдельные призы. Призы обязательно будут. Сам их придумаю по ходу, ну, посмотрю, какая будет активность. Вот. Ну и, собственно, все. Собственно, все, друзья. Не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами во вторник. Во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Да, она возвращается. Вот, и, кстати, кто не знает, Олег Горобко решил завершить сборник «Охота». Вот он выпускает последний 100-й выпуск, и «Охоты» больше не будет. Так что, собственно, остался только Зухер со своими гранями и ништяками. Вот, конечно, жалко, что Олег все это дело решил завершить. Но, с другой стороны, зато мы остались в гордом одиночестве, и мы будем мастодонтами CD-производства. Вот, все, друзья, всех люблю, обнимаю, не болейте. Отключаюсь, услышимся через 6 дней в рамках «Неформатной бомбардировки». В следующую среду опять же обязательно будет миксер. Вот, всем пока, отключаюсь.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Дифтонс, американская нью-метал-группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Элит», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

и в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

Площадь вокзалов меня унесет, с которых когда-то нас с папой вдвоем. Моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили. Постигали, как науку, Кастанеду, Гоффа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

стекле узор, ледяное чудо. Ночь пройдет, и не нужно слез, я с тобой всегда был, есть и буду.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

точно зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

Два друга стояли в сухой степи, встречая зябкий рассвет. И мысль металась, как пес на цепи, у каждого в голове. Если сейчас не уйти в рассвет, закат не заставит ждать. Но каждый хотел отдалить момент, когда придется решать. Один промолвил: пришла пора, и время двигаться прочь. Опасно медлить, тех, кто отстал, накроет вечная ночь. Я верю, вдвоем мы сможем дойти до обетованной земли. И если ты, друг, мне пойдем со мной, как раньше всегда мы шли. Другой возразил: а хватит ли сил расстаться со старой страной? Я слишком устал, и коль ты мне друг, прошу, останься со мной. Здесь тоже можно расти свой хлеб, а к мраку привыкнет глаз. И наши мечты о прекрасной земле мы сохраним при нас. Воскликнул друг: да, я друг тебе, но здесь оставаться смерть. Решай скорее, солнце не ждет, нам столько нужно успеть. Я друга не брошу в пути, но врага насильно не потащу. В ответ был шепот: тогда прощай, и тень в глазах не прощу.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.

на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нине Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. «Буратино».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

вечер. Я к нему навстречу речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

0: Baby.
1: Занимательные истории от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия».

А итак, друзья, здравствуйте. 21.00.47 на моих зеленых системных. Приветствую вас сегодня. Второй вторник, как это, четный вторник месяца. И значит, у нас сегодня неформатная бомбардировка, очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Привет им. Привет «Бомбе». Привет Олег, привет Дашка. Вот, завтра Олегу будут передавать привет. Вот. Мы с ним, это знаете, как анекдот есть про двух докторов, которые красили яйца этому своему, как он называется, больному. Вот так же мы с Олегом, мы приветы друг другу передаем через музыкантов. Вот, самим с собой нам лень общаться. А вот музыканты постоянно то мне от Олега передают, то Олегу от меня. Итак, ладно, Соня, привет, Юра Арцизов, здравствуй, дорогой. Вот, начнем. Итак, что, сегодня у нас очередная десятка треков от компании «Бомба Питер», это я уже сказал. Для новеньких расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть Discord. Ссылочка на Discord есть в эфирной теме во ВКонтакте. На сайте неформатного радио в разделе программы «Неформатная бомбардировка» там тоже ссылочка это есть. Ну и, собственно, где она еще есть? И она, по-моему, есть у «Бомбы Питер», там они делают какую-то рассылку для участников. Вот, во-вторых, можно общаться в комментариях к стримам. Сейчас, прям в данный момент, идет стрим у нас в группе во ВКонтакте, идет стрим на канале на Ютубе и идет стрим в Твиче. Вот, соответственно, пишите прям в комментариях к стриму, не к эфирной теме, а к стриму. В комментариях к стриму пишите, и у меня вот тут в одном окошке все три платформы отображаются, как бы я все эти комментарии вижу. Вот, от WhatsApp я решил отказаться, потому что это неудобно, люди пишут туда, я вижу только номер телефона, и потом все это пролистывается, я забываю, кто, что, зачем. Короче, от WhatsApp я пока отказался. Макс Зверев, привет! Привет, здравствуй, дорогой. Вот, ну и давайте буду уже здороваться, что ли, да? Вот в Дискорде вижу, наши нижегородские алкоголики нарисовали «Стрела Морфея», Светка с Сашкой. И, наконец-то, они побухивают. Наконец-то. То есть, все, они откатали свою программу обязательную по России. Тур у них закончился. Я вот смотрю, заработали. Саня, это, походу, Саня кинул фоточку. У него тут какой-то жалкий салатик, две сардельки, какая-то какашка между ними и полбутылки хортицы. Все, собственно, все, на что заработал гастрольный тур. Но тоже ничего. Некоторые даже на это не могут себе позволить. Вот, большой ногами привет. Здравствуйте, ребят. Вот сегодня, кстати, такая вот захреновина вышла. Хотел я их завтра взять. Ну, как бы хотел, я их взял завтра в программу «Миксер». Вот, а сегодня оказалось, я открыл вот этот список с треками, мне «Бомба Питер» прислали, а сегодня они у нас есть в бомбардировке. Вот, но тем не менее, трек другой, поэтому ничего, два дня вас послушаем, я думаю, не обломаемся. Своя компания, Леха, привет, Соня, привет. Витос Пермяк, здравствуй, наш дорогой. Вот, Антоха Андреев, приветище. Кто там? Гуля нарисовалась. Привет, давно тебя не было, ты где пропадала? Вот, Светланка, First Light, привет. Серега Вовкун, здравствуй, дорогой. Вот, Илюх Полежаев, Дима Румянцев, вам приветствую. Ну все, с остальными буду уже здороваться по ходу пьесы. Давайте начнем. Итак, победитель прошлой программы, прошлой бомбардировки, которая была две недели назад. Группа «Все по-взрослому». Вот, и трек называется «Блюз грязных ночей». Собственно, ставим, слушаем. Забираем их в ротацию. Ну, что им надо сделать, они как бы знают. Ну, надеюсь, что знают. Если не знают, то прочитают там в статье, когда запись эфира появляется, что делать победителям написано. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте, 21.08 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто слушает нас по радио, приветствую всех, кто слушает нас в онлайн каких-нибудь программах, приемниках, сайта. Вот. Ну и, конечно же, приветствую тех, кто слушает наши подкасты в саундстриме, потом где? В Гугле, в iTunes'е. И, Spotify, по-моему, они закрыли эту приблуду. Ну вот, как минимум, в iTunes, в Google и в SoundStream приветствую вас всех. Вот, я сегодня же чего? Я ехал на работу и слушал бомбардировку 140... Ой, не бомбардировку, миксер, 142-й миксер, ну, прошлый миксер той недели. И я выяснил, что я опять тихо говорю, а потом музыка бабах, вот. И я сегодня умышленно прибавил на всю, на пульте микрофон, поэтому вы мне, пожалуйста, сейчас вот, ну, по ходу программы, потому что я мониторить не могу нигде, как бы то, что у нас на выходе. Только, судя вот так, пальчик послюнявить и по ветру. Короче, сейчас вот у нас, когда начнется вся движуха, начнут треки играть, я буду говорить, треки будут играть, вы мне расскажите вот этот баланс между говорильней и музыкой. То есть приходится вам ручку громкости крутить или нет. Вот. Нет, я сейчас не про стрим, я сейчас как раз про радио говорю, потому что я слушал именно запись, которая шла на радио. Не на стриме, а на радио, которое идет. Вот, и мне приходилось в машине постоянно крутить ручку громкости, потому что когда начиналась песня, прям у меня перепонки лопались, а когда я там что-то болтал, мне приходилось делать погромче. Ну так это я занимался самолюбованием, слушал сам себя. Я на самом деле просто забыл, что там было. Я же не бухал, я с чаем сидел. Вот, поэтому как бы забыл, что у нас происходило в прошлом миксере, и переслушивал сегодня, пока ехал на работу. А у меня час туда, час обратно, как раз я успеваю программу прослушать. Вот, ладно, так, Олежек пишет: слушаю в наушниках, тебя слышно прекрасно, музыка отлично звучит. Ну, отлично, как бы, ну, все равно помониторьте, потому что сейчас вы просто, может, не обращали внимания, а теперь вы точно знаете, что за этим надо последить. Итак, первый участник сегодняшней программы — группа Unreal. Это город Таллин, это эстонцы. Да, меня, кстати, порадовала Эстония. Я сейчас скажу, чем они меня порадовали. Короче, Евросоюз, они там, когда начали делить этих вот беженцев, которые к ним идут, вот, и я прочитал там официальную статистику на каком-то сайте там, ну, то есть это не стёб, не прикол. То есть там кто готов взять 5 тысяч беженцев, кто 10 тысяч, там кто 15 тысяч. Эстония написала: мы можем взять 10 человек. 10 человек. Вот. Я прям стоял, аплодировал стоя. Красавцы. Молодцы. Вот. Итак, город Таллин. Группа Unreal. Написано про них следующее. Начинаю читать сопроводиловку. Группа образовалась в 2005 году в городе Таллин. Стиль сформировался под влиянием различных течений тяжелого рока, таких как Hard and Heavy, Trash Metal, Prog Metal и так далее. Всего понемногим. Многие тексты песен написаны в юморном ключе, нередко пародируя сюжеты фильмов ужасов. Вот. Ну как можно про фильмы ужасов писать в юморном ключе? Я не знаю, но давайте послушаем. Мне кажется, они у нас уже были. Потому что вот я сегодня просто смотрю список. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть. Шесть групп я знаю. Я знаю. Четверым прям очень рад. Прям рад их услышать. Вот, так что вот смотрите, у нас как-то прям вот земля круглая, и она вертится. Поехали. Итак, Unreal, старушка в белом, Таллин, поехали.

А итак, друзья, 21:17 на моих зеленых. Приветствую вас всех, кто к нам только что подключился. Макс Нефрай пишет: «Хей-хей, привет, здравствуй, дорогой». Так, ну что, отзвучали у нас Unreal, отзвучал у нас Таллин, и прям они бодренько так оттарабанили там, особенно как Орданчик пошел, прям было слышно, что он местами срывается, но нашел ровненько, гнал до самого, до победного. Так, ну что, смотрите, пермяки пишут: бодро зашло, Антоха пишет: бодренько. Антоха у нас, по-моему, с Твери, да, насколько я помню. Я все время забываю, откуда ты у нас. Надо тебя переподпишись сам у себя в этом, в Дискорде. Так, Леха, своя компания, пишет: неплохо. Москвичи пишут: вот в концовочке мелькнуло хэви. Мне манера исполнения вокала напоминает группу «Князь». Мне нравится данная манера вокала. Но мне, если честно, я это, ну, на стриме сказал, я сейчас скажу прям как бы и на радио. Мне, как ни странно, напомнило «Стрелу Морфея». Да, вот не что иное, как «Стрелу Морфея» мне напомнила данная пэш-группа. И это ни в коем случае не умаляет ни Unreal, ни «Стрелу Морфея». Просто они молодцы. Молодцы все. Вот, Женек пишет: привет из Тулы. Привет тебе, Женек, тоже из Тулы. Здравствуй, здравствуй, Туляк. Мы с тобой прям на разных концах планеты живем, поэтому где мы только тут можем встретиться. Так, что там? Дима Сорокин пишет: молодцы, эстонцы не гоняются за модными фишками, классика в чистом виде практически. Практически, вот. Так, что там у нас еще? Ничего вы не понимаете, это он триолями херачит. Это мы про кардан. Ну а как, на кардане триольки-то, это же самое, вот, самое красивое. Так, Соня пишет: здорово, динамично, вокал такой напористый, клевый. Так, что там еще у нас? Доктор Моррис написал, где он написал, я его потерял. Блин, говорит, сегодня вторник. Да, блин, сегодня вторник, среда завтра. Вот, реально панки какие-то, пишет. Вот, кстати, реально панки какие-то. Ну, почему они нормально, ребята, смотри, хорошо оттарабанили. Единственное, что, смотрите, вот звучит все хорошо. Ну, вот вообще не докопаться, да. Мне кажется, они были у нас уже. Мне кажется, у нас Unreal был, но они по-другому звучали совсем. И мне кажется, что в прошлый раз они мне не очень понравились. Вот я честно говорю свои вот эти вот ощущения. Сейчас мне понравилось. Мне понравилось, как все прозвучало. Текст я не слушаю никогда, ребят. Вы уж извините, но это прям вот я обычно текст начинаю воспринимать там на второй, на третий, на пятый раз. Просто уже мозги автоматически все это дело фильтруют. Вот. И, как правило, у таких групп проблема с текстом. В плане, что они не знают, о чем писать. Вот, поэтому это целая, понимаешь, сказочная, как называется, сказочная целая планета, да, вот там «Стрела Морфея», Unreal теперь там, вот группы, которые поют сказки, причем в тяжелых вот этих вот, в достаточно тяжелом звуке. У меня всегда не складывается это в голове, вот как можно сказки в тяжеляком мочить, это, не, молодцы, молодцы. Не нам судить, как бы, да, это все дело, но я просто высказываю свои ощущения. Вот, ладно. Че, вроде все зачитал, сам сказал. Поехали дальше. Далее у нас, собственно, группа, которую я завтра буду включать вам еще и на миксере. Не ожидал я, что они сегодня будут, но вот как бы появились, ну и хорошо, значит, мы их два раза послушаем. Вот, группа «Большой ногами», город Питер. Вот, и читаю сопроводиловку, делимся долгожданной радостью. Второй номерной альбом группы «Записки лунного медведя» вышел в мир благодаря лейблу «Бомба Питер». Альбом доступен на всех основных площадках, а мы послушаем сейчас первый трек этого релиза. Вот, собственно, на неформатке уже у нас этот трек есть. И я так понял, там половина альбома есть, потому что я когда выбирал в программу трек, вот, я метался, но я все-таки остановился
Дим, я знаю, что вы из Москвы. Вот честно, вот знаешь, в чем дело? Вот у меня написано большой ногами Алиса СПБ. Понимаешь? СПБ. И я как человек, который доверяет тому, что мне пишут, я думаю, может, переехали, может, всем составом просто бросили златоглавые, уехали туда, где туман и сыро. Вот, Москва, конечно же, Москва. Я поэтому, я удивился, честно, но прочитал, как написали, думаю, ну, вдруг, ну, всякое в жизни бывает. У нас есть группа, знаешь, как называется она? Господи. Гештальт, группа Гештальт, Гештальт, я не знаю, как правильно. Они вообще из Свердловска, да? А теперь они Москва, вот. И они тоже на Бомбе Питере, по-моему, сейчас базируются. А до этого они у нас были, как, они к, нас, к нам пришли где-то году в 15-м, наверное, в 13-м. Ну, что-то так, вот очень давно. Они писали музыку для сериала. Сериал, по-моему, назывался то ли «Тайга», то ли «Река», «Река», по-моему. Вот, тогда они были свердловские ребята, а сейчас они раз и Москва. Поэтому, я думаю, может, и вы решили тоже переметнуться. Итак, ладно, ссылочка сейчас будет в Дискорде и в Ютубе. Во ВКонтакте, скорее всего, на стриме ее зарубят. Но я на всякий случай тоже туда брошу. Итак, слушаем «Большой ногами», «Москва». Трек называется «Алиса». Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Задержка есть, но небольшая. Там у кого 20 секунд, у кого 15, у кого 10. Ну, в принципе, немного. У нас был самый большой рекорд по задержке. У нас был с Москвой. Был у нас слушатель Пирам. Он слушал с задержкой в 15 минут. И я так всегда радовался. Мы тогда еще пользовались Аськой. Тогда еще Аська была. Вот, когда мне в Аську прилетали комментарии, и я пытался понять, к чему это все. Ну, я уже забывал, что там, что произошло, да? Вот, и раз, и нету. Вот. Так, большой ногами. Димка, скинь ссылочку на группу вашу во ВКонтакте. Во-первых, в комменты к стриму во ВКонтакте, там точно ее не зарежут. Вот, а во-вторых, на Дискорд, потому что, ну чё, да, музыканты, я просто в последнее время забываю это говорить. Когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои ближайшие какие-то мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Мы для этого все это делаем, чтобы вы могли ваш услышать, понравились, зашли и начали знакомиться дальше с группой. Вот. Валюха, привет! Привет, Валюха! Так, ну что, смотрите, давайте уже будем обсуждать большой ногами. Вот Юрка пишет, вот и я удивился, пересекался с ребятами на концертной площадке в Москве, а тут Питер написано. Буду слушать их еще завтра в миксере, а то с одного раза не разобрал. Слушай, ну они у нас уже, давно же они у нас уже. Мне кажется, они появились у нас раньше, чем на Бомбе Питере, но почему-то сдаваться решили на Бомбе Питере. Ну ладно, это как бы их дело, им, значит, там удобнее. Вот, а в плане того, что они у нас уже очень давно. Вот. Так, я тут за эфиром рассказывал про свою коллекцию странных песен. У меня есть «Чебурашка» на узбекском, да, «Ленин такой молодой» на иврите, «Интернационал» на немецком. То есть, ну, я собираю такие вещи, вот. Мне тут Дэм пишет, что как насчет арии на казахском, хотя, говорит, ошибся, на татарском. Вот, кидай, арии на татарском у меня точно нету. Только на почту, я прошу, кидай на почту, потому что я во ВКонтакте, у меня, я не слушаю там, у меня все эти хреновины похерены. Вот, Зухер, собака, неформатная.ру. Так, что там, Соня пишет, текст в современном ключе, голос приятный и музон. Это мы вернулись к большому ногами. Так, Акрит пишет, звучит норм, но мне чего-то не хватило в треке. Слушай, ну я не знаю, чего тебе не хватило. Пишет, вот так хочется лето и тепла в такую погоду. Где твоя панамка? Слушай, ну панамки как бы я все по кругу уже перемерил. Видимо, скоро вернусь опять к панамкам. Опять начну сначала. Так, далее. Витос пишет, вот красиво, но мудрено местами. Зачет. Так, и что еще у нас? И все, а что так мало? Вот, Соня написала текст. Ну это я зачитал. И чего? И все. И все, где вообще комментаторы, где вот эти вот диванные, понимаешь, вояки? Так, не хочу зиму, 17 лет на Крайнем Севере. Слушай, ну, как тебе сказать? Я тоже большую часть, раньше мог сказать большую часть, а сейчас говорю большую часть своей жизни прожил. Ну, не на Крайнем Севере, конечно, но относительно меня на севере, да, я вот граница Вологодско-Архангельской области там существовал достаточно долго, и, ты знаешь, я вот сейчас бы с удовольствием бы туда съездил, пожрал морожки, погонял медведя, я не знаю, хочется иной раз, как бы, и вот это я к чему, тут просто я за эфиром сказал, что мне лето не хочется. Мне уже зимы хочется. Мне хочется, чтобы снежок хрустел. Вот это хруп-хруп-хруп-хруп. Вот эта вот морозная такая свежесть. Ну, устал я от этой сырости, слякоти. А если лето начнется, я опять буду работать, аки папа Карло вджобывать, да, вджобывать буду. Вот, поэтому хочется зимы, хочется немножечко отдохнуть, хочется дом посидеть, хочется вот поджигаешь камин, посмотреть на огонь. Вот вы знаете, красота какая, за окном снег валит, а у тебя каминчик потрескивает, как здорово. Вот этого мне хочется уже. Вот, группа Тюленева у нас нарисовалась в Дискорде. Привет тебе, всей группе тебе привет. Вот, ну и, собственно, все, ничего больше никто нам про большого ногами. Дим,
мне понравилось, я тебе честно говорю, я очень, я еще переслушаю вас, ну чего найду, на... как Алёня, привет, тебя слушаю, тебя тут потеряли, ты пока в Сургуте бухал, у нас тут сургутские слушатели, твой дружбан Юрка, он тут бухал без тебя со мной на эфире, из Сургута же, вот, а ты в Сургуте бухал без меня, без него, вообще без неформатки, привет тебе, вот, я же, чего я Димке начал говорить, Дим, и... Я, короче, вот эта то женщина Услада из Услад, да, это же вот он же вот Девега Лопе. Я ее взял завтра в миксер, и, собственно, мы завтра будем... Я еще завтра послушаю, что вы нагрузили, чтобы уже, знаешь, как-то или расхвалить вас прям на полную весь альбом, или... Или-или. Ну, ругать точно не за что. Все, давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Далее у нас группа Гефест. И вот как верить? Тут тоже написано СПБ. СПБ. Дашка, как так у нас большой ногами оказался из Питера, московская группа? Вот, не знаю. Написано, что СПБ. Группа Гефест. Написано про них следующее. Новая песня групп Гефест. Посвящаем ее всем, кто любит размышлять на скорости, или просто тем, кто любит скорость. Какой русский не любит быстрой езды? Какой русский гаишник не любит быстрой езды? Итак, ставим, слушаем. Группа Гефест. Скорость, дорога, металл называется. Трек, поехали.

А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. У нас вот тут нарисовался Мишаня Пучковский. Привет тебе, дорогой. Вот, пишет, что-то, говорит, выкидывает меня каждые 3 минуты. Ну, тут я ничего не могу. Ничего не могу с этим поделать. Вот, смотрите, я сейчас скажу... Я это сказал за эфиром на стриме, но я еще раз, ребят, ни в коем случае не в обиду вам, не в обиду группе Гефест, но у меня прям, когда начался трек, прям когда он начался в самом начале, у меня прям голова взорвалась просто. Я услышал Новикова, ну все знают Новикова, да? Это я его почему-то сперва назвал Лесоповалом, потом вспомнил, что он сам по себе, он уже не Лесоповал. А может он как-то там пел, я не знаю. Вот, короче, у меня прям встал вот этот тощий дрыщ в костюме Новиков, которому дали металлистов поиграть, музыкантов. Вот сзади такая группа лохматых металлистов, бочка на кардане, такие-то все металлистные, и впереди стоит вот этот Новиков и поет. Очень похож вокал на Новикова. Ты уж извини. И вот у меня прям сразу не складуха вот это в голове. Потом уже, когда уши пообвыкли, уже вроде все, уже я успокоился, нутрянка уже не дергалась. Я уже начал более-менее адекватно воспринимать. Ребят, но как я вам скажу, как человек, который постоянно слушает всякую музыку, который играет всякую музыку. Вот, я бы поработал еще со сведением, потому что, конечно, во-первых, вокал выпирает, ну и так вот эти все железочки, вся вот эта красота, она у вас куда-то там задвинута на задний план. Вот. А теперь буду читать. Не, в принципе, все хорошо. Вопрос вот только именно к работе звукорежиссера. Да, звукорежиссер не очень хорошо поработал. Так, буду теперь читать комментарии. Смотрите, Лев нам написал: немного на Iron Maiden похож. Слушай, я не помню, как звучал Iron Maiden. Я помню, что мы все, у них же вот этот логотип, скелетон, да. Я когда учился в школе, я барыжил фотографиями. Тогда же это все было в диковинку, когда я учился в школе. Тогда это было время вкладышей, жвачек по рублю. Сигареты были без фильтра 2 рубля, с фильтром 3 рубля любые. Вот, то есть вот это вот те времена. И я тогда помню, что я вот этим Iron Maiden барыжил. Я купил себе фотоувеличитель. Он бешеных денег по тем временам стоил. Он стоил 86 рублей. Вот, но я его отбил за две недели отбил. Я зарабатывал практически как моя мамка. Мамка моя главбухом работала на НПО Тулучермет. У нее была зарплата 110 рублей. А у меня где-то рублей 80-90 в месяц получалось чисто на фоточках. Всякие Брюсы Ли, качки и вот эти вот Iron Maiden в том числе. Вот, ладно, едем, это я отвлекся, вы уж извиняйте. Так, Олег пишет: звук на радио в микрофоне голоса все четко по балансу, классический хэви, замечательно звучит. Вот говорят, что без мудреных эффектов, а на самом деле в предыдущих командах были современные веяния звука. А вот этот трек мне очень понравился, именно классическим хэви. Палец вверх, круто, молодцы. Вот эти и есть чистоганом хэви, как группы советского розлива, Черный кофе, Мастер Круиз, Альфа и так далее. Круто. Так, Антоха наш, Тверской, пишет: вокалист хорош, вокал лучше, чем был раньше. Все прям по полкам, все четко. Витос Пермяк пишет: вроде ничего, но навязчивый гитарный риф немного портит впечатление. Так, что там еще у нас? Мишаня пишет, так, сейчас мы немножечко наверх долбанем чатик. Так. Да вот, я побухаю под классный музон. Воронежский наш Морис пишет. Так, что такое? Мишаня написал: какая железочка тут играет, как я люблю. Вот, скорость, дорога, металл, норм по классике. Вот, но эта песня, знаете кого? Это песня водителя локомотива, ё-моё. Дорога, скорость, металл. Вот, но эта песня, знаете кого? Это песня водителя локомотива, ё-моё. Дорога, скорость, металл. Это...

Знает времен Героя Асфальта только... арию времен Героя Асфальта только полегче. Так, Юрка наш пишет, для такого стиля к вокалисту есть вопросы. До сведения хочется получше, не обижайтесь, говорю как есть. Ну, а что тут обижаться, как бы, ну, это нормально. Нормально. Так, что там еще? Просят ссылку на песню. Я не могу кинуть ссылку на песню. Я кидаю ссылочки только на песни, которые загружены на сайт неформатного радио перед программой. Вот, кто подсуетился, загрузился, те ссылочки я кидаю. Вот, кто забил, тот, ну, как бы, вы без ссылочек. Так, что, все, все комментарии зачитал. Что думаю, рассказал. Так, Серега, вот Вавкон пишет: люблю я все времена года, они все по-своему красивы. Слушай, ну тебе-то вот в кабине сидишь, тарахтишь, тебе, мне кажется, вообще все равно, что там за окном. Лето, зима, осень, может там ядерный взрыв где-то. Вот, понимаешь, едешь в Ялту, да, как обычно. Как, вот, чувак за месяц 4 раза в Ялту сгонял. Вот, едешь ты в эту свою Ялту, а справа поднимается грибок ядерного взрыва. Вот ты так говоришь: ха, весна, хорошо. И едешь дальше. По-моему, водителю вообще посрать, какое там время года. Ну, если, конечно, машина не ломается, ездишь по асфальту. Так, собственно, все. Все зачитал, давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас что? У нас Аннета. Аннета. Опять же написано СПБ. Будем надеяться, что это СПБ. Трек называется «Вместо меня». И как сопроводиловка написано: «Вместо меня моя музыка». Вот так вот. Ставим, слушаем. Аннета, Питер, «Вместо меня».

Итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте все, кому уже обрыдло нас слушать. Так, смотрите, только что у нас отзвучала Анетта. Я сейчас за эфиром на стриме говорил, вот почему-то, я не знаю почему, вот этот академический вокал, я его не люблю. Ну, не знаю, это как бы... Нет, к вокалистке никаких претензий. Это я именно свои вот эти ощущения. У меня почему-то вот эти вот все вот эти классические протяжки, вот эти вот вибрато, они прям вот как-то коробят меня, не знаю. И я вот Юрке вопрос тут за эфиром задал, говорю: Юрка, а вот в какой тональности ей надо было это спеть, чтобы вот вокал был бы чуть-чуть поровнее? Или его можно... А его, наверное, можно было просто спеть обычным вокалом. Потому что я вот слышу бэки, я так понимаю, что бэки тоже она же пела, она же себе и бэки пела, Анетта, да? И вот на бэках там спокойный, нормальный, ровный голос, он красивый. Голос действительно красивый, голос интересный, вот, здоровский. И вот бэки мне как-то вот больше. Но это лично мне. Я ни на что не при. Это я просто свое мнение высказываю. Понятно, что сколько людей, столько и мнений. Все здорово, все красиво, но это я просто свои ощущения рассказываю, да? Вот, Юрка пишет: мне не кажется вокал истеричным, все в рамках жанра. Ну, может быть. Это я его просто так выразился. Это я выразился, потому что я искал сравнение, как это назвать, то, что, ну, у меня не хватает, да, в голове вот этого образования музыкального. Я некоторые вещи не могу правильно называть. Ну, недалекий я в этом деле, ну, что сделаешь. А свои ощущения как-то высказать хочется. Поэтому я назвал его истеричным. Вот, ну, на самом деле, нет, конечно, я ни в коем случае обидеть не хотел, Анетта. Нет-нет-нет, это все здорово, все. Это я просто рассказал, что меня трогает или не трогает, да. На самом деле все по классике жанра, все здорово. И вот людям нравится, вот я сейчас буду читать комментарии. Смотрите, Светланка пишет: ах, какой голос потрясающий. Вот, Витос пишет: скорее эстрадный вокал. Но ты знаешь, не знаю. Нет, мне кажется, это более классический. Вот который вот в опере поют, да, вот в опере поют таким манером. Вот я, наверное, не люблю просто оперу. Так, Мишаня пишет: вот, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. Соня пишет: академчик красивый, мелодию прям совсем не прочухала, но академчик красивый. Так, Морис пишет: вот поэтому, Зухер, ты делаешь охеренные вещи. Ты про что мне? Ты про что мне сейчас? Какие я вещи охеренные делаю? Вот. Так, что там еще? Что там еще у нас? Все. Комментариев очень мало на самом деле. А, вот Лев написал: очень хороший вокал, хорошо, когда не только любят, но и умеют петь. Вот. Антоха пишет: вах, какой песня. Смотрите. Макс Нефрай, это что? А, это у нас... Это на другую группу, я понял. Так, Антоха написал: нормальный вокал. Вот, видите, всем, в принципе, понравилось то, что я сейчас вот это вот говорил, да, свое мнение, да. К нему вообще прислушиваться не надо, потому что я вообще не показатель. Я человек далекий от классической... понимаешь, музыки, и могу наговорить глупости. Я просто рассказывал свои ощущения, да, вот, ну, я не люблю вот эти вот академические штуки, потому что, ну, как-то, у меня, наверное, я же в культуре отработал сколько, 15 лет, и когда были вот эти вот, они же у нас были как обязаловка, я не мог от этого отлынить, потому что я был звукорежиссер, я сидел за пультом, я все это озвучил, и хошь не хошь, мне приходилось все это слушать, поэтому вот как-то у меня к академу к этому вот прям душа не лежит. Так. Мишаня вот пишет: специально я такую музыку не слушаю, не понимаю, не чувствую, но сейчас было прикольно на контрасте с металлерами. Ну, вообще, может быть, да, а почему бы нет? Ты знаешь, вот у нас буквально в позапрошлом миксере была девочка из Рязани. Вот там, понимаешь, никакого академа.
Голос, скажем так, не поставленный, потому что, ну, в плане не поставленный, именно вот нету вот этой жесткого стержня, да, в голосе. Ну, как это красиво звучало, понимаешь? И я забрал девочку в ништяки, она у нас теперь в ротации играет, мне очень понравилось. Тут дело даже не в технике, а просто вот есть какая-то душевность, что ли, да? А вот Академ, он как-то вот эту душевность, ну, лично для меня Академ душевность куда-то убирает далеко. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас Bad Monkey, «Спички» называется трек, и читаю сопроводиловку. «Все любят драму», так называется новый релиз группы Bad Monkey. Так ли это на самом деле, проверим, послушав трек «Спички». Вот, ставим, слушаем Bad Monkey, «Питер», «Спички» называется трек, поехали, а вы комментируйте, не стесняйтесь.

Итак, друзья, добрый вечер, 22.00.02, вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Я их, вы представляете, я их до сих пор называю зелеными системными, уже хотя 3 года эфирю другим софтом, и они у меня уже давно не зеленые. А, нет, есть зеленые, все, я все законно называю зелененько, у меня время, которое осталось до начала следующего часа. Так, вот Сонька пишет, да, мы старперы просто, но послушать можно, да, мы тут за эфиром, а мы за эфиром тут обсуждаем. Ну, конечно, мы тут приезжали. Вот, молодежь пошла, говно играют какое-то. Вот, у нас тут чего было-то? Короче, диалог у нас в чем? Началось с того, что спросил Морис, а Зухер, это же, говорит, попса. Вот, и я начал рассказывать, что вот я последнее время, я издалека прям пошел. Я реально вот сидел, размышлял. Я то ли ехал куда-то, я не помню. Объясню, я включил Европу Плюс. Потому что когда я не могу слушать ни форматку, я слушаю или Максимум, или Европу Плюс. Европу Плюс, потому что я там раньше работал, а Максимум, ну, ближе как-то к моей сути, да. Вот, и я ехал, слушал Европу, я понимал, что вот этот трек, да, я бы включил бы на неформатке без проблем. Вот, и на вопрос, попса ли это, я не могу сейчас, вот я сейчас реально не делю. Раньше я делил, да, вот это попса, мне жестко не нравилось, да, вот это был рок, мне жестко нравилось. Сейчас настолько все перемешалось, 21 век, да, сейчас все стили перемешивают в одном треке. Вот даже вот сейчас смотрите, возьмите Bad Monkey, да, сейчас у нас тут был R&B и хип-хоп, и что-то там даже проскочило из вот этой синтовой электроники. То есть настолько все перемешано, что называть попсой, не попсой, наверное, сейчас в наше время уже это как-то не актуально. Я уже для себя, наверное, делю больше треки на слащавое, нормальное и на полное говно. Вот. Уже я как-то по жанрам, по стилям стараюсь. Ну, уже, видимо, состарился совсем, да. Вот. И вот мы тут с Мишаней рассуждали, что, наверное, мы уже все, старые уже. Вот. Он говорит, а хрен ли нам, а с чьей нам колокольни еще и говорить, как не со стариковской. Ну да, то есть, в принципе, вот группа Спички, ой, группа Bad Monkey, сейчас вот они отзвучали. В принципе, все ровно, все красиво. Ну вот как, сейчас я, мне понравилась фраза Мишкина. Он написал, молодые ребята хотят быть в тренде. Мне во всем этом не хватает сердца, его просто нету там. Есть форма, а сердца нету. Вот. То есть трек какой-то получился, он прям без души, что ли. Я не знаю, то ли спето так, то ли может совпало все вместе. Но вот как-то он прям вот полный набор вот этих вот фишечек, вставочек, да, то есть все в тренде, все красиво. Но опять же, может быть, это мы тут просто по-стариковски лопочем что-то, а у них там есть там несколько миллионов фанатов, которые любят группу Bad Monkey, и они колбасятся с ними. Я уверен, что живьем это вообще здорово все, но вот в записи как-то я сердце не почувствовал. Так, Гуля пишет, это правда. Принимала участие в батлах, мои тексты называют душными. Вот, душными называют мои тексты. Дэм пишет, женский вокал не в тему, как из подпола. Соня пишет, музыка цеплять должна и текст. Жаль, когда что-то одно отсутствует. Так, Мишаня пишет, молодым ребятам нашу музыку тоже неинтересно. Мне пишут, музыка для бати моего друга. Вот, так, и... А вот Лев написал, ноги сами в пляс пошли, норм песенка. Вот, видите, то есть, как бы, каждому свое. Витос пишет, модная музяка, не воспринимаю такое вообще. Так что, как бы, в плане техники все здорово, все хорошо, все на месте, вокал на месте, все звучит, сведено аккуратненько, но вот... Короче, нашим старперам не зашло, а в плане всего остального на, как это называется, на мейнстриме, да, вот так вот. Вот так вот. Едем дальше. Не, я ни в коем случае не хотел обидеть группу Bad Monkey, я просто вот, ну, рассказал то, что я чувствую, да. Я уверен, что у них толпа поклонников, и им просто посрать на мое мнение, и они будут правы, потому что, как бы,
Музыкантов плохих нету. Есть определенные люди, которые встретились в пространстве, и вот они слушают эту музыку, эти слушают эту музыку, и как бы им наше мнение неинтересно. В плане, в техническом плане у ребят все хорошо, а все остальное вкусовщина. Вот, поэтому это мы обсуждать не имеем права, но сказать я как бы свои ощущения сказал. Вот так вот. Вот, я выкрутился, я таки выкрутился. Поехали дальше. Так, далее у нас группа First Light. Дашка мне написала, что она курица. Она курица. Вот, и как бы... Молодец, люблю самокритика. Она мне тут кидала то один архив, то другой архив. Потом пишет, блин, в этом архиве два First Light'а, бери первый. Вот, в итоге взял я первый. Группа First Light, группа, которая успела закинуть трек на неформатку, значит, я кину вам ссылочку на него. Если вам понравится, то сможете тут же его и скачать. Вот, собственно, что у них написано про себя. В «Скорлупе» полноформатный музыкально-поэтический альбом, поднимающий актуальные вопросы зависимости, социопатии, аутоагрессии, потери себя и, как следствие, ежеминутная иллюзорная игра в прятки с собой и всем остальным миром. Слушаем заглавный трек с этого альбома. Итак, First Light, постижимость, собственно, Питер, поехали!

А итак, друзья, 22:09:22. Вот такое красивое системное время у меня. Только что у нас были First Life. First Light, извините, пожалуйста, «Постижимость» называется трек. Вот, и вот опять же, смотрите, вот куда это отнести, да? К Пакпсе? Нет. К Ракешнику? Нет. Просто вот хороший, хороший номер. Мне понравилось. Единственное, знаете, чего вот мне не хватило? Бочечку бы там вот. Если вы еще в пластик не закатали никуда этот трек. Ну, хотя, если вы от бомбы пришли, то да, вы уже все, уже трек потерян. Там бы бочечку бы вот чуть-чуть ей плотничка добавить, чтобы она прям пиналась. Чтобы и будет вообще шикарно. Стихи под музыку, а что, нормально, нормально. У нас, кстати, на неформатке много... В свое время их было. Сейчас периодически всплывают, но все реже и реже. У нас была девочка, она прям вела программу. Программу. Стихи они читали. Прям регулярно это как-то было все. И периодически я что-то оттуда выбирал. Они на музыку накладывали. И временами у нас оно появляется. Ну, они сейчас в лонглисте, в далеком, да, но они есть там. Вот, и периодически они всплывают. И я прям с удовольствием слушаю, когда вот среди музла появляется, в общем, плейлисте раз, появился стих. Хорошо, хорошо звучит. Так, Дэм пишет, Гришковец и Бигуди, молодой вариант. Не знаю, не знаю, почему. А почему все Гришковца как-то... Нет, тут у Гришковца другая совсем манера. Совсем другая манера. А если говорить, что читать текст на музыку, то ну при чем тут Гришковец? Этим занимались еще в 18 веке. Так, Серега пишет, поймать можно... А или это частная волна, что-то я такое радио не слышал. Серега, нас можно поймать в ФМе, но если ты находишься на северо-западе, это граница Вологодско-Архангельской области, все остальные слушают в онлайне. Так, Юра Арцизов пишет, не дай мне бог потерять себя, а трек атмосферный получился, мне понравилось. Соня пишет, убаюкивающая красивая песня. В каком городе находитесь? Я из Оренбурга. Вот. Сереж, ну мы не из Оренбурга. У нас из Оренбурга Платвинов. Платвинов, Володя. Да, он у нас оттуда. Мы раскиданы по всей стране. Кто-то в Москве, кто-то в Туле. Кто-то в Ростове. Вот. Мы тут разбросаны повсюду. Так, а сервера у нас стоят в Германии, если уж на то пошло. Так, что-то, вот у нас Дэм из Оренбурга, так что вот вы видите, тут встретились два оренбуржца. Так, Антоха пишет, музон хорош, а вокал беден на эмоции. Слушай, ну нормальный там вокал, ну как вокал, чтение, да, а какие там тебе нужны были эмоции? По-моему, там как раз главная эмоция сквозит через весь голос, там уже, собственно, ничего больше и не надо выдумывать. Все придумано, все продумано. Так, Гуля написала лирично. Лирично. Ну и, собственно, все. Светланка написала ой-я-я. Все, Светланка, ты-ты. Ты-ты-ты-ты. Здорово, красиво. Как бы если... А чё тут биться? Заберу я этот трек заберу потом, пусть он у нас болтается в ротации. Вот, поставлю также в лонглист, потому что такие вещи, они периодически очень хорошо звучат, когда музычку разбавляют, очень даже здорово. Вот, далее группа «Север». Группа «Север». Насколько я помню, они вывалили новый альбом, но почему-то они к нам так его еще и не загрузили. Вот я этого не понимаю. Ну, загрузите, закройте скачивание, и все. Вот, ну, слава богу, хоть через бомбу «Питер» вы до меня добрались, это тоже хорошо. Трек называется «Злые клоуны». Вот. И это заглавный трек с альбома «Голос мой». Читаю сопроводиловку. Группа «Север» — это тяжелые гитарные рифы, мелодичная лирика и завораживающий своей мрачностью текст. Если вы готовы почувствовать все это, то мы вас ждем. Вот, от себя могу сказать заранее. Классная группа, очень техничные. Хорошо, девочка поет. Собственно, я думаю, сейчас большинству из вас понравится. Поехали. «Север», «Питер», «Злые клоуны».

А итак, дорогие подруги, 22:18:06 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Север». Вот. И Юрка вот пишет: жаль, что не загружают они форматку. Я думаю, они загрузят, они просто забыли, скорее всего. Мы с ребятами часто общаемся. Они у нас есть на неформатке уже, их там много треков, и в ротации они у нас есть, и звучат они всегда одинаково хорошо. Вот, а я тут сейчас за эфиром забыл слово. Слово-то простое, характерное, да? Вот, и этот трек, он не характерный для данной группы, ну, по крайней мере, до того, что я слышал раньше. Тут просто вот Мишаня начал сравнивать с Арбениной. Пишет: не без влияния Арбенина интонации слышно, и не Арбенина ли это поет? Точно ли это не «Ночные снайперы»? Нет, это точно не «Ночные снайперы». И еще раз повторю, это не характерный для данной группы трек. Альбом я новый этот не слышал еще, но надеюсь, что они загрузят, и я послушаю. Вот, я думаю, они у нас появятся в скором времени, просто, видимо, забыли про нас. Обычно они загружают все к нам, и они у нас часто и в миксере были, и в ротации они у нас есть. Интересная группа, на самом деле, очень техничные ребята, и, ну, зайдите, послушайте на неформатке, вбейте «Север» латинскими буквами, и, я думаю, вас порадует. Так, Мишаня пишет, вот, обработки свои вполне оригинальные, Гуля пишет, круть, так, что там, текст не дурной, энергетика, опять же, Морис неплохо написал, Лев написал просто во, ну, вот этот вот, антифак я его называю, да, понравилось, короче. Витос Пермяк пишет: не первый раз слышим, как всегда, неплохо. Антохе зашло. Соня пишет: Руслан Арбениной, но все гармонично. Все гармонично. Так, что там еще у нас? И все, собственно. Все, да, тоже Арбенину напомнило малость. Ну, я не знаю, что он так все Арбенину напоминает. Если бы я вспоминал кого-то из снайперов, я бы вспомнил скорее Сурганову, чем Арбенину. Вот, хоть бейте меня, хоть ломайте. Вот, мне кажется, когда Сурганова ушла из снайперов, а я и снайперов слушать перестал, кстати, после того, как я стал слушать чисто Светку. И все. Так. Ну и чего, все, больше комментариев. Мне понравилось, ребята, группа «Север», вы молодцы. Ну и опять же, жду я ваш новый альбом у нас на неформатке. Обязательно в какой-нибудь миксер возьму. Вот, если бы вы успели загрузить, то, возможно, мы бы вас завтра тоже слушали бы, как вот «Большие ноги» мы будем завтра еще слушать, только другую песню. Вот, ладно. Ладно, что, тоже немного тренд в вокале, мяуканье такое своеобразное. Ну, не знаю, мяуканье — это как манера пения, наверное. Ну, я бы не сравнивал. Для меня они самостоятельный продукт, вот так вот. Для меня они являются самостоятельным продуктом, группа «Север» мне импонирует вполне себе. Едем дальше. Далее у нас Ева Канна. СПБ, опять же, СПБ, написано следующее: Ева Канна, певица, актриса, поэт-композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница красивого, сильного голоса с нежным тембром и мощной энергетикой. Покупайте наших слонов. Город над Невой, Ева Канна, Питер. Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируйте, не стесняйтесь, побольше пишите.

А итак, друзья, 22, 26, 26. Вот так вот красиво на моих зеленых системных. И у нас тут... ну, во-первых, я сейчас молчал практически всю песню, я ее слушал. Я как бы за эфиром сказал. Но я повторюсь еще раз, я вот прям вспомнил те времена, когда я работал в отделе культуры. И у нас вот Калюня на Корге, на Ай-3 делал минусовки всем самодеятельным вот этим вот городским исполнителям, да, и все эти минусовки были одинаковые, все были однотипные. И вот сейчас, смотрите, написал Антоха вот еще один академический вокал, песня норм, но не более. Вот, Антоха, тут я с тобой не соглашусь. Вокал-то как раз живой, человеческий, и в принципе, если бы не он, то, наверное, вообще было бы нечего слушать, потому что минусовка прям вот провальная. Вот эту песню испортила музыка. Песню испортила музыку. Если бы вот это все с нормальным инструментом, а вживую бы было бы вообще, наверное, шикарно. Представляете, вот это все под живой оркестр, где-нибудь там в Олимпийском на весь зал и как бабахнули бы. Вот, это бы звучало бы красиво, сочно. Ну, вот эта вот минусовка косиозная, она прям, ну... Ой... Вот. Так, ладно. Что там у нас? Гуля вот пишет, голос-то ничего, но почему-то Лещенко «Советский Союз» вспомнился. Не моя песня. Не моя песня. Витос пишет, совковая эстрада, но красиво. Сонь пишет, прям как финальная песня концерта «Дня города». Красиво. Так, что там еще? Бате моему бы зашло. Концовочка вообще... развеселила. Так, Светланка пишет, музыка, да, не подчеркивает голос. Серег пишет, лучше Цоя включили. Перемен. Но у нас сегодня 10 треков от компании «Бомба Питер», поэтому Цоя мы сегодня точно не послушаем. Так, Лев пишет, вот, чисто объективно сделано профессионально, но не зашло, увы. Такое можно, например, блокадником петь или в день города, или хором в школе, или в душе, или в шляпе с большими полями. Я понял шутку, я понял шутку, но у него голос хриповат, чтобы вот это петь. Хотя, может быть. Вот, короче... Ева Канна мне понравилась, мне не понравился ее оркестр. Вот ее оркестр прям подвел, всю песню испортила музыка. Да, такое тоже иногда бывает. Вот, ладно, но это опять же сугубо мое мнение, да, я на Бога не претендую, как бы, но свое мнение сказать обязан. Вот, ладно, едем дальше. Дальше группа, которая звучала у нас давеча в позу, В позатом миксере, но почему-то они не добрались до чата. Может, я думаю, сегодня доберутся, потому что я все жду, когда Регинка появится. Когда она уже вот это мне кинет, тут я готова жрать печеньки. Где вот это вот все? Где она? Куда она делась? Вот, но ладно. Группа «Карта Бита». Группа «Карта Бита», город Питер. Тут я точно знаю, что это Питер, да? Вот, и... Давайте буду читать сопроводиловку. Шестой сингл предстоящего альбома. Вот как так? Шестой сингл предстоящего, то есть вы их синглом выпускаете. Что за нетерпение такое? Ну почему вот, почему я сижу уже год не выпускаю? Нет, вру, выпустил я, две песни выпустил, ну прям уж очень хотелось. Но остальные-то держу, не выпускаю, пока альбом не допишу. Вот допишу альбом, выпущу альбом, а тут шестой сингл предстоящего альбома. Тут, собственно, все, и альбом кончился. Вот, когда-то давным-давно, когда суслики еще не умели летать, но уже научились плавать, где-то неподалеку от станции метро «Политехническая» студентами СПб ГПУ были придуманы очень веселые песни. Немного времени спустя был создан коллектив «ДОДВСУД», что расшифровывается «День открытых дверей в сумасшедшем доме». Но по прошествии времени суслики и группа эволюционировали, и теперь она носит название «Карта Бита». А, собственно, «Карта Бита» меня отстранили от
отдел, город Питер, поехали, ставим, слушаем. Вот Ренатка вся такая занятая, я за нее нынче. Все, я понял. Вы что в миксере-то не были? Что вы в миксере-то не были? В позапрошлом. Мы вас тут так ждали, а вы не агу. Ладно, поехали.

А итак, друзья, 22-35-52 на моих зеленых системных. Вот Витос пишет: чисто творческий подход, интересно и прикольно, наворотили всякой всячины. Слушайте, ну, я честно скажу, я вот обычно тарахчу за эфиром, да, тут я прям сидел, слушал. Ну, во-первых, такие вещи я называю не треками, не песнями, а перформансами, да, то есть это вот трек-представление. Трек-представление. Я честно скажу, что второй раз я его слушать не буду. Но я с удовольствием послушал его вот сейчас. Я вот эти вот все фишечки, вот я все услышал. Я и флейточки, и аккордеончики, и вот это здорово. Это прям такая работа. Сделана интересная хреновина. Интересная хреновина. Очень мне понравилось. И я понимаю, что если вот точно так же я услышу живьем на концерте, да, если когда-нибудь я попаду на концерт «Карты биты», то я прям кайфану. Вот, но, опять же, у меня в голове не укладывается, потому что это кардинально отличается от того, что я слышал от «Карты биты» до «Тохо», да. А, то есть там было прям все классически, все здорово, все интересно, и можно было слушать и 2, и 3, и 5, и 10 раз. А тут прям вот это вот чисто концертные пошли варианты. То ли на вас так сказалась пандемия, да, все концерты запретили, и вы начали, понимаешь, заниматься изобретением машины времени. Вот. Но получилось здорово. Получилось здорово. Чисто вот музыкальная составляющая мне очень понравилась. Очень, очень классно. Все очень продумано. Все очень вот так вот, вот прям на месте. Все вот эти маленькие микровставочки. Красиво. Красиво. Вот. Ну, понятно, что это не шлягер. Понятно, что это каждый день слушать не будешь. Но вот сейчас послушал с большим удовольствием. И могу сказать, что на концерте это, наверное, живьем вообще обалденно слушается. Вот, ладно, буду читать комментарии. Так, мы выяснили, что Ренатка вся такая занятая. Вся такая занятая. Вот, видно, жрет где-то печеньки. Так, Антоха пишет: прикольная песня. Прикольная песня. Что там еще? Мишаня пишет: вот такую группу вживую интересно бы послушать. Юрка вот со мной согласен, тоже говорит: альбом пишу, синглами не балуюсь. А, вот я хотел задать вопрос, Лев. А вот смотри, это шестой сингл. Это у вас шестой сингл альбома. А сколько в альбоме песен? Постесняюсь спросить. Не постесняюсь спросить. Вот, все ли вы их выпустите синглами? Так, что там еще? Ничего не понятно, живем сто пудов круто. Ну, если они играют. Они играют живые концерты. Они играют живые концерты. И мне, насколько я помню, они играют прям вот всем составом, со всеми вот этими вот пришлепочками. Должно звучать здорово. Я у них живьем не был, но знаю, что живьем они вот это все играют. Так, Серега пишет: что за песня? Я такой даже и не слышал. Че они накурились? Тут нужно быть под чем-то, чтобы такое спеть. Может, мне отсыпят, перешлют, может, я попробую. Слушай, ну, я думаю, в Оренбурге тоже где-то есть полянка с хорошими грибами. На самом деле, в данной композиции текст был вообще ни к чему. Просто, чтобы мы послушали Ренатку и улыбнулись, да? Вот, всего 8 песен будет, все выпустим синглами. Ну и какой-то альбом. Какой-то, к чертовой матери, альбом. Вы его весь уже выкинули в люди. Вот, ну, ладно, это ваше дело, ваша стратегия. Вот. Я Сереге сейчас вот отвечаю, что там текст прям вот вообще был не важен. Там была именно музыкальная составляющая. Она классная. Она классная. Мне понравилось. Мне очень понравилось. С удовольствием послушал. Второй раз слушать не буду. Теперь только живьем. Вот. Что? Все вроде зачитал. Вот что-то Витос царапает. Ну, давайте подождем, что он там царапает. Передавай, Лев, привет Ренатке. А то она что-то как-то слилась. Она, походу, мы собирались в Питер ехать. Ну, мы съездили в Питер. Я говорю: давайте вместе поиграем где-нибудь. Я с собой возьму на всякий случай все свое барахлишко.
Вот, и она так, это что-то так раз-раз, ну, типа, да нахрен ты нам нужен, ты Зухер, нам тут самим тут некогда еще ковырят. Вот, и все, она, видно, может, что-то застеснялась, теперь боится показываться. Да я же не злобный, что мне, ну, не получилось и не получилось, в жопу все это все мелочи. Вот, восьмисингловый альбом, да, вам его надо назвать, восьмисингловый альбом. Ладно, едем дальше. Далее группа Тюленева. Группа Тюленева, город Москва. Вот. Зачитываю, понимаешь, сопроводиловку. Вот, группа Тюленева — это мелодичный русский рок. Слушайте, а вы у нас были, по-моему, уже, нет? Мишань, что-то мне кажется, вот Тюленева, у меня почему-то прям вот эта фамилия очень прям вот как-то в голове звучит, как будто вы у нас были уже. Ну, отвлекся, извиняюсь. Вот, это мелодичный русский рок, сочетающий традиционно серьезное отношение к качеству текстов и точные, неперегруженные аранжировки, сделанные маэстро Борисом Н. Долматовым, уважающим, например, как Стинга и Марка Нопфлера. Вот, так и Роберта Фрипа. А вот не фамилия. Вот нет, у меня вот Тюленева у меня почему-то в голове. Ну, то есть вы у нас не были. Вот, ты мне ответь, вы у нас были уже. Я сейчас услышу сам все, ладно. Если были, я вас вспомню. Вот, итак, ставим, слушаем. Трек называется «Я дома, Москва». Группа Тюленева, поехали. Поехали.

Всем пока. 22.45 на моих зеленых системных. Вот, Алиска у нас нарисовалась. Ты, говорит, это ты тюленя с оленем спутал, не для чтения вслух. Нет. И ты, кстати, ты пошутила. Ты думала... Я понял твою шутку. Ты думала, что ты мне сказала про жопу синего оленя. На самом деле ты меня натолкнула на правильную мысль. У нас есть Оленева или Оленина. Оленина, она, по-моему, из Челябинска у нас девчонка. Вот, я, наверное, Тюленева спутал с Оленевой. Так. Что там у нас? Мишаня написал, это не фамилия, потому что я работаю с сетями. Это не фамилия, потому что... Не знаю, я твою шутку не понял. Соня пишет, в дороге бы послушал такую песенку. Дэм пишет, не напоминает ли моральный кодекс? Нет, мне не напоминает. Тембр голоса, ну не тембр, а вот это чисто хрипотца. Ну как бы поэтому сравнивать с моральным кодексом вообще, мне кажется, это прям притянул ты очень сильно. Очень сильно притянул. Так, что там у нас? Так, Витос вот пишет, мы тоже, наверное, синглами будем бомбить, альбом писать целиком уже сил нету, а песня понравилась неплохо. Антоха пишет, мне понравилось. Лев пишет, норм песня спокойная, ненавязчивая. А, вот, Мишань пишет, это название улицы на западе Москвы, не фамилия. Тюленева. Слушай, но улица-то названа по фамилии, понимаешь? Улица Тюленева, значит. Значит, был такой чувак Тюленев. Он наверняка что-нибудь полезное для Москвы сделал, и ей назвали целую улицу этой фамилией, понимаешь? Так что это по-любасу фамилия. Поэтому так. Серега пишет, голос похож на Буйнова. Ну, Буйнов, он более, как тебе сказать, у него голос такой рычащий, он более поставленный голос, скажем так. Он более старый дядька, у него уже, в принципе, наверное, уже его и нету голоса-то. Он, наверное, уже по старости петь не может, если только под фонограмму. Вот, нет, тоже не соглашусь. Нет, вполне себе самобытно, неплохо, мне понравилось. Вот, и чего? И все. Все, друзья, все. Это был финальный трек программы. Собственно, вот так вот. Но не услышал я ни Стинга, ни Марка Нопфлера. Давайте уж это вот как это... Этих я... Аккуратнее. Я себя музыкантом говорю, аккуратнее с сопроводиловками. Аккуратнее. Потому что прям вот я думал, сейчас тут такие блюзы посыпятся. Прям я думал, сейчас я расплывусь тут весь. А так, не, неплохо, все здорово. Ну, конечно же, не Нопфлер, конечно же, нет. И не Стинг. Что он до сих пор поет, Буйнов? Ну, он под фанеру поет, как тебе сказать. Живьем-то он уже давно не поет. Он, наверное, живьем последний раз пел, когда бородящих артистов пел нафиг. А сейчас уже он, думаю, уже давно этим не занимается. В студии запишет фанерочку хорошую и ходит с ней по концертикам, миллиончики срубает. Вот. Так, Мишань пишет, я не знал, какую песню Олег отправил. Все ясно. Так, что-то у меня звук пропал, пишет Лев. Слушай, ну, трансляция идет и на радио, и на видео. Это у тебя, наверное, что-то с этим, с как его называют. А у кого еще звук пропал? Еще у кого-нибудь звук пропал, нет? А то, может, правда звук пропал, а я тут, понимаешь, распинаюсь. Все, собственно, все зачитал. Друзья, что будет дальше? Послезавтра, в четверг появится запись эфира на сайте Неформатного радио, появится голосовалка. Две недели ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Вот, победителя заберем в ротацию обязательно. Напоминаю, не занимайтесь накрутками, обязательно к вам какая-нибудь тварь постучится в личку и предложит вам за небольшие деньги победить в голосовании. Это все вычисляется моментально, поэтому не занимайтесь этой херней. Вот. Чего? Завтра услышимся в рамках программы «Неформатный миксер». В субботу у меня днюха. Поэтому, если какие-то вопросы хотите решить, то до субботы. А! Сборник «Грани 3».

завтра, послезавтра я его выгружаю. То есть вот я психанул, я как и обещал, я психанул. Я больше ждать никого не собираюсь, потому что, ну, это уже свинство. Вот, завтра еще у вас день есть. Кто хочет, можете поучаствовать. Кто-то, может, второй трек хочет туда добавить от себя. Вы еще все это успеете. Послезавтра он улетает на цифровые площадки. Ждем ссылки, потом печатаем пластинки и повезли по кафешкам и заправкам. Вот, все, машу вам всем лапкой. До свидания, завтра услышимся. Завтра я не знаю, трезвый, пьяный буду, но посмотрим по настроению. Сегодня я с чайком. Отключаюсь я от радио, давайте, а на стриме я еще минуточку повещу. А, ну как же, мы завершим правильно программу.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой алкоголя.

0: Просто так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
3: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

не складываю буквы даже в слоги.

тишина в квартире. Пусть ненадолго, пусть не навсегда.

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: Песня «Дожди», «О вере», «Светлое будущее».
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Не о чем грустить. В жизни не случилось ничего такого, что не позабыть. Ничего хорошего, ничего плохого, не о чем жалеть.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши. Всем привет. Привет. Что там у нас? YouTube, привет ВКонтакт, привет Одноклассники, привет Facebook. Вот, привет неформатное радио в FM. Мы уже тоже появились в Дискорде. Здороваюсь с Вовкой. Борис Федорович, приветище, дорогой. Антоха, здравствуй. Родион, привет. Камонов, приветище. Петруха, как там солнечная Одесса? Здравствуй, Натаха. Приветище! Вот, кто там еще у нас? Кто еще у нас там из присутствующих? Все, пока никого больше не вижу. Итак, ребятушки, здравствуйте всем. Так, надо написать первый квас, сделать в чат. Ну-ка, давайте кто-нибудь мне куда-нибудь в чат напишите, чтобы я... Что-то он у меня висит, падла. Итак, друзья, жара жуть. В Одессе жара. Я наливаю. Давайте, у кого что есть, наливайте. Я сейчас буду... давайте мы сейчас нальем. Зухер сегодня у нас по коньячелу. Зухеровна по апельсиновке. У нас сегодня такой семейный подряд. Че молчишь-то? Ты будешь с народом здороваться, нет?
3: Да даже не знаю, ты меня затмил. Всем привет.
2: Я тебя затмил, всем привет. Вот я, смотрите, я вижу чат на видеозаписи. Игорян, привет. Дениска, здравствуй. Витос, наш боевой хомяк, здравствуй. Вот, а он у меня почему-то здесь чат не обновляется. Так, сейчас мы его, знаете, как мы его закроем? Вы только что закрыли закрепляемое окно. Окей. И попробуем его еще раз найти. И где его найти? Так, док-паны. Вот же он, чат. Бздынь. Вот, все, я вижу чат. Так, сейчас я туда напишу. Всем привет. Итак, друзья, те, кто у нас в первый раз, рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее туда. Серега Курочкин, здорово. Вот, во-вторых, кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена эфирная. А также сейчас, так, сейчас мы обновим страничку. Вот, также там появилось стримище с моей гнусной мордой, с двумя фингалами и, собственно, Зухеровна. Прошу любить и жаловать. Кто-то ее уже давно знает, она с нимбом. Да, кто-то ее перепутал с Коляном. Да, Коляновна сильно помолодела.
3: И потемнела,
2: и вообще стала, понимаешь, вот так вот. Так, мы с Вовкой коньяк пьем, пишет Натаха. Натаха, это замечательно, потому что мы с Зухеровной тоже коньяк пьем. Вот. Коляновна, приветище. 18+ группа, приветище. Я вижу, вот у нас ожил Дискорд. Андрюха, здравствуй. Вадим, привет. Вот, я не договорил. Откуда, спрашивает Фингал, еще один. Это у меня как... Начало эфира, я каждый эфир начинаю объяснять. Нет, меня не подбили, так меня подбить невозможно. Это очень сложно, чтобы так у меня... Это я сгорел на солнышке, сгорел прям до мяса. Водичкой умывался, пока работал. И, сука, сгорел. Вот, но уже все, тут уже корочки, они как бы уже отваливаются. Так что, видимо, в следующий миксер я уже буду без фингалов. Так, Ольча, привет. Привет, здравствуй. Дочь в гостях, клёво. Дочь у нас раньше периодически эфирила, но что-то она так это подзабила. Вентилятор, думал, панама у Зухерны. Это у неё нимб переносной, знак святого. Вот, ладно, ребят, давайте мы уже как чего объявим победителей. Во-первых, победили в прошлой программе группа «Без стука». Так... Аж на 124 голоса, это хорошо. В ништяки забираю Натаху Белкину, потому что ее все обижали, она расстроилась. Но тем не менее, забираю. И пускай будет Михаил Торохов, наверное, вот так вот. Три трека нон-стопом, мы пока с Зухеровной бахнем, собственно, подымим кальяном. Вы слушайте, наливайте, начисляйте, выпивайте. И что, и поехали, и начнем уже основную часть, но три трека нон-стопом, поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, здравствуйте всем. Привет, кто нас только что подключился к неформатному радио. Мы уже сейчас, ну, на видосе-то мы уже давно тарахтим, но мы сейчас появились вот и на радиоволне. А, собственно, всем, кто у приемников, привет! Ну, а кто хочет еще и мат слышать и как бы видеть, как мы пляшем, добро пожаловать в видеотрансляцию. Там текста больше, музыки меньше, но как бы там, видимо, веселее. Так, Натаха пишет, мы быстро разобрались, как только в трансляцию заглянули. Коляновна, ты где? Спрашивают. Спрашивают, где ты, Коляновна?
3: Где паника, где же
2: вот,
3: Коляновна?
2: Ну, она, понимаете, она завтра идет к начальнице на днюху. Ну, понимаете, надо это, по мышке подергать, ноги по это, поскрести, там, пятки, ну, к начальнице же идет. Вот, мир, дружба, ждвачка пишет, я здесь, привет тебе, винишка. Саня, Светка спрашивают, почему три трека нон-стопом? Ну вы что, забыли, что ли, что мы, понимаешь, в начале включаем сперва победителей и ништяков прошлого эфира? Вот, еще раз здороваюсь с Артемкой на всякий случай. Ольча, оказывается, у тебя сегодня днюха, да? Я не знал, честно не знал, что у тебя сегодня день рождения, поэтому я просто вижу, тебя поздравляют в чате. Вот, Ольча, здоровья тебе, любви много, много, вот, и... не болей, самое главное, все остальное наворуем. Творческая импотенция тебе ближайшие лет 20 не грозит. Я вот, ну, я вижу уже. Молодая, красивая баба, все у тебя хорошо. Так что желаю тебе только здоровья. Все остальное наворуем. Так, что там нам пишут? Что там нам пишут? Сегодня заряжу наше лето в резиденты. Калюня пишет. Калюня, привет! Сегодня ваше лето будет, кстати, звучать. Смотрите, сегодня я планировал сделать 50 на 50. Думал, будет 50 стареньких, 50 новеньких. Но так получилось, что из новеньких я взял всего 2 трека, потому что дохренища было стареньких. Вот, соответственно, мы давайте стареньких... всех послушаем сразу, а новеньких, ну, как это...
3: На десерт.
2: Как это называется? Деды и... Как их называют? Господи, все, я...
3: Тебе пока быть дедом не грозит, я не знаю.
2: Да нет же, я же про армейские, младший призыв, который вот, младший призыв.
3: Рядовые.
2: Они как бы будут у нас в самом конце. И я посмотрел, там есть у нас Челябинск. А, нет, Пермь. Там у нас Пермь и, по-моему, сейчас я посмотрю. Что-то я уже забыл, кто откуда. Ну, суть не в этом. Я обычно тех, кто с других часовых поясов, беру в начало. Но так как младший призов, сегодня потерпите. Сегодня будете с нами до конца. Итак, начнем первые. Первые ребята, которые давно уже с нами, собственно, можно сказать, целую вечность. Ну, лет 6, так это точно. И буквально я позавчера увидел. Не, загрузили-то, может, они раньше, но буквально позавчера увидел у них... появился новый трек на сайте неформатного радио. Это группа 18+. Если я не ошибаюсь, это что-то у нас Тверь или... А, что я буду выпендриваться? Мне же можно подглядеть. Вот. Это Питер, но на самом деле это не Питер, я помню. Это то ли Тихвин, то ли Тверь. Тут, ну, что-то где-то там вот, рядышком с Питером. Вот, так, про себя написано следующее в треке. В этом году как никогда много пришлось пробыть в кругу семьи. То есть он жалеет об этом. Вот и песня об этом. Один из треков с нового, до конца еще не дописанного альбома. Называется он «Семья», группа 18+. Дислокация указанная на сайте Санкт-Петербург. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу. Напоминаю, музыканты, когда слышат себя в эфире неформатного радио, не стесняются, кидают ссылочки на свои... понимаешь, группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. А, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Ссылки брошу. Коляновна. Зухеровна.
3: Зухеровна.
2: Зухеровна. Я уже привык, что у меня Коляновна по правой руке. Наливай. Наливай пока себе, пока мне наливай. Вот. Чтобы как бы время... Чтобы время не прошло. Питер, Питер. Вовка пишет. Питер, Питер, Питер. Все, ладно, Питер. Пусть будет Питер. Итак, 18+, Питер, семья, поехали, ставим, слушаем. Мы наливаем, вы наливаете, ссылки брошу, комментируем, не стесняйтесь.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, здравствуйте всем, кто к нам подключился, кто требовал Коляновну, вот она вернулась же.
3: Всем привет.
2: Вот же оно, мое чудовище, рыжее. Вот, и как бы она никуда не пропала, она живее всех живых, и вот это ладошки, да, вот, я их постоянно туда примеряю, потому что нравится мне их примерять. Так, привет, Калюня, друг мой дорогой, пишет, вы что там еще и бухаете, да, что нам еще делать-то? А ты пуэрчиком, ну ты у нас теперь не пьющий, не курящий, мы за тебя все это делаем, мы пьем, и курим, как там Вологда ваша солнечная, рассказывай. Так, Серега Курочкин пишет, еще грипферон в нос по 3 капли, зачем оно там надо, зачем оно там вообще ни к чему. Петюня пишет, хочется просто слушать, классная песня. Так, вот, да ладно тебе, вот смотрите, все по губам прочитали, что я ребенка выругал.
3: Спасибо за защиту.
2: Микрофон был отключен, но все по губам прочитали, что ребенок мне с горочкой налил. Ну как, нет, просто если так вот с горочкой пить, мне этого пузырька не хватит до конца эфира. Вот, а хочется как-то растянуть это удовольствие.
3: Я же не спец.
2: Вот, привыкай давай уже, что там уже. Так, ладно, что там? Стрела Морфея пишут, питерский рок, он все равно ощущается такой легкой бытовухой, причем это не выглядит так культурно. И трек хоть и весьма не сложен по аранжировке, но очень хорошо построен на какой-то позитивной ноте. Гармонично заходит. Ой, сорян. Жизненно с душой спета. А Вадимка пишет, хорошая песенка. Наташке с Вовкой понравилось. А Витос пишет, красивая песня, душевная. Антоха написал, хороший старт. Борис Федорович наш, Владимир Федорович, давайте я буду называть Владимир Федорович. Ох, у, какая музыка. И нас тут слушает сейчас очень много музыкантов из разных групп, но все отмечают одно, музыка классная, не хватает индивидуальности в голосе, а так все супер. Слушай, ну, как добавить индивидуальности голосу? Ну, Вов, я все понимаю. У тебя, понимаешь, голос, он, ну, прям индивидуальный, сугубо.
3: Зухревна, совершеннолетняя.
2: Совершеннолетняя.
3: Аж на 20.
2: Она уже мужика себе завела, у нее свадьба будет, знаете где, за границей. А меня там не будет, потому что...
3: Ты сейчас накаркаешь.
2: Потому что
3: это
2: я...
3: Это вот он все обиделся, что панки его не приехали.
2: Она, во-первых, они сказали, что меня с панками на свадьбу не пустят, так? Вот, во-вторых, это будет...
3: Тебе кальян привезут, что ты...
2: В Братиславе, по всей видимости, далеко от родных земель. Я туда не попаду даже, просто меня не выпустят. Раньше можно было хоть нырнуть через Белоруссию, да, то есть можно было выехать в Белоруссию без визы, а с Белоруссии уже по всему, по Шенгену скакать. А теперь все, у нас в Белоруссии визовый режим, кстати, кто не знает, кстати. Вот. Так, Морфей уже бухой, готов слушать и писать. Так, песня душевная.
3: Это все рюмочка с горочкой.
2: Не-не-не, это я уже просто старенький, а мелкий шрифт плохо различаю.
3: Да-да-да.
2: Так, плохо ли станет нам после пива? Не будет, Андрюха, не переживай. Так, Стас пишет, ростовский рок. А какой же он ростовский, если он из Питера?
3: Пишут, у Зухеровны есть парень, все, пацаны, расходимся. Это да,
2: все, ребят. Пацаны, у меня вот все вот эти тёлки, которые тут вот сидят.
3: Все заняты. Есть плюня только.
2: Так, панки хой пишут, что там, норм, песняга 18+, рулит, йоу. Напомнил Би-2, пишет Артемка, спокойная, хорошая песня. Супер, все, Вологда, жара. Блин, Калюня, я по тебе соскучился. Когда эта бородатая... Харя уже соберется в Тулин. Коляновна соскучилась по твоим мантрам.
3: Не.
2: И вот этим палочкам, которые делают бжж и дымят. Вот. Так, что там у нас еще? Наша вам привет, Коляновна. Абсолютное зло сейчас вам пизды за алкашку будет давать. Как это будет? Она сама покупала.
3: Я сама им сегодня разрешила.
2: Она сегодня спонсировала.
3: Боится, что она снимать
2: так, придет, как ей надо было побрить ноги. Она была счастлива,
3: да
2: что...
3: не брила я их еще. Я еще не приступила.
2: Ну так сейчас же пойдешь, что Зухеровна подменит Коляновну. И ради этого она, конечно, накупила нам бухла и угли в кальян тоже. Вот, ладно. Что, давайте... Захар, громкости дай в микрофон. Зухеровны, не жадничай. Это, как тебе сказать?
3: Непрофессионализм.
2: Это девочки, понимаешь? Вот вроде бы они должны уметь говорить в микрофон, да? Вот должны вроде бы как уметь. Ну вот и он максимально прибавлен. Если я его еще прибавлю, он будет заводиться. Ну просто они... Понимаешь, вот. О, нет, нет, не делай так больше. Не делай так больше, ну.
3: Это не я.
2: Блять, стукну. Все, тихо. Тихо, я из-за вас матерюсь в радиоэфир. Видео еще можно, а в радио нельзя. Так, ладно. Не надо им громкости, нормы так пишут. Все, слава богу, разобрались, бабы мои в громкости не нуждаются. Так, все, Ольча, еще раз тебя снюхай, пока не забыл. Так, блядь, такая надежда была иметь Зухера тестя. Ой, дурачок, нет, ты что? У меня есть уже зятёк, он уже горе хапнул. И еще, понимаешь, он еще только начинает. Он... А сейчас, когда они официально, понимаешь, это вот это... И пизда, все, Братислава его не спасет.
3: Я так чую, мы не вернемся с Братиславой.
2: Они не вернутся, да, после свадьбы. Они скажут, да ну нахуй. Все, ребят, едем дальше. Смотрите, далее у нас Дима Сичкарев. Очень давний наш друг. Очень много хороших треков Димкиных есть на сайте Неформатного радио и у нас в ротации. И вот буквально недавно он зарядил целую обойму прям свежих треков. И я честно скажу, переслушал. Вообще я сегодня вот все, кто... Ой, сейчас... Ой, хорошо. Ай, комаров люблю расчесывать. Вообще... Я сегодняшних старичков, вот кто, ну вот кто из стареньких у нас сегодня в программе, я их никого принципиально не слушал специально, чтобы послушать прямо в программе. А вот Диму Сичкарёва отслушал все треки, потому что выбирал, честно скажу, выбирал. И выбрал я вот этот трек, он называется «Восторг». Так, давайте мы уже, во-первых, закроем 18+, мы их уже озвучили. Далее у нас Дима Сичкарёв. Где ты? Вот же он. Город Томск. Сейчас... Про себя написано «я». Димка, он... Не, на самом деле он долго бодался с сайтом, он никак не мог загрузить. Вот, итак, трек называется «Восторг», Димка Сичкарев. Рекомендую, хорошо, красиво, ставим, слушаем. «Своя чужую гоняет», пишут. Что это такое? Поставьте, пожалуйста, мой трек. Стас, у нас не программа по заявкам. Как бы у нас есть... как это называется? Плейлист. Плейлист, сформированный из артистов на сегодняшний день. Артисты все оповещены. Как бы ставим, ставим, слушаем. Кому что не нравится, как бы есть кнопочка off и Зухер нахуй. И неформатка. Итак, Дмитрий Сичкарев, город Томск. Трек называется «Восторг». Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас брошу, на вы комментируйте. Не стесняйтесь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, но не формат.

0: А теперь нас слышит и радио. Итак, всем здравствуйте. Здравствуйте всем, дорогие мои. Вот, пишут звука, прям заебись было. Но вы понимаете, в чем дело? Вот те, кто, кому на видосе не хватает звука, это дело в том, что это идет системный звук туда. И если я его, ну, сейчас я его хорошо прибавил, потом сходил еще, включил 300 ватт низов, так, ну, чтобы звук был пообъемнее. Вот, Коляновна жужжит сразу. Она прям жужжит, говорит, убавь зукер нах. Вот, поэтому как бы, ну, я чуть-чуть убавил. На радио, я думаю, все точно так же, все нормально. Итак, отзвучал у нас Дима Сичкарев. Трек называется «Восторг», город Томск. Димка, я всегда любил твое творчество, вот честно. И меня порадовало, что ты наконец-то вернулся, потому что давно у тебя ничего свежего не было. Давайте я буду просто читать комментарии. Так, вот наш боевой хомяк пишет, ты ногу чесал, я и говорю, своя чужую гонять. А, ты вот и о чем, своя чужую гонять. Нет, это комары, я их расчесываю. Так, в Ютубе в Олуме, так, это мы добавили. Вот, сегодня саундтреки к фильму «Брат», пишет Артемка. Далее, боевой хомяк Витос пишет, хороший трек. Так, что там, ништяк, микро... Так, это ладно, это нам не надо. Вот, «Мир, дружба, жвачка» пишет, приятная песня. «Мир, дружба, жвачка», кто ты, как тебя зовут, я не могу понять. Он пишет, это я, или она это пишет, это я. Кто ты, кто я, кто... Кто это я? Вот, Артемка написал крутой трек. Андрюха спрашивает, где ссылка на группу? В Ютубе ее нет. Слушай, ну, видимо, в Ютуб не приходит. А ну-ка, дай-ка я попробую. Сейчас я в общий чат. Так, ребята, все, кто в Ютубе и в Фейсбуке, и вот я сейчас кинул ссылку в общий чат. И вот вы мне расскажите, появилась ли. Ну, я понимаю, появилась ли она. Я понимаю, что во ВКонтакте она сейчас второй раз появится. А, Алька, господи, Алька, это ты. Все, я понял теперь, кто это. Это Алька, это человек, который приходит, когда заканчивается эфир. Значит, собственно, сейчас кончится или интернет, или эфир. Друзья, кто сегодня... А, вот, все, смотрите, пришло. Все, я, значит, буду кидать ну, вот туда надо кидать, не забывать.
1: И все поняли.
0: Когда свадьба у Зухеровны? Они держат это от меня в тайне, это... Лишь бы я там не появился. Я знаю, что скоро, но это как-то очень все странно. Так, ладно, начинаю читать Дискорд. Так. Стрела Морфея пишет, вот как быть в день порядка 200 сообщений чата. Что я про... Я хотел про музыку. Вот, Вадим написал, очень хорошо. Мне особенно сегодня такие песни втыкают 40 дней другу. Так, Владимир Федорович пишет, по музыке хорошо, где-то смысл глубокий слов не дошел до нас, не зацепил, но это не портит эту песню. Скорее, наше коллективное мнение положительное. Реп-база, битбокс, музыканты нескольких групп. Реп-база, битбокс, это... У нас есть битбокс свой. Плюня зовут. А, реально зовут. Вот вы не представляете, вот она не так громко хрюкает, ну, как бы, в объемах, но
1: они
0: собака,
1: следят, что мы
0: собака,
1: здесь
0: которая находится, хрен знает где, она смотрит YouTube. Она смотрит YouTube.
1: Она вчера в мой ноутбук, как деловая женщина, смотрела.
0: Услышала хрю-хрю. Так, ладно, что там дальше еще? Стрела Морфей пишет, мне зашло, мне, не знаю, Сашка, Светка, я так подозреваю, Сашка пишет, мне зашло. Сегодня заходят песни, нихера не слышу по сведению и т.д. Сегодня воспринимаю все просто как музыку, ибо иначе не получается. Это хорошо, да что это? Ты, видимо, уже наконец-то понял, что музыку надо слушать, не надо ее раскладывать на атомы. Витос наш пермяк пишет, вторая душевная песня. Петруха написал, похоже на смысловые. Родик наш, кишиневский друг, молдаванский друг, пишет про песню, забыл, видики засмотрелся, песня хорошая, хотя я уже сам хороший и всем песням плюс, вот так вот. Так, что еще нам пишет? Все, кто хотел написать, на Артемка пишет, с вами круто, где я раньше был. Артемка, я не знаю, где ты раньше был, но, блядь, мы недавно считали миксер. Миксер, это только миксер. Нет, то, что неформатному радио уже, сколько, 17 лет, да? Это как бы ладно, но один миксер уже 3 года. 3 года в эфире, представляешь? Вот. Где ты раньше был? Вот так я показывал. Вот. Это обрубленный пальчик. Если так смотреть, то 3. А что у меня пальцы слипаются? У меня зеркалит камера. Не, я сейчас говорю с сам собой, глядя на видеочат. Вот, радиослушатели, не пугайтесь, не пугайтесь. К нам прилетело зеленое. Мы сегодня ДМБ смотрели с Коляном, мы сегодня посмотрели ДМБ. Вот, и зеленые, они вот с Альфа Центавры. Ладно, все, едем дальше. Едем дальше, далее у нас чего? Далее у нас кто? Привет, Челябинск, земляки, здорово, пишет Андрюха. Так. А, вот же, Саня Луженков, здорово, пишет, привет всем из Челябинска, наш Гегион, видео... Слышь, Гегион, видеотрансляция, это круто, друг мой, это же мы уже поняли, Вот, мы караул спиваемся, вина немерено. Давайте, как бы, самое что, едем дальше. Далее у нас... Земляки! Да, Даниил, привет! Это город Богородицк. Так, сейчас мы, подождите, давайте мы позакрываем все к херам, что уже отзвучало. Потому что... Я тоже так могу.
2: А вот так
0: можешь? Вот, нет, смотри. Оп, вот так. А Коляновна так, а Зухеровна так. Подожди, а... Она зато... Ой, что она может? Это мы демонстрировать не будем. Так, ладно, все, давайте мы уже все-таки вернемся к землякам. Итак, написано «борода». Так, ладно, все, давайте мы уже все-таки вернемся к землякам. Итак, написано «борода», статус 71.

0: Полушарие. Вот. Поэтому Спок идет, понимаешь, знаешь, куда? Не будем в радио. Я на видео потом расскажу, куда шел этот Спок. Вот, в радио не будем говорить. Итак, друзья, далее у нас все-таки Борода, город Богородицк, статус 71. Данилка, привет тебе, если ты здесь. Куда-нибудь маякни, чтобы мы видели, что ты нас слышишь. Вот, Вадим пишет, тоже первый раз сегодня посмотрел Дэмбо. Ты первый раз его сегодня посмотрел? Слушай, ну я тебе завидую как человеку, который посмотрел это первый раз. Потому что я смотрел уже, наверное, раз 30-й. Мы еще по пиздючеству обсуждали фразочки из Дэмбо. Это же, кстати, одна из первых работ Охлобыстина как режиссера. До того, как он стал картавым доктором, который вырывает аппендиксы! Вырывает их через горло! Вот. Раньше он еще был режиссером. Итак, ставим, слушаем. Борода, статус 71, город Богородицк. Написано про трек следующее. Байкерская. Все, больше нихера не написано, поэтому... Так, где мышка? Я ее потерял. Вот, все, поехали. Ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу. Зухеровна. Начисляй, как папа научил.
1: Ой.
0: Вот. И мы полетели слушать Бороду.

0: Привет, радио! Здравствуйте! Здравствуйте, радиоволна!
1: Добрый вечер, дорогие
0: радиослушатели! Вы нас слушаете где-то между Маяком и Радио России. Этот все, кто находится на Октябрьской железной дороге. Это от Кизимы до...
1: Время по московскому времени 21.52.
2: Поезд отходит.
0: Да, 21.52 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что

0: Подключился наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться? Нихуя себе! Семен! Ух, ё-моё, ты меня вынудил выматериться просто в радио. Все, кто нас слушают в Кизиме, ребят, извините, пожалуйста. У нас было 5 вышек, осталось 3 вышки, но сегодня, может быть, отключат все остальные. Вот, Семен, я вчера вот эту херню, я ладно, давайте мы включим, пусть. Он, походу, просрал вчерашний день. Давайте мы включим, понимаешь, молочного спонсора. Вот, пусть у меня на морде висит молочный спонсор, студия Green Sound. Брянск ищет вокалистку и гитаристку. Семен, я вчера об этом целый вечер, понимаешь, рассказывал, показывал и читал текст. Сегодня будет только ссылочка. Отключу через 5 минут, потому что мою морду не видно. А моя морда спряталась за Брянском. Опять меня поработил Брянск, блядь. Тьфу на него.
1: Все, я ушел.
0: Все, жена ушла. Жена ушла из Брянска. Ай! Так, ладно, ну все, давайте уже обсуждать трек. У нас только что отзвучал «Борода», статус... Данил играет на басу. Вот, я к чему? Наш пермяк Витос написал, что трек сводил басист. Нет, я эту штуку убираю, она потому что перекрывает, понимаешь, мои эмоции. Вот. Трек сводил реально басист. Вот, и это слышно, потому что партия баса, она прям вот, она ебошит, она прям вот невтираемо не втирается. Данилка, так, давайте уже сейчас будем уже читать комментарии. Так, мотнем назад бэкграунд. Новость Кузьмича. Да, Наташа, это новость Кузьмича, но вот почему-то, Данил, я так понял, он сделал сольный проект. Он называется у него «Борода». Вот, статус 71. Это новость Кузьмича. Это басист за пультом. И как бы по треку слышно. Надо чуть-чуть баса. Чуть-чуть баса из микса убрать. Потому что он прям. Он. Где сам Даниил? Спрашивает Натаха. Где сам Даниил? Даниил, я тебя ищу сейчас. Вот сейчас я тебя ищу в Ютубе и во ВКонтакте. Так, я не вижу. Не вижу. Вот, и, ну, собственно, в Дискорде тоже, видимо, он шифруется. Видимо, он шифруется. Так, что там дальше у нас? Ромка, это все не то. Вот, походу, басист сводил. Люто, Женек написал люто. Это просто Евгений у нас. Стрела Морфей пишет, начало хорошее, продолжение тоже. Басы прям жгут, басы. Ну, как бы неудивительно, хотя мне нравится, интересный вокал, чуть разъезжается дабл, но так драйвово. Весьма струнные плагины, уж очень точны и ненатуральные. Не? Саня, я в начале программы сказал, что я специально не слушал ни один трек. Я говорил такое?
1: Нет.
0: Дочь! Я тебя сейчас кастрирую. Я же готов просто перемотать и я говорил, что я старичков не слушал специально, я слушал только Семена. Ой, Семена, господи, все.
1: Вот и все, вот и спалился.
0: Сичкарева я только слушал. Вот, и какие даблы, друг мой, ты же видишь меня по видео. Какие даблы, какие струнные плагины, ты что? Ты
1: что с ума сошел? Вообще, о чем это ты говоришь?
0: Вот, далее. Далее, Борис Федорович пишет, к сведению претензий, где вокал? Видимо, что-то хорошее, но не слышно. Так-то неплохо, как тут сказали, у нас Шклярский косит под Кинчева. Нет, ребята, я вам сейчас открою страшную тайну. Все 27 лет... Все думали... что Шклярский косит под Кинчева. Нет, на самом деле он правда так противно поет. Так, спокойная ровная песня с закосом под симфометал, пишет нам вот Антоха. Что далее? Наш молдаванский друг пишет, легкая песня, слушалась приятно, но что-то не так. Да и плевать, плюс, зашла песня. Вот, Борис Федорович пишет, я играю на басу, хочешь справку принесу? Нет, но, кстати, вот, Вовка, в треках группы Борис Федорович, не слышно, что ты играешь на басу. Но как бы мы будем знать. Так, Петруха наш, одесский друг, пишет: у нас басист говорит, меня не слышно, и крутит громкость. Потом он отворачивается, и клавишник убирает у него громкость. Вы знаете, вот от этого вообще спасает ушная мониторинговая система, да, и... Я знаю эту болезнь репа точек, когда в 3 квадратных метрах 83 человека и барабанщик с живой барабанной, блядь, установкой.
1: Живой барабанщик с живой установкой.
0: Живой барабанщик с живой. И все хуярят.
1: И все активные.
0: И все делают громче, громче, громче, громче, громче. А потом бац, блядь, вокалист
1: говорит. И здание упало.
0: Что-то я себя... не могу петь, потому что голос пропал, потому что пытался всех переорать. Не получилось. Так, где буять все, кто спрашивает? В каком, сука, чате? Пойду поплаваю в бассейне, послушаю оттуда, поору. Саня, вы как этот вот Козлодоев, да, господин Козлодоев, это выпью чашечку кофе, приму ванну.
1: Знаешь, вот как все говорят, я слишком стар для этого, я вот слишком молода для этого всего, что ты говоришь, я не понимаю.
0: Ты не знаешь, что такое Козлодоев?
1: Нет.
0: Твою мать.
1: Все плохо.
0: Не, вообще я думал, я ребенка воспитывал. Все, я понял, нихуя я ребенка не воспитывал. Ладно, это бриллиантовая рука.
1: Я, может быть, смотрела, но была
0: мала. Козлодоева играл Миронов.
1: И Миронова он... я знаю.
0: Миронова знаешь, слава богу, господи, ребенок знает Миронова, знает Леонова, не все плохо, не все плохо.
1: Знаю Захарушку.
0: Захарушку знает. Так, Культура ТВ, даже по звучанию гитар Цой, пишет Артемка. Так, что там еще у нас? Серега Курочкин пишет, трек прикольный, понравился, это вам не это вот все, реально пиздато сделали, не знаю. Ты тоже басист, я понял. Серега Курочкин у нас, он тоже басист. Вот, вопрос у меня, статус 71, это что?
1: 71 регион, это Тула!
0: 71 регион Тула, ё-моё, Богородицк находится в Тульской области. Так, что там у нас? Алька пишет, подтверждаю со всей серьезностью. Очень куплеты хороши. Старик Козлодоев и закон. Так, Боженков, идите в жопу. Вы в Челябинске тоже не смотрели «Бриллиантовую руку»? Ну что это такое? Что это? Я не знаю, Челябинск, вы меня сегодня заставляете краснеть. У меня и так 2 фингала. Куда мне еще с красной мордой? Я могу только зеленеть. Так, что там? Витос наш пермяк пишет, у меня на базе на 30 метрах 2000 ватт стоит, все херачат. Блять, я, Вить, я не поеду к тебе на репу, я понимаю, что там я голос просто сорву нахуй. Это просто, нельзя так. Нужна в маленьких помещениях, нужна мониторинговая, уховая система, иначе это просто жопа. Ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас наш давний друг из Лениногорска. Лениногорск. Теперь он у нас переехал в Симферополь, по-моему, или Севастополь. Короче, в Крыму он теперь у нас находится. Так, сейчас я его найду, где он. Вот же он. Симферополь. Димка Лопатов. Выкинул прям вот недавно новый трек. Называется он «Я иду». Написал он следующее. В этой песне Дмитрий с романтической развязанностью и разгильдяйским пофигизмом идет к человеку, который хочет высказать все в лицо.
1: Ну, накопилось, видимо, да?
0: Он с этой песни идет с пофигизмом и развязанностью, понимаешь? Димка, смотри, я сейчас уберу микрофон, смотри на пофигизм и развязанность.
2: Вот.
0: Ну никак на твоей фотографии ни одного фингала. Итак, ставим, слушаем. Дмитрий Лопатов, «Я иду», Симферополь. Поехали. Ссылочки сейчас все брошу. Ну а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, добрый вечер, радиослушатели. Всем привет, кто к нам только что подключился. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, да? Круто, да? Только что в истерике был. Все, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Нет, тема не заведена. Общаемся в нашем стриме в комментариях, потому что, мать его, идти, мы этот чат видим. А туда у нас YouTube. Кто смотрит нас на YouTube, пишем туда же. Кто смотрит нас в Фейсбуке и в Одноклассниках, ребят, извините, сорян, вам или Дискорд, или идите на YouTube, или во ВКонтакт, потому что я не вижу их комментарии. Так, Димка, я сейчас, я ругался всю песню, это люблю, и вот-вот-вот чуть-чуть, вот прям там раз бы, вот прям в кончике бы так, оп, и подтянул, прям вот на пол октавочки, и вот не хватило.
3: А ты сделай кавер, сделай лучше.
2: Не буду я этим заниматься, тут если я на каждого буду музыканта на неформатке делать кавер... Ты представляешь, что это будет? А кто мне за это
3: ты
2: будет?
3: Покажешь людям, как надо. А ты гений.
2: Нет. Это лично мое видение. Но мне не хватило. Так, а у нас дождь, Зу, до Тулы дошел дождик. Слушай, у нас пока не жужжит. У нас прям вот мертвая жара. Мертвая жара, но туча такая вот, она, знаешь, сочно-фиолетово, непонятно какого цвета, она пошла как раз в Щекино, я видел. Причем у нее была сумочка через плечо и картонка с надписью «Щекино». То есть она, видимо, она туда это, на попутках пошла к вам. Так, Юрка, привет, здравствуй, дорогой. Пишет, атмосферный трек Дмитрий порадовал. Антоха пишет, легкая раздолбайская песня. А Витос Пермяк наш пишет, ничего, так прикольно звучит. Так, Игорь Беляски пишет, грустно как, не пишите таких песен. Почему, Игоря, ну что ты, нет же, ну, оно надо. Ну вот, ну, мне не хватило чуточку в конце, да вот допеть, дотянуть. Причем я-то ее дотянул, а вот Димка со мной не дотянул. Так, что там? Наш боевой хомяк Витос пишет, а у нас на болотах жара. Слушай, Витька, ну у нас то же самое. Вот, абсолютно. Но я так подозреваю, ночью что-нибудь там зарядит. Потому что такое небо прям вот тяжелое, страшное, под коньяк. Так, Андрюха Боженков пишет, люблю музон в стиле Агаты Кристи. Заебись, ништяковая песня с привкусом попсы. А такое нам нравки, срочно в плейлист. Так, а, кстати, что ты там писал с плейлистом? У нас что-то, какие-то косяки с плейлистом начались. Я как-то вот, как-то не заметил. Видимо, какие-то траблы на сайте. Калюня пишет, мы взяли нашу... А, вы взяли нашу песню в эфир, за что супер респект, а говно из Мос-продюсера решили, что песня недостойна звучать в парках Москва-Бада. Калюня, ты что, ты еще веришь в этот самый... Стопэ, стоять, Зорька, у меня чуть не включился следующий. Так, ты что еще веришь, ты что ты мне пишешь? Господи, да ладно, ну ты бы спел, что Путин золотой мужик. Вот смотри, лето, Путин золотой мужик. И все. И по всему Москва-Баду. По всему. А еще можешь про вашего вот этого оленевода туда пару строк впихнуть. И понимаешь, все. Группа, понимаешь, московское время, которую мы сейчас будем слушать. Мы сейчас будем слушать эту песню. И вы там не услышите ни одного слова про Путина. Вы там не услышите ни одного слова про Якута. Но группа хорошая. Мы с ними дружим уже давно, и они выпустили свежий трек лета. И вот Москва-Бад, Мос-продюсер, их не взяли в парке Москвы. Калюня, вот я тебе честно скажу, перекрестись. Ты теперь знаешь, что нормальную музыку туда не берут. И все, кто там есть, собственно, мы знаем, чем они там занимаются. Так, что там у нас? Наш молдаванский друг пишет, бегал заваривать чай и слушал с телефона. Хорошая песня! легла на уши и ку, и ку, и ку, и. Слушай, а что это за песня? Я перемотаю после того,
3: кажется,
2: как...
3: Кажется, у нас звучало как-то не так.
2: Как-то у нас по-другому звучало. У нас как-то все более романтичное было. У нас все как-то было более романтично. Вот, ладно, давайте ставим, слушаем.
3: Главное, чтобы все говорилось не только в песне, но и человеку.
2: Чтоб человек показывал в эмоциях, чтобы его мимика соответствовала его моральному состоянию.
3: Чтобы реклама на лице не висела про Москву.
2: Давайте рекламу, подождите, реклама у нас есть сейчас. Тынь! Где? Тынь! Вот. Молочный спонсор — студия Grim Sound. Grimsound.ru. Брянск ищет вокалистку или гитаристку. Все, хорош.
3: Да, может, мне поехать. Хорош.
2: Не, вчера я читал много текста, но Семенка, он проебал вчерашний выпуск. Как бы я что обещал?
3: Он извинился.
2: Я делаю отступление. Включаю. Ребята из Брянска, не, ребята нахуй там не нужны, девчонки. Нужна девочка-вокалистка до 35 лет. Я не понимаю, там 22-35, но, видимо, что-то с паспортом. Видимо, что-то с паспортом.
3: Ну, подожди, выступать.
2: Но еще придется петь. Еще придется петь. Вот. Grimsound.ru. Зайдите. Короче, нужна вокалистка, нужна гитаристка и обязательно девочка. Если кто-то живет там Карачев, там что-то там рядом с Брянском, ну и сам Брянск, конечно же, все приветствуется. Заходите туда, пишите. Все. Я... Уже, ну все, мы уже ставим, наконец-то, мы уже ставим, вот, московское время.
4: Банан.
2: Ты будешь есть сейчас банан? Ты сейчас будешь есть банан? Слушаем московское время.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, друзья. 22:16 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами Зухеровна, с вами Коляновна. Сегодня
3: все
2: у нас весь дурдом, понимаешь, в сборе. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте на нее подписываться, потому что ссылочка... Блин, у меня тут заноза. Ссылочка на запись эфира. И, понимаешь, все это появится прям сразу у нас в группе. И чтобы не просрать вспышку... Ой-ой-ой. Не делай так быстро. Вот, и... только что у нас озвучало... Группа «Московское время» со своей песней «Лето». Я просрал момент, когда надо кинуть вспышку, но в конце я кинул не вспышку, а ссылку. Так, ладно, верните мне кальян. Так, Антоха пишет: у меня такое ощущение, что эта песня уже звучала на неформатке, а в целом норм. Антоха, это тебя подвело, понимаешь, твое ощущение, потому что песня прям свежак-свежак. Так, по смыслу согласен, пишет Саня, по сведению ХЗ. Ну, ты там ныряй в бассейн глубже. Ты знаешь, вот когда ныряешь на дно бассейна и лежишь там минуты три, и ты слышишь сверху вот это бульк, бульк, бульк, когда низовые волны приходят в самый низ бассейна. Короче, ныряй. Так, Родик. Родик, наш молдаванский друг, пишет: клевая песня, легкая, вот прям хорошо, хорошо, аж приятно. Так, все, мы дочь потеряли. Ей мужик звонил, оказывается.
4: Она не взяла два раза.
2: Так, Юрка пишет: с московским временем знаком давно, отличные песни. На Николая планирую позвать в ближайший из выпусков. Все гениально просто. Кстати, завтра в 21:00, в четверг, в записи будет идти программа «Все гениально просто», но слушать обязательно и комментарии... Подожди.
4: Ты ж оно не цыбарит.
2: Фу, тут уже пошел пэш уголь. На, ладно, кури. Раскуривай пока. Так, Борис Федорович пишет: просто, сука, хорошо. Вот тут прям все пальцы вверх. А Зухер мог бы и что-то сказать. Эх, все заказываю такси. Давай, Вовка, ехай домой же. Так, Витос пишет: тут BMW новый логотип сделали, радужный, как сейчас братки-то с буржуями-то ездить будут, то зашквар... Подожди, радужный значок BMW? Так, дочь, погугли мне новый значок BMW.
3: Я уже видела, ты не видела?
2: Я не видел, а где я мог увидеть?
3: Вот что мне напомнила эта песня.
2: Брейнсторм?
3: Да.
2: Да ладно, ну да. Фу, нет. Мы вчера вспоминали Брейнсторм. Вчера их какая-то группа вспомнила и сказала, что мы звучим точно так же.
3: Прям вот некоторые нотки мне очень напомнили.
2: Очень. Короче, Зухеровне какие-то нотки. Калюня, вот запоминай, какие нотки-то конкретно? Фа диез мажор там, я не знаю, что.
3: Вот эта песня вот про и режиссер, заканчивая съемку.
2: Ой. Не обращай
4: вот
2: внимания. Завелась другая свинья. Так, ладно, что, про Собянина уже написал. Скоро пришлю вам в бомбу. Так, наша тема лето. Благодать написала Ната Грант. Так, что там? Алюнька пишет: новый знак BMW, флаг ЛГБТ. Да ладно, ну вы чё, ну ребят, вы всё серьёзно?
3: Серьёзно.
2: А у них, наверное, генеральный...
3: И не только они.
2: У них...
3: Я же смотрю Формулу-1, они сейчас там на все болиды, ну, машины...
2: Говори в микрофон.
5: На все болиды Формулы-1 они наклеили радугу. Они будут перед гонкой теперь преклонять колено перед черными, извиняюсь, афроамериканцами. Короче, там капец.
2: Подождите, то есть и теперь...
5: Там толерантность,
2: вся Европа,
5: у них
2: вся Америка перед каждым мероприятием будет отсасывать у черного,
5: да,
2: и кланяться пидорасам
5: и
2: лесбиянкам.
5: Я не понимаю, чего они хотят, у них и так дофига всяких поблажек, садики, все. Все!
3: Закурить.
5: выплаты.
2: Они хотят ядерной войны, я понял.
5: Сейчас найду я тебе логотип.
2: Пока Зухеровна ищет мне логотип BMW новый, я больше на BMW... Я вам не скажу, у меня было два бумера, оба семерки, но разных годов. Очень разных годов. Я начал, понимаете, я больше не люблю BMW. Короче,
5: а
2: негры...
5: я на ней ездила неделю назад.
2: Негры
5: ничего
2: что-то
5: так.
2: Мутят, чертовы нигеры. Нигеры черножопые, да. И как бы пока еще в России можно говорить чурки, негры и пидорасы. Это три слова, которые, понимаешь, они...
5: Я потеряла.
2: Они бьют все рекорды. Ладно, забудем, как ужасный сон. Что там у нас? Антоха пишет, у меня такое ощущение, что это... А, это мы уже читали. Так, это Света. Вот Светка проснулась. Проснулась Светка озверенно в сауне и бассейне. Это... Смотрите, ребят, вот это вот шизофрения натуральная. Один пост. Это Света. Озверенно в сауне и бассейне. Это не Света. Все. Все, пиздец. Как бы стрелу Морфея мы потеряли. Новый пульт их побил. Вот Родик нам кинул новые, понимаешь, логотипы. Да ладно.
5: Да.
2: Нет, я думаю, это куда-то на какое-то
5: а
2: мероприятие.
5: А Мерседес, в честь коронавируса, еще у них вот эти стрелы, они были немножко отделены от кольца.
2: Мать вашу. Нет, я так подозреваю, это на какое-то мероприятие.
5: Нет.
2: Это они официально...
5: Это на весь 2020 год, да.
2: Официально?
5: Да.
2: Надо... То есть, ребята, в 2020 году все, кто покупает новую тачку... БМВ, вы пидорасы! Вы понимаете,
5: нет.
2: Они просто лаконично решили уйти с российского рынка. Я не куплю
5: я
2: себе
5: просто,
2: Volkswagen,
5: знаешь, что не понимаю,
2: с таким логотипом.
5: Мерседес, ну вот, допустим, бирая именно Формулу-1. Мерседес в ранние годы, они на рабах очень много заработали денег. А сейчас у них чемпион мира, это вот как раз-таки чернокожий пацан.
2: Мерседес ничего не заработал на рабах, потому что в Европе рабов не было, Кать.
5: Ой,
2: это
5: ну-ка.
2: Промывка мозгов. Ладно, 10 минуток. Что там, минутка расизма в эфире. Пидорас, не пидорас. Негры что-то... Я понял, ребят, все, давайте музыку, я понял. Уже не болит! Уже не болит. Ольча, да, тебя с днюха. Я правда не знал, что у тебя сегодня днюха. И тем более приятно, что в твою днюху сегодня твой трек попал в миксер. Вот, итак, Ольга... Парфенова уже не болит, называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Так, подождите, что-то же у нее, наверное, написано про это дело, нет? Вот, написала она следующее. Всем любителям лирики посвящается. Спасибо всем слушателям и диджеям за внимание. Ну, как бы это тебе спасибо за твою музыку. Поехали, ставим, слушаем. Все прям вот адские! Адские панки, металлисты и роцкеры. Идите курить нахуй, дабы не обидеть ребенка ничем. У нее сегодня днюха. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 22:28 на моих зеленых системных. Вы слушаете программу «Миксер». Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте подписываться, потому что ссылочки на запись эфира, на голосование все появятся именно там. Девочки, хватит.
3: Подождите.
2: Давайте Ольчу с днюхой поздравим.
3: Ну, а мы что хотим?
2: А, давайте.
4: Днем рождения!
2: Ольча, с днюхой. Не болей. Пусть все у тебя будет хорошо. Вот, всех в жопу. Артемка, он написал, ушел и потом пришел. Он из ярых. Ладно, Артемка, ты знаешь, надо быть очень, как тебе сказать, я как человек, который вел и радио, и коммерческие радиостанции, и я вел балы у кого за 30, и просто дискотеки, ну и, конечно же, всякие рок-сборища. Я тебе могу сказать, музыка делится на хорошую и плохую, а стили — это все фигня. Вот, смотрите, Андрюха пишет: Ольча, с днюхой, очень классная музыка у тебя. Ванька Встанька пишет: привет, ребята, впервые тут у вас, прикольно. Ванька, здорово, за 17 лет мы тебя первый раз увидели, но Встанька.
3: Добро пожаловать в эту психушку.
2: Встанька, друг, ты теперь в нашем дурдоме. Так, ух, какая красота, в последнее время очень нравится подобная эротичная музыка. Так. Что там еще у нас? Возвращаемся в Дискорд. Юрка пишет: неплохой электронный трек, с днем рождения. Антоха пишет: я хоть и к хардкору, и к металлу ближе, однако мне зашло. Зашло Антохе нашему, который обычно пишет два слова: норм, в принципе норм, около ничего, вроде как. А тут смотрите, целое предложение Антоха дал. Это вот Ольча, это победа, это победа. Так, Вадимка пишет: с днем рождения, хорошая песня, хороший голос. А Натаха написала: современно, видео, привет. Не, ну те, кто видео, они как бы видят больше, чем слышат радио. Как же меняется голос УЗУ за секунду до эфира? Ну, это профессионализм не пропьешь. Розалинда: привет, привет, пишет: приятный голос и песня классная. Так, Петруха как рокер молчит. Слушай, лучше бы ты как рокер что-нибудь бы спел бы. Ну, честное слово, ну что вы, я не знаю, такие стали заскорузлые. Вы вот прям как вот этот вот пучок нервов, такие вот: я слушаю метал, я слушаю рэп, я слушаю Рахманинова. Все в жопу, кто не слушает Рахманинова. Да ладно, ну музыка же все классная. Вот просто... Петруха, вот смотри, вот я тебе гарантирую, если ты поднимешься, ты же в Дискорде у нас есть, поднимись в Дискорде вверх в чат, и ты увидишь Ольчу, и ты увидишь, с каким она кайфовым лицом сегодня просто сидит и слушает эфир, и у нее сегодня днюха. И я вот думаю, сегодня ты перестанешь быть вот этим вот рокером, который молчит. Просто сходи и поздравь, ё-моё. Все молодцы, музыканты не бывают плохими. Все, ребят, едем дальше. Далее у нас чего? Далее у нас, мы наконец-то отзвучали все старенькие отзвучали. Переходим к новиночкам. То есть ребята, которые у нас... Давайте я выключу бэкграунд.
3: Давай.
2: И вы будете бубнить. Сейчас, подождите, я сделаю стоп, вот, и бубните там. Вы можете бубнить. А как мне под это говорить? Я буду под это говорить. Итак, у нас закончились старички. И сейчас у нас, скажем так, целочки. Чпок-чпок! Лопнули две. Вот, и А первый, ребята, у нас сегодня из города Пермь. Это группа «На взлет». Трек «Война». Ты тут-тут-тут говори. Тут от вас ничего не требуется больше. Вот, город Пермь. Про себя написали они следующее. Пермская группа «На взлет» образовалась. Меня перекрикивать не надо. Не надо меня перекрикивать. В 2011 году с тех пор находится в постоянном движении развития, гармоничное сочетание хорошей музыки и текстов, романтичный рок с оттенками джаза, блюза, регги и этно. Музыка для тех, кто любит слушать и слышать. Я все-таки включу свой бэкграунд, потому что эти две дуры, они меня как бы немножечко начинают подбешивать. Вот. «Война», игра, в которой нет победивших, песня для тех, кому знакома битва с самим собой, с миром и с обстоятельствами. Я честно скажу, я послушал все, что было от «На взлет» на сайте Неформатного радио. Я выбрал именно эту песню. Мне кажется, она больше всего получилась, хотя девчонка там старалась, вот в других треках, но мне кажется, вот здесь вот она звучит более-менее органично. Я сейчас ни в коем случае обидеть не хочу, но вот девушка, которая поет в группе «На взлет», я доношу вот этот вот свой инфаркт. Я посылаю вам свой инфаркт в ваши глазные радужки. Ставим, слушаем «На взлет», «Война», город Пермь. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами Зухеровна, Коляновна, как бы все. Все тут, все на месте, все девки пьяные вообще. Вот, итак, друзья, только что у нас отзвучала группа «На взлет».
3: Я не пью.
2: И мне Витос написал, что Наталья зовут девчонку. Вот, Наталья, классно ты отзвучала в этой песне, честно. Вот из того, что я слышал на сайте, ну, я так помнил, тут или два, или три трека было. Ну, честно, вот я выбрал именно вот этот. Вот мне кажется, что здесь ты звучишь более... правильно, что ли. Я не говорю про естественность, я не говорю про красоту, я не говорю попало, не попало. Просто вот, вот в этой песне ты звучишь правильно. Мне вот этот
4: нам
2: вариант понравился больше,
4: но
2: опять же хочется что-то, да, увидеть еще, потому что по двум-трем трекам судить сложно. А, кстати, спасибо Витосу. Витосу, потому что я понял, пермские и челябинские музыканты, они лентяи, по большому счету. И вот Витос их вытаскивает, он их грузит от себя, от своего имени. И они у нас появляются, и потом они, конечно же, добавляются. А потом они уже, конечно же, что-то еще кидают своих треков. Но изначально вот пермские музыканты сейчас берут... Вы знаете, что Витос обжигает медь, издает чернуху, ему жить не на что просто сейчас. Вот чувак, который вас тащит на неформатку, который тащит вас на 1,5 миллиона слушателей, сдает медяху, чтобы, блядь, хлебушка купить. Разбирайтесь с этим сами. Вот, а конкретно к группе «На взлет» вы молодцы. Мне вот конкретно этот трек из загруженных понравился.
4: Вот, вот есть песни, которым прям хочется подпевать, которые качают. Вот это одна из тех.
2: Говори громче, ты видишь тебя по
4: зелененькому? Так я прям говорю в микрофон, ребята, песня класс.
2: Вот, когда ты говоришь прям в микрофон, ребята, ну ты видишь, там прям оп-оп-оп-оп-оп, зелененькая поднимается, прям она не падает. Вот, вот так надо. Так, ладно, читаем комментарии.
4: Записывайте мои «Уп-уп-уп» на бит для следующей песни.
2: Читаем комментарии. Артемка пишет, слушать можно. Мишаня написал, был я, говорит, сегодня прямо на концерте за пультом. Мишаня, привет! Привет, все пропустил. Ты еще не все пропустил, ты еще одну песню услышишь и как минимум две стопки увидишь, которая провалится в меня. Роман Колесник. Роман Колесник пишет: здорово. Роман, до тебя еще время дойдет. Подожди. Подожди минуточку, сейчас мы доберемся и до той группы. Так, что там у нас еще? Андрюха пишет: я допился до той грани, когда уже абсолютно вся музыка заходит. Короче, ништяк, слушаю, ловлю кайф и вертолеты. Вот вертолеты, понимаешь, я думаю, они ни к чему. Они портят вот это, блядь, а потом и прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете и Вот, не надо нам волшебника. Так, что там у нас еще? Пишет нам Дискорд. Юрка пишет, мне нравится песня, интересная подача. Антохе зашло, Петруха пишет, красавы. Натаха написала, что очень хорошая песня. Петруху, это где в Одессе, пишет, с первых аккордов зацепило, честный трек, люблю такое. Даже не знаю, почему в голове слово «честный», но так чувствую. Вот потому что здесь Наташка звучит честно. Наташ, я честно говорю, я прослушал вот все, что Витька загрузил на сайт неформатки, и я выбрал именно этот трек, потому что, ну вот, реально он у меня как-то вот отложился. Мне захотелось его взять в программу. Так, что там еще у вас? Стрела Морфея пишет, весьма добротный, текст хорош. Вадим пишет, песня получилась, поздравляем, мне сегодня все нравится. Вадим, я тебя поздравляю, тебе сегодня все нравится. У тебя или коньяк хороший, или трава заебись, потому что я видел, что креветки ты сегодня не грызешь в эти мороженые. Он сегодня по черешне и какая-то красная дрянь в стопочках. Он да, он присылал. Ты, кстати, можешь полистать Дискорд вверх, там все есть. Все. С нами сегодня бухает Туева хуча народа. Туева хуча.
4: Туева.
2: Туева прям. А, так, Родик он пишет, вуп-вуп запишем, хотя благодаря вашей семье в песню придумал. В песню.
4: Я песню придумал, ты читать не разучился.
2: Что?
4: Не вы песню, а я песню придумал.
2: Благодаря вашей песне?
4: Вашей семье!
2: Семье! Благодаря вашей песне?
3: Вашей благодаря семье. Вашей семье я песню придумал.
2: И вот так я их дрессирую, да. На самом... Им даже вкусняшку не надо, они всегда хором орут. Ладно. Так, что там? Челябинские не лентяи, люди. Это неправда. Лентяи. Потому что, ну, один витос отдувается за всех. Так, ладно, что там у нас? Ромка Колесник пишет «Хой», Артемка бухает. Собственно, все комментарии зачитал, давайте ехать дальше. Еще одна группа, которая у нас сегодня в разряде новички. Это не на лице, это молочный спонсор. Смотри, когда мы делаем так, тынц, оп! Тут, видишь, студия Grim Sound! Grim Sound Ru! Брянск ищет вокалистку или гитаристку. Grimsound.ru, если ты живешь в Брянске, в Карачеве или где-то рядом с Брянском, Grimsound.ru, ты девочка, тебя там ждут. Вот, вчера я все это читал серьезно, сегодня я просто стебусь. Так, ладно, Белгород, вот это что, это антифак, я называю это антифак. Все, итак, далее у нас угол градусов. Мы вчера, когда ввели программу, что у нас была? Неформатная бомбардировка от компании «Бомба Питер». У нас было 10 треков. Вот, когда у нас было 10 треков. Хрю-хрю-хрю. Ты смотри, плюнь. Плюнь отвечает. Не, реально, моя гипер-свинья. Вот. И там. Я не знаю, вам слышно или нет.
4: Они сидят под лестницей и караулят.
2: Они, у меня
4: хорошо.
2: Два корги, два рыжих корги, они сидят там. Ну, короче, если от нас считать, ну, метров 60, наверное, да? По прямой. И вот это такое. И там у меня фанатка есть, она сразу начинает орать, да. Говорит, убери свинью, у тебя есть собака, зачем тебе свинья? Зачем тебе? У тебя есть рыжая собака. Вот, ладно. Итак, мы все-таки давайте уже вернемся к треку. Сейчас у нас группа «Угол градусов». И вчера у нас, когда была программа «Неформатная бомбардировка», ребята прорвались и говорят, поставь нам «Угол градусов», ё-моё. Я думаю, откуда вы, кто вы, что вы, зачем вы, блять, откуда это вообще взялось? И вчера ночью, выбирая треки сегодня в программу, вот, «Корги мы слышим», пишет Натаха. Yes, значит, вы слышите, вот, смотрите, реакция, смотрите. То есть они реагируют моментально. Вот, и благодаря вчерашней назойливости белгородских фанатов сегодня в эфире миксер «Угол градусов». Они загрузили нам один или два трека. Я не помню, честно, сейчас врать не буду. Но выбрал я вот этот. Именно вот этот. Он называется «Рок». Сейчас я найду, ребят, где они у меня. Вот же они. Итак, написали они про трек следующий. Группа существует с 17-го года. Тихо все, блядь. С 17-го года и за это время успел выпустить и оставить свой след на различных музыкальных фестивалях. Я не буду их перечислять. Коллектив довольно часто делает концерты в клубах Белгородской области. Я не буду их перечислять. Вот, собственно, ставим, слушаем. Ребята панки. Ребята достаточно интересны именно в своей, вот в своей нише. Поехали. Вы начисляйте, наливайте. Зухеровна, тебе надо повторять? Нет? Вот. Зухеровна пока наливает мне. Вы слушаете «Угол градусов», город Белгород. Трек называется «Рок. Поехали».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, друзья. 22:52 на моих зеленых системных. Вы слушаете неформатное радио. С вами программа «Неформатный миксер».
3: Самая культурная программа. Самая без мата, с самыми лучшими песнями
2: в мире. Вот, семейство Заблуцкисов. Заблуцкисов. Артём Заблуцкис и Наталья Заблуцкис. Вот, и, собственно, Виктор Заблуцкис и Ава Мария Заблуцкис тоже. Они считают, что трек классный. Они кидают вот это и их качает. И, собственно, Роман Колесник тоже говорит: я тоже решил сменить фамилию на Заблуцкис. Вот, Moscow Watcher пишет: привет, ребята, слушай, ты так далеко к нам шел, именно к концу эфира, в 22:52, но, тем не менее, привет тебе, дружище.

0: Дружище, ты потерял просто 2 часа эфира. Так, Артемка пишет по-панковски. А, он поет. Ну, бывает такое, все поют. Так, Стрела Морфея пишут. Это я сейчас Дискорд читаю. Задорно, тоже хотим рока и побольше. Миска бы в сведение низких побольше. Низких не хватает очень сильно. Юлька. Пишет, всем привет, Юльча, привет тебе и пока. Мы тебя очень любим, но ты опять пришла в конце эфира. Ну что такое, нам тебя очень не хватало. Очень не хватало твоей красной кепки. И уже ждем новых песен. Так, Петруха пишет, низов бы, да. Юльте, привитос. Что там еще у нас? Все, а че, где все, где народ, какого хрена, мы что, мы последнюю, понимаешь, панковскую песню мира.
1: Мы тут что, зря танцуем, что ли, на видео, где
0: тут
1: все?
0: Тут последняя панковская песня мира прозвучала, просто вот Андрюха написал, типичная панковская песня, я распиздяй, по телеку пидорасы, панк-рок жив, 100 раз это уже слышали, тема заюзана, как и вся наша политика, встань, ёб твою мать, в стране звездочка! Все, Челябинск отключился. Челябинск мы не слышим. Что там дальше у нас? Нажрались! Твою мать! Мы не успели, а вы нажрались.
1: Это только начало.
0: Это чего это вы уже нажрались? Мы еще только начали. У нас только, понимаешь, еще мой коньяк не кончился. А
1: апельсиновка?
0: А девочка уже за двумя апельсиновками сходила. Так, ладно. Что там нам еще пишут? Ладно, ребят, я давайте уже от себя скажу, почему. Угол градусов. Ну, в принципе, в своей вот нише, в своем кипише вы достаточно неплохо звучите. Я не скажу, что ново. Я не скажу, что я услышал чего-то, это прям вау, да. Нет, я завтра про вас забуду, честно. Не потому, что вы говно, не потому, что я говно, не потому, что я такой вредный. Просто их очень много треков передо мной сверкает каждый день. Но завтра я про вас забуду, потому что, ну вот, лично я чего-то такого, что прям бау, ну не было, не обижайтесь, ребят. В вашей нише вы хороши. Я так подозреваю, что даже у вас есть 1 000 000 фанатов, может быть даже 2. Но как бы чисто для меня вот как-то прошло по середнячку, потому что таких треков действительно много. Если взять чисто неформатку, то их там прям вот 16 вагонов, и на 17-м сидит Крокодил Гена с баяном и играет «Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам». И да, и 2 бешеные тёлки. Вот, не хочу обидеть ни в коем случае. Нет, в своей нише вы замечательны, вы молодцы, но мне хотелось бы чего-то вот, ну, лично для меня. Так, Юлька пишет, а какой трек, если не секрет? Подожди, какой трек, если не секрет? Чего спасибо, какой не секрет, объясни. Новую песню жду. Юлька, я жду новую твою песню. Понимаешь, с этим жутким Питером, записанную в Москве. Жуткий Питер, записанный в Москве. Юлька поет, я плачу и кайфую. Потому что... Уберите тени у меня из-за спины. У меня за спиной... тени. Вот, нет,
1: ты
0: Юлька...
1: сам меня сюда позвал.
0: Раньше она была девочка с роялем. Да, она была классная, кайфовая. Потом она стала играть не только с роялем. У нее появилась аранжировка, появились музыканты. Пусть купленные, но, блядь, музыканты. И это стало еще вкуснее. Вот, потом вышел альбом, а потом бац, и Юлька пропала. Юлька, я хочу... Да хватит тут меня уже дразнить. Я хочу новую песню, Юлька, ну правда. Так, жду, когда сведут. Все, Юля, я понял. Долго все работают. Нет, на самом деле в сведение звукаря гнать не надо. Если ты уже нашла своего, то лучше его не подгонять. Потому что у тебя пока все звучит запиписично. Это, ну честно, без всякого вот этого стеба и гонора. Так, молдаванский друг кинул мне девочку в синих кедах. В синих кедах.
2: Розовая!
1: Плятья,
0: сиреневая.
1: Розовая!
0: Плятья, у них плятья. Я про синие кеды говорю.
1: Они белые.
0: У кого кеды белые в этом доме? У кого там?
1: У меня.
0: У тебя тоже белые? Вам пора уже...
1: Этому столику больше не наливать.
0: Этому... Миньоны! Этому столику...
1: Угада!
0: Банана! Банана! Ладно, все, тихо, блядь. Все, замолчали все. Эфир же. Так, ладно, друзья. Итак. Итак, угол угла.
1: Я думаю, что им очень нравится наш эфир.
0: Очень всем нравится ваш.
1: Скажите все, вот кто сейчас нас слышит, пожалуйста, напишите, нравится вам наш семейный эфир или нет.
0: Вот же, вот смотри, пишут два.
1: Два смеющихся морды.
0: Два мертвых лица, отрезанная кожа от головы и приклеенная на монитор. Так, ты еще не все старые песни заценила, уже новые просишь. Ну, Юль, ты захотела, чтобы я прям во все вникнул. Я вникаю в то, что я успеваю увидеть. Я не могу слушать все и всех, потому что это да. Так, да-да. Да-да, написал Артем Заблудскис. Теперь я... Где Семен Заблудскис и Роман Заблудскис и Moscow Watcher Заблудскис? Сейчас они все тоже должны написать. Да-да. И там же еще была жена Заблудскиса, которая... Нет, сейчас мы найдем. Артем. Так, жена Заблудскиса, кинь мне жирный смайл. Я хочу увидеть, как тебя зовут. Просто я... А, Наталья Заблудскис, вот. Смотри, сколько Заблудскисов. Я решил, я хочу паспорт Зухер Заблудскис. Потому что Заблудскис совсем уже дальше некуда.
1: Тогда ты сможешь попасть на нашу свадьбу в Братиславу.
0: Да, и тогда меня в Братиславу пропустят за границу, потому что Зухер, вот который вот со своим паспортом, его не выпустят. Не выпустят совсем. Так, ладно. Чего там?
1: Девчонки, это всегда хорошо!
0: Девчонки, ну, они всегда хорошо, когда они вот где-то там.
1: Без нас вас бы не было.
0: Где-то там они, а без нас вас бы не было. Давайте уже не будем утрировать.
1: Ой-ой-ой.
0: Если бы вы размножались от лягушки...
2: А мы сами.
0: Какие бы жабы...
2: А вы бы, ваши ручки бы устали бы, а? А то и ж без них.
0: Нет, ну ручки-то, может, и устали бы.
2: И шо?
0: Но жабы не рожались бы.
2: Рожались бы.
0: Не рожались
2: рожались
0: бы.
2: Рожались бы.
0: Не рожались.
2: Рожались.
0: Так, вот, смотри, Петруха пишет, на работе встречал человека с фамилией Щедролосев. Щедролосев. Ну, Щедролосев это ничуть не хуже, чем Заблудскис, честно тебе скажу. Но Заблудскис пока меня радует. И причем я могу сказать, что у меня был друг Арунас Томаускас, литовец. Не надо за мной тинировать. Она тинирует за мной мою руку. Вы смотри, вы видите?
1: Я пытаюсь не упасть с кресла от смеха. Эфир удался. Мы очень рады, что вам нравится.
0: А если с локтя дать?
1: Главное,
0: вот,
1: не мне.
0: Ручки устали, мы ногами это делали. Ну, ногами вы делали, я понимаю, что.
1: Ну, способов явно много.
0: Ладно, друзья. Итак.
1: Сейчас самое время Путина на трансляцию.
0: Да, давайте уже включим, как бы понимаешь. Сейчас нет, мне же его надо подвинуть.
1: Товарищ Владимир Владимирович.
0: И чтобы ручки делали.
1: Самое время нам уйти, чтобы папа тут сам.
0: Оп. Не, это для тех, кто смотрит видео. Для тех, кто слушает радио, они сейчас не видят. Вот,
1: они же
0: как бы хватит. И как бы хватит, я думаю, я уже себе на 20 лет в Вологодской области я наконец-то поеду на родину за чужой счет. Итак, друзья, все, я говорю, сегодняшняя программа «Миксер» закончилась. Запись
1: Ура!
0: Сегодняшнего эфира и голосовалка появится на сайте Неформатного радио в четверг, то есть завтра. То есть поздно вечером в четверг, потому что завтра все дружно в 9 вечера включаем неформатку. И в записи у нас будет программа Юры Арцизова «Все гениально просто». И мы будем ее слушать. Ну, я точно буду ее слушать. А от вас требуется услышать и дать коммент. Потому что коммент будет следующим вопросом к следующему участнику программы «Все гениально просто». Я не знаю, что я говорил. У меня там лосиные рога растут. Это... Не, а ты знаешь, у меня был друг Калюня. И он говорил, ты знаешь, я, говорит, девку в жопу трахнул, и у меня вот так вот выросло. Так вот. И я по нему говорю, бум, а он. Ну, напомнил.
1: Никто не понял,
0: напомнил,
1: что ты сказал.
0: Нет, все поняли, все, кому надо, поняли. Вот, вот, Артем пишет, я литовец, вот, я же к чему говорил. У меня есть Арунос Томаускас, мне почему Заблудскис напомнил Томаускаса. Вот, все, Артемка, мы теперь, вот, практически родные люди. Все, друзья, всем говорю счастливо, не болейте, любите друг друга, услышитесь теперь со мной лично и Коляновной. Вот это в синей футболке.
2: Зеленая.
0: Ладно, пусть будет зеленая, вот с этими. Вот эта баба вот с этими. Услышимся через неделю с вами в среду в этом же месте в 21.00. Выберем победителя голосования сегодняшнего эфира. Голосовалка начнется в четверг поздно ночью. Поэтому подписывайтесь на группу Неформатное радио во ВКонтакте, чтобы не проебать вспышку и чтобы начать голосовать сразу. И, собственно, все. Все, любим вас. Не болейте, любите друг друга. Пусть все у вас будет запиписечно. Сегодня, 1 июля, в России произошел пиздец. Я просто... Я понимаю, что мы, возможно, последний раз вот так вот просто общаемся и обнимаемся через веб-камеру. Друзья, я хочу обнять вас в последний раз, потому что, видимо, буквально завтра начнутся происходить трансформации у нас в нашей стране. И, возможно, мы больше не увидимся и не услышимся, но хочется верить в лучшее. Все, друзья, кто голосовал за Путина, пошли в жопу. Вот. А как бы среди моих знакомых их мало, но я их все равно люблю. Все, мы отключаемся. Всем пока. После нас хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет. Слушайте Неформатное радио. Останавливаем трансляцию
1: мы
0: видео.
1: Мы вас любим.
0: Вздынь. Вот, а на радио мы еще не пропали. Итак, друзья, те, кто слушает нас по радио, я напоминаю, что сегодня 1 июля, что у нас осталось 6 мест. 6 мест в резидентах. И если кто-то еще хочет закинуть по 1000 рублей на неформатку, у вас есть все для этого. Еще 2 дня жду, а потом как бы обнуляю результаты. Все, всем пока, ребят, услышимся через неделю. Всех люблю, счастливо.
1: Пока-пока-пока!

любить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавший более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, Kiss. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт», песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. «Nothing to lose».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избран».

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, фурия круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году.

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет, можно искать брод в простых сандалях, где брода нет.

враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

Кончится пора. Проводник попросил провожатых. Расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи. Лишь мигнет на прощание фонарь.

разных дум, сплетенье пол.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел раньше, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках. Выбирай, либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот. У него был абсолютный слух. «Take five!»

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5 четвертей, 9 восьмых, 7 четвертей. Это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой. –

0: Участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян. Это все

Москве по ночам нет звезд. Все звезды, что ли, с неба схвачены, горит лишь одна луна. Но тоже мне светило пешком по улицам пустым, на юг по улицам Москвы. Тому назад уж два часа, как за полночь перевалило. А луна то спрячется в омуты крыш, то в реке пустит лунного зайца, так и тянет о главном ей душу открыть. Да ведь это ее не касается. В Москве по ночам нет слез, люди спят,

глупая морда. В Москве по ночам нет тебя. Где ты сегодня, наверное, на Марсе? Горит в изголовье свет, а книжка на полу.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувства между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было позаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в металл-чарте. А сейчас заслужим бродягу от Iron Maiden.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

0: Неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для Неформатного радио.
2: 7-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе не играя, в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

Без пары шутиков и как заманчив идеи чудиков. Безумец, гении не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим и звериной ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. Видя его страдания, брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Рейнхард родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли Великий Джанго. Прозвище Рейнхарда Джанго на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего была музыка.

Джанго начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанго закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда. Это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему джаз

0: Участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!